Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Екатеринбурге 17:30.
1: На 107.6.

0: Лучше сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, не спишь? Это Кино А. Послушай мой трек и заряжайся бодрым настроением со мной из города ФМ.
2: Ну, здравствуй, моя бессонница. Ну что ж, проходи, раскучала. Так знакомые черты твоего лица. Да я точно тебя встречала.

0: Просто перестань.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Основной темой Иннопрома, который пройдет летом в Екатеринбурге, станет индустрия 360, производство без границ. Об этом сообщили организаторы выставки. Планируется, что на мероприятии состоится более 100 сессий по 15 темам. На участие в Иннопроме заявились уже около 900 крупнейших компаний со всего мира. В этом году международная выставка пройдет с 6 по 9 июля. Главной стороной партнером выставки станет Индонезия. По словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в Индонезии и России сейчас происходят похожие процессы. Бюджетная комиссия Екатеринбургской гордумы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на 2 года. Как сообщила директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027. Напомню, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнился на 144 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства магистральной сети водоснабжения в Чкаловском районе. Новые коммуникации обеспечат водой перспективную застройку Академического 2. Магистральная сеть водоснабжения будет проложена подземным способом от проектируемого водопровода по улице Академика Курчатова до ранее запроектированного водопровода по улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и Якада, а также затронет улицу Академика Курчатова и улицу Нескучную. Зона планируемого размещения объекта займет 11,5 гектаров. Ориентировочная протяженность нового водопровода, состоящего из 2 труб диаметром по 0,5 метра каждая, достигнет 3,7 километра. Отмечу, в Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, муниципальная программа развития жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 километров сетей водопровода и 8 километров канализационных сетей. Кроме того, до 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникации в отдаленных территориях.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщит о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Доклад будет озвучен на заседании регионального парламента 16 июня. Глава региона ежегодно представляет отчет в соответствии с федеральным законодательством и уставом Свердловской области. В его речи будет представлена информация о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении и народосбережении, развитии промышленного сектора, поддержке участников СВО, принятых решениях в социальной сфере и других направлениях работы. ЕГЭ по русскому языку, который является одним из двух обязательных экзаменов для 11-классников, прошел в Свердловской области. В этом году его сдают порядка 18 тысяч выпускников. Напомню, ЕГЭ по русскому делится на два блока. Первая часть проверяет знания орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических и грамматических норм языка. Последнее задание – сочинение рассуждения. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Официальные результаты экзамена по русскому станут известны не позднее 19 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. Глава региона Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. Так, по итогам прошлого года максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку получили 22 выпускника Среднего Урала. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе мотопробег, выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от Якада до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла-Либнихта, Карла-Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны уведомить ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития Ранхикс. По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 4200 электронных писем направил Свердловский филиал «Энергосбыт-плюс» своим клиентам ТСЖ, УК и другим юридическим лицам, в чьем видении находится жилфонд. В них энергетики напомнили о необходимости подготовки внутридомовых систем к отопительному сезону 26-27 годов. Рекомендации для жилищных организаций по подготовке систем теплопотребления и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду включают в себя ряд технических мероприятий, закрепленных законодательно. Они позволяют качественно подготовить многоквартирники к холодам и подаче тепла. Это и промывка, и опрессовка, и гидравлическая настройка внутренних систем. Все это необходимо для проверки надежности систем, удаления отложений внутри труб, настройки гидравлического и температурного режима. Специалисты «Энергосбыт Плюс» призывают жителей контролировать подготовку управляющих организаций к осенне-зимнему периоду. Согласно законодательству, компании обязаны предоставлять отчеты о проведенных в домах мероприятиях. В Свердловской области вновь выросли цены на огурцы. За последнюю неделю они подорожали почти на 6%, а за год примерно на 20%. Об этом сообщает Свердловскстат. Сейчас килограмм огурцов в среднем стоит 151 рубль 56 копеек. Год назад этот показатель составлял около 126 рублей. За неделю также выросли цены на помидоры, лук и капусту. По сравнению с прошлым годом томаты подорожали незначительно, а лук и капуста, наоборот, остаются дешевле прошлогоднего уровня. В список подорожавших продуктов также вошли колбаса и курица. Средняя стоимость килограмма вареной колбасы приблизилась к 595 рублям, что на 10% больше, чем год назад. Цены на курицу за год практически не изменились. Полукопченая колбаса, напротив, сейчас стоит немного дешевле, чем летом прошлого года. За неделю выросли цены на фруктовое детское питание. Средняя стоимость килограмма достигла 579 рублей. Овощное детское питание за неделю, наоборот, подешевело, однако по-прежнему стоит примерно на 10% дороже, чем год назад. Творческий марафон «Мой город будущего» стартовал в Екатеринбурге. Центр управления региона предлагает юным уральцам до 18 лет нарисовать Екатеринбург таким, каким они хотели бы видеть его в будущем. Творческие работы необходимо отправить до 21 июня на почту tsur66@yandex.ru. В заявке необходимо указать имя и фамилию ребенка, возраст, город и контактный телефон одного из родителей. После завершения приема рисунки участников станут основой мультфильма, который увидят пользователи в интернете и на телевидении. Творческий марафон «Мой город будущего» проходит при информационной поддержке Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро, друзья! В эфире Город ФМ 107.6. Меня зовут Денис Савин. Я рад вас приветствовать на нашем утреннем эфире. Давайте вместе просыпаться, вместе входить в эту шикарную пятницу. Пятница — это в два раза круче, чем другие дни. Лично считаю я так. А как считаете вы? Плюс 7, 99, 15, 15, 107.6. Это наш мессенджер Макс. Туда принимаем все ваши сообщения, приветы, заказы по музыке. Ну, вдруг кому-то что-то хочется сейчас врубить. А вообще, маленький спойлер, мы сегодня будем в течение нашего утреннего эфира обсуждать Майкла Джексона, потому что, как вы знаете, гремит по Российской Федерации и по Екатеринбургу премьера фильма «Майкл». Музыка снова попадает Майкла в чарты. Молодежь узнает для себя Майкла Джексона с новой стороны, говорит, что, господи, какое мощное музло выдавал этот человек. В общем, про него будем так немножечко говорить, а так, в целом, просто проводим это утро вместе с вами, шутим, прикалываемся, рассказываем новости. Ну и, в принципе, желаем вам отличного, хорошего, заряженного утра. На связи.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Так, ну что, друзья, вот они, ранние пташки появляются у нас в чате. Всем большой привет, всем доброе утро, хорошие, отличные дороги, чтобы на работе сегодня все получилось. Так, Сергей пишет, Денис, что-то такое интересное рассказываешь, как будто на разборке собираешься. На разборке с плохим настроением я собираюсь, Сергей. Вот это все наше, да. Елена пишет, доброе утро, Денис, а что с чемпионатом мира? Будете ли вы какие-то делать специальные эфиры? Будем ли это дело обсуждать. Вообще удивительно, что эта девушка пишет нам в чат, а не какой-то фанат футбола, какой-то мужичок. Елена, конечно же, мы будем обсуждать чемпионат мира по футболу. Как без него? Там единственная загвоздка. Мы с вами, скорее всего, спать не будем, потому что львиная доля матчей в 4 утра по нашему времени будут проходить. Это, конечно, полный вообще кавардак. Хотя некоторые матчи, я смотрел, будут ночью, в полуночь, в 12 часов ночи показываться какие-то топы-топы. Ну, а так, в целом, конечно, может быть, даже сборе придумаю какой-то формат, где я буду на него орать, а он будет красиво меня осаживать, и это будет такая коллаборация, не знаю, будет вам интересно или нет. В общем, с нетерпением ждем старта чемпионата мира. Напоминаю, 12 июня мы уже все понесемся, это будет первый в истории мира чемпионат мира, где будет очень много команд, по-моему, 64, да, и поэтому мы увидим с вами такие топовые, вкусные матчи, как Кюрасао Марокко. Как долго вы мечтали это дело увидеть? Да, Артем пишет, доброе утро, давно к вам не заходил, был в отпуске, целых 2 месяца путешествовал по миру. Ах, вы вот такой, да? Вот, ну, конечно, вот могли это не писать. Да, привет вам большое. Где Юлька? Где потерял Юлька? А сегодня у нас не Юля, сегодня у нас Женечка Лемесева где-то, наверное, бежит опять в попыхах, торопится, обязательно придет, услышите ее чудесный голосок. Кстати, Лемесева, если ты меня слышишь, привет тебе. Так, кто еще? Ничего себе, во сколько сегодня набежала, проснулась Екатерина, пишет, доброе утро, у меня сегодня денюха. Ого, Екатерину с днем рождения! Поздравляем, Екатерина, пусть у вас будет все хорошо, будет все классно, пусть сбудутся все ваши мечты, но главное, чтобы деньги всегда были, это 100%. Вообще, Екатерина говорит, Екатерина продолжает, Майкла Джексона, обожаю Майкла Джексона, вообще его любила, сходила с ума, какое-то время у меня даже дома плакат висел, ну а любимый трек был Билли Джин, если вы его сегодня даже вот врубите, это будет супер подарок для меня в эту денюху. Но я не знаю, сейчас смотрю, у меня там темно в рубке. Если Билли Джин есть, то, возможно, мы его обязательно вам включим. Так что имейте в виду. Но с вас тогда, Екатерина, лунная походка. И неважно, в машине вы сидите или где-то там на велосипеде едете. Договорились? С днем рождения вас еще раз. Так, Сергей Федорович, наш постоянник, тоже присоединяется. С добрым утром. Сегодня начинается 3 дня Гран-при Формулы-1. Вот хоть кто-то следит за этим видом соревнований. Гран-при Монако трансляция будет прямые через ВК. Супер, супер. Кстати говоря, буду, наверное, тоже смотреть в обязательном порядке, даже если будут параллельно нашему эфиру, будем поглядывать. Так что, Сергей Федорович, огромное вам спасибо. Так, и Анатолий еще забегает. Доброе утро! Всем здравствуйте! Пятница, ура! У меня еще отпуск впереди. Ничего себе, столько людей отпуск берут на июнь. Я уже вам много раз рассказывал, что я предпочитаю отпуск брать в самые мерзкие дни и в самое мерзкое время в Екатеринбурге. Это ноябрь и вот, наверное, начало марта, когда ты думаешь, что уже весна, а у тебя еще снег лежит. В общем, ребята, всем большой привет, всех люблю, обожаю. Давайте немного музыки, и вдруг прямо сейчас будет тот самый Билли Джин.
0: Реклама на 107.6.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России.
3: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
4: Даже не помню.
3: Без дел, без телефонов, без спешки.
4: Без шумного города.
3: Мы как будто снова познакомились.
4: Нет, мы просто вернулись.
3: Куда?
4: Друг к другу.
0: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Вы устали от очков и контактных линз?
3: А так важно видеть мелочи жизни.
6: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
3: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
6: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Ну что, ну хитя уже, ну Билли Джин, представляете, сколько времени этой песни, она была хитом еще в далекие 80-е, и до сих пор, вот где угодно, на любой тусовке я нахожусь, свадьба, корпоратив, я не знаю, какой-то бизнес-ужин, вот немножко заиграл Билли Джин, и все немножко вот так вот начали. Я даже видел, как целая большая китайская делегация в нашем отеле Хаят в лифте что-то случилось, там обычно такая музычка, какая-то играет, а там Билли Джин врубился, и все такие вот так вот стояли, вот, они же очень, ну, на эмоциях такие вот холодные, им нельзя вот проявлять китайцам никак на официальных встречах. А тут в лифте дали себе немножко, это было так смешно. В общем, любим, обожаем. Женечка Лемесева в эфире. Жень, привет.
2: Привет. Наконец-то до вас добралась.
1: Добралась, Женя.
2: Такой трек, такой трек.
1: Да, еще и посмотрела, наконец-то, Юлька вот не посмотрела, а ты посмотрела фильм «Майкл», который сейчас там собирает какую-то безумную кассу. Я думаю, что он дособирает 2 миллиарда, обойдет «Аватар 3» и станет самым кассовым, скорее всего, байопиком, хотя пока сильно еще долго еще ждать. Пока что «Богемская рапсодия», я посмотрел, там еще лидирует.
2: Но у меня осталось какое-то вот это ощущение, что, ну,
1: нет,
2: не,
1: давай,
2: недостаточно.
1: Подожди, давай с ярких эмоций. Танцевала? Давай. Пела?
2: Да ну нет, конечно.
1: Нет?
2: Я смотрела, знаешь, так, лишь бы въехать.
1: Не, ну там же круто.
2: Нет, там очень круто, когда я увидела эти танцы. Я в шоке. Я не знаю, как это все можно станцевать. И, ну, на уровне с балетом и даже круче, как бы, вау.
1: Ну, смотри, в чем, раз уж мы будем такое обсуждать сегодня Майкла Джексона, ну, уже обсуждаем, можете уже писать, как вам Майкл вообще, когда вы его любили, любили ли, висели ли у вас плакаты его, вообще менялось ли отношение после всех этих скандалов, потому что мне показалось, что в начале нулевых его скандалы были гораздо больше, чем его музыка, mm-hmm. да, и видно было, что он тогда уже и синглы хорошие не выпускал, и последний, наверное, хит, который вышел, ну, более такой свежий. Это, помнишь, с сестрой у него была коллаборация, они где-то там в космическом корабле что-то пели. Черно-белый клип такой. И Джана Джексон даже в какой-то момент популярнее была Майкла Джексона. И я, играя в КВН, не стеснялся жестко шутить. Ну, как-то, знаешь, обществом одобрялось, что вот над Майклом Джексоном так угорали, потому что, ну, он потерял связь с реальностью. И кто не знает, вот Майкл, ты посмотрела, он там резко обрывается где-то на 88-м, да, годе, по-моему. 88-й,
2: да.
1: Или 90-й.
2: А я... Ты понимаешь прикол? 9 минут осталось мне до конца просмотра. Я думаю, да что же они там договорят за эти 9 минут? Ну что? Ну
1: там вот еще показывают плашку. 88-й год, и такой смотришь на часы. Так, подождите, там же 2 часа фильм идет. А что? А что? А как они впихнут еще 30 лет?
2: Да, да, да.
1: 20.
2: Вот. И вот эта вот легкая недосказанность. И как, получается, что не совсем погрузили, что ли, нас в эту атмосферу. То есть мы очень поверхностно узнали о его жизни.
1: Да мы ничего не узнали о его жизни.
2: Ну,
1: мы,
2: слушай,
1: узнали, что он,
2: смотри,
1: гений,
2: смотри,
1: талант.
2: Не узнали те, кто и так знал. У-у-у. А я как бы не вдавалась в подробности его жизни. У-у-у. И для меня все это было ново.
1: Да.
2: Но и этого было мало.
1: Мало.
2: То есть ты понимаешь, что а дальше-то что? А что же дальше-то? Ну дальше, дальше, дальше, а дальше нету.
1: Ну вот. Я говорю, что
2: и весь фильм нету.
1: В интернете шутят, что самый живой, не картонный такой персонаж, не выхолоченный, не выглаженный, а это получился батя,
2: его отец, да,
1: да, Джозеф. И надо было фильм назвать не,
2: да,
1: Майкл,
2: прям,
1: а
2: хотелось
1: Джозеф.
2: Ему по морде надавать, давайте честно.
1: Но, ну, нужно, чтобы какой-то триггер был. Хотя он не сделал там ничего такого прям серьезного,
2: ну,
1: в самом
2: фильме.
1: Ну, слушай,
2: как он порол его, мне стало дурно.
1: А как ты порола?
2: Кого?
1: А ты не порола? Тебе еще предстоит это в жизни?
2: Остановись. Так, подожди, у тебя вообще шелковые дети, что ты знаешь о порке?
1: Меня пороли в детстве пару раз, поэтому я с пониманием отнесся к отцу. Но этого все равно мало показать. Там не было такого, что вот прям он сломал детство, потому что то, что рассказывал Майкл Джексон, например, Опри Уинфорд, или как ее там, я уже забыл ее, уже давненько она уже не в поездке, то, что он вот даже ей там в интервью в 90-х наговорил и рассказал, что у него в буквальном смысле батя отобрал детство, отобрал студенчество, он пахал уже там с 6 лет, и, говорит, самое сложное было, что они никак не могли зафиксироваться на одном месте, постоянно ездили в этом фургончике, выступали, зарабатывали деньги, и это-то вот мы не прочувствовали, что проблемы-то у него из-за этого тоже начались. Единственная крутая сцена, знаешь, которая мне понравилась, которую все форсят из фильма, друг другу перекидывают, ну, кто там уже достал эту экранку, это где, помнишь, он покупал настольные игры,
2: да,
1: приехал, а братья-то уже выросли,
2: да. Офигенный момент.
1: Да, и ему самому там уже где-то 14 или 16 лет. Он такой, парни, погнали.
2: Да он там взрослый, мне кажется, уже.
1: Ну, я не помню.
2: Больше. Это 80-е, он 58-го года.
1: Так как Джафар появляется сразу, как только Майкл Джексон становится подростком, ты не понимаешь уже, сколько ему и когда лет.
2: Для тех, кто не смотрел и не в курсе, Джафар — это племянник настоящий, да, Майкла Джексона. Ну, а как ты оцениваешь...
1: Внешне он вообще не похож.
2: Внешне
1: для меня не похож вообще, но сыграл феноменально. Просто феноменально. Как он отточил, как он похудел, как он... Ну, видно, что это из семьи, чувак. Видно, да, это согласись. Я даже сам захотел там немножко научиться, но у меня сразу эту спину берет.
2: Это вообще... Эти танцы — это правда восторг и отдельные овации.
1: Не, круто, что фильм показал вот эти его плюсы, гипертрофиру, да, что он был, как там говорится-то, что он был такой щепетилен вот вопрос подготовки, да, перфекционист.
2: И у меня тогда вопрос родился, действительно ли Джексон... Ну, то есть ему что, внушили вот эти продюсеры, которые попадались на пути, что он уникальный и звезда, и феноменальный голос? Или что это было? То есть действительно ли Джексон знал себе цену, и вот это вот было у него такое, что я самый лучший, я хочу стать мировой звездой, это было или нет?
1: Ну, вообще прикол в том, что вот фильм, при том, что он его вот показывает таким супергениальным, суперталантливым, идеальным, без слабых мест, как показали, как он Билли Джин, знаешь, такой, что-то ночь посидел и написал Билли Джин, хотя там целая история создания, вот мы сейчас эту песню с вами послушали, там целая история создания этой песни, они долго не могли найти хит, долго не могли найти название альбома, он ходил по разным крутым чувакам, которые делали аранжировки. То сейчас ты можешь там домой прийти, программку скачать, связаться с кем-то там из продюсеров там по интернету. Там, тебе могут помочь даже обычные люди что-нибудь там сварганить. Нейросеть может трек тебе написать. А тогда, прикинь, это на болванке надо было в студию ехать специально. В общем, они при этом не показали, при всем, что Майкл Джексон всего сам на самом деле добивался и везде все продавливал. Там одна только сцена показывает, что он на самом деле мог иногда и на рычаги надавить. Когда он пришел адвокатом и сказал, это, ребята, слушайте, а вы что тут вообще делаете? Я-то вообще хочу суперзвездой
2: вот
1: стать.
2: Вот я и говорю, это
1: правда.
2: А не
1: Джексон скачать. Это правда, вот это правда.
2: То есть у него было это ощущение,
1: но
2: что он
1: везде
2: уникален.
1: Говорят так. Он везде говорят, что он всегда хотел стать суперзвездой. У него вот это на почве расизма, а вот нам вообще не показали ничего
2: да,
1: с расизмом.
2: Да, согласна.
1: На почве расизма, а их жестко гоняли какое-то время. А там прям, помните, пик был. Кто вот смотрел в те времена кино, там, фильмы, там прям пик был вообще в Америке этих скандалов. Люди выходили вот с транспарантами, говорили, нет расизму, дайте нам права. Туалеты все еще. Майкл Джексон работал на студии, где были два туалета для белых и для черных.
2: Какой трэш.
1: Это в начале, когда Jackson's Five работал. Поэтому о чем вы говорите? А первый концерт, вот этот, который в фильме-то показали, они сделали, выступали в театре для черных. Представляешь? Там, помнишь, показали тоже в фильме, вот, где только одни афроамериканцы сидят в зале. И вот тут есть один больной вопрос, я быстро задам, и на блок новостей уйдем. Вот мы про фильм с тобой не будем сейчас уже много говорить. Ты прям скажи, понравилось тебе или нет?
2: В целом, да.
1: Все. В целом, да. Если Леми себе понравилось, то прикиньте, как это круто будет. У меня только один вопрос. Вот когда тебе львиную часть фильма дают просто реконструкцию клипов, это хорошо или плохо? Подумайте.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита закуплено за счет бюджета Свердловской области с начала этого года. В медучреждение региона поступило более 96 тысяч доз вакцины для взрослых и льготных категорий и свыше 103 тысяч доз для детей. С начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против клещевого энцефалита. В том числе вакцинированы более 73 тысяч детей. Сегодня бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте от 15 месяцев. Первые две прививки и первая ревакцинация пенсионерам от 60 лет первые две прививки общей схемы вакцинации и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов, неплохими темпами проводится вакцинация льготных категорий уральцев. В отношении детей я бы даже призвал родителей увеличить активность, потому что сегодня в регионе израсходовано лишь 32,5 тысячи доз бесплатной вакцины для защиты несовершеннолетних против клещевого энцефалита. Специалисты напоминают, привиться от клещевого энцефалита можно в течение года, но сделать это необходимо не позднее, чем за 2 недели до выхода на природу. Работа по профилактике клещевого энцефалита ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Контролеры Центра управления перевозками активно включились в процесс сбора голосов за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В качестве волонтеров ФКГС они работают на станциях и переходах метро, на остановках и даже в подвижном составе общественного транспорта. Как рассказал замначальника контрольно-ревизионной службы Центра управления перевозками Максим Салимов, контролеры сами изъявили желание помочь Екатеринбургу. «У города есть определенное количество голосов, которые необходимо собрать. Мы боремся за каждый голос, чтобы получить федеральное финансирование для благоустройства парков, чтобы было где погулять, провести свободное время. Это важная задача для города, для его развития и благоустройства», — сказал Салимов. На сегодняшний день работает 3 бригады волонтеров по 2 человека в каждой. Ежедневно они собирают около 350-400 голосов. Всего в уральской столице сбор голосов ведут более 3000 волонтеров. На сегодняшний день за обновление общественного пространства мегаполис проголосовало порядка 235 тысяч горожан. Помочь любимому парку или скверу преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге с 8 по 10 июня пройдет второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Проверять сеть будут по ночам с 23.00 до 6 утра. В Екатеринбургской теплосетевой компании обещают на время прессовок не отключать горячую воду, однако владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления. Согласно постановлению о подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденному администрацией Екатеринбурга, все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября. В жилфонде в этом году должны заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов и отопления. Во всех зданиях проведут промывку систем отопления и гидравлические испытания оборудования на прочность и плотность.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Обсуждаем Майкла Джексона сегодня. Как вы относитесь к этому певцу? Мы, на самом деле, тут с Женей, конечно, много чего интересного обсуждаем за кадром. Надо бы это все и вам преподнести. Да, вот Сергей Федорович пишет, сказать честно, из автобиографических фильмов, что про Фредди Меркьюри, что про Высоцкого, что про... Это спасибо, что живой, что ли? Спасибо. Про Майкла Джексона, ну, реально, мне не понравилось. Так это, Сергей Федорович, это не биографические фильмы. Биография — это вот опенгеймер. Опенгеймер — это биография, тебе рассказали, где вырос, что, значит, были разные взгляды, поддерживал там иногда коммунизм, там болел за русских, там потом переобулся, потом снова переобулся, как изобрел бомбу, что переживал, как в детстве провел, что преподавал. Про Майкла ничего не рассказали, про Фредди ничего не рассказали.
2: Давай так, а авторы позиционируют это как биографический фильм?
1: Конечно, естественно.
2: Ну, да,
1: конечно. Они говорят, что это и есть биография.
2: Ну, вот поэтому люди так и реагируют.
1: Ну, смотрите, вот давайте просто несколько интересных фактов, которые, может быть, вы не знали. Вот в фильме появляется вот эта, значит, обезьянка, как она?
2: Неважно.
1: Неважно, согласен с тобой вообще. Кстати, надо, чтобы наши создатели Чебурашки посмотрели, как нужно рисовать Чебурашек в кадре.
2: Ты это не настоящая обезьяна была?
1: Нет, конечно. А, ты же у нас Паленку смотрела, там, видно, не очень понятно было. Нет, это была рисованная обезьянка. Бон, так ты хочешь...
2: Он ее так натуралистично обнимает.
1: Навалю фактов тебе сейчас,
2: ну,
1: про,
2: давай,
1: эту обезьянку. Смотри, вообще взял эту обезьяну, чтобы он тогда понял, что можно немножечко влиять на СМИ. Можно их немножечко эпатировать. И я уверен, что Майкл не был глупым человеком. Он создает, может быть, создает такое впечатление по редким интервью. Но вообще, я хочу сказать, Майкл очень много читал. А еще в каждом городе, в котором он выступал, он всегда шел в музеи, он всегда шел в какие-то исторические места. И, например, его сверстники, особенно Джанет Джексон, с которой у них хорошая очень связь была из всей семьи, она в своем фильме, который называется «Джанет Джексон»,

0: сам mm-hmm. продавливал, он ходил, ругался на студии, он говорил, что я тут вообще-то, ну, звезда. Например, вот эта фраза «король поп-музыки», вы знаете, что это не мы ему дали? Это он второй своей студии, которая его издавала в 92-м году, сказал: «Я хочу, чтобы вы поставили приставку «король поп-музыки». Они такие: что за бред вообще? Звучит как-то кринжово, как-то звучит Майкл. Он говорит: нет, вы поставите. И в итоге ведь не прогадал. Мы же все теперь его привыкли называть королем поп-музыки.
1: Говорят же, что надо, главное, как-то назваться, а кто это говорил, потом не вспомнят.
0: Да, да. Так что называйте меня королем эфира. Поп-эфир. Так вот, про обезьяну. Смотрите, он, во-первых, специально ее таскал. Это не любовь к животным была, но я не думаю, что человек, который любил животных, понимая, что излишнее внимание к животным им вредит, таскал бы, он таскал на студии. Обезьяна была с ним по
1: 7... Он хотел ее очеловечить.
0: Это сейчас мы к этому придем. 7-8 часов обезьяна висела с ним на студиях. Причем люди, которые студийники, которые помогали записи альбома, они жаловались на обезьяну, потому что он говорит, она иногда себя вела дико.
1: Как обезьяна.
0: Она мешала, да, записывать. Иногда Майкл тратил по 6-5 миллионов долларов за вот эту вот запись болванки только потому, что обезьяна мешала. Она могла запрыгнуть на Майкла, раскидать микрофоны, ломала эквалайзер, короче, проливала воду. Но он продолжал ее таскать, просто чтобы СМИ писала какие-то странности, что у Майкла нет друзей, в то время писали, а есть какая-то обезьяна. А еще он был фанатом всяких медицинских экспериментов. Он, например, ты знаешь, что он посещал открытые вот эти вот операции, да. В общем, был одержим медициной, и вот одно время Джексон постоянно читал книги по этой теме, присутствовал на нескольких...
1: Он на себе пробовал?
0: Да.
1: Сколько раз?
0: Присутствовал на нескольких операциях в медицинском центре Калифорнийского университета, в том числе на пластической открытой операции и на операции на мозге, когда делали трепанацию мозга, он присутствовал, и единственный, кто смотрел из студентов медицинского вот этого университета, не ушел и досмотрел все до конца, и еще и потом общался с врачом. Вы вот знали такой факт? И он пытался обезьяне своей пересадить трижды голосовые связки. Долгое время считалось слухами.
1: Вроде как петь ее обучить.
0: Да. Причем обезьяна действительно начала какие-то звуки издавать, и даже там заинтересовала каких-то ученых, но это было просто какое-то пищание. Что с обезьяной стало потом, тоже никто не рассказывает. Куда она делась, куда он ее отдал, дожила ли она в свое, вот в Неверленде, вот в этом зоопарке его домашнем, непонятно. Но согласитесь, что-то вот и Майкл понимал уже, как можно руководить СМИ. Что он понимал, что СМИ в то время большое влияние имеет, и ими можно управлять. И мне кажется, в будущем он немного вот потерял, знаешь, он потерял связь с реальностью. Он подумал, что все еще на них влияет, но на самом деле это уже СМИ управляли Майклом Джексоном.
1: А вообще интересно еще про жанр поговорить его музыки. Я так правильно понимаю, что тогда были все-таки преимущественно популярны джаз, и дальше уже рок-н-ролл.
0: Среди афроамериканцев пошел. Джаз.
1: Да, да. Как он вышел вот с этой поп-музыкой? Откуда эта гениальность? И это сложная поп-музыка. Это классная поп-музыка.
0: Да, но ему на радио уже говорили, в фильме немножечко об этом рассказали, но совсем вкратце и очень обидно, потому что они, на самом деле, долго бились головой. Большие радиостанции, белые, считали, что джаз это, и, скажи мне, второй это у них, вот есть термин, не блюз, а
1: соул.
0: Да, джаз и соул — это музыка для бедных. Mm. Типа, что, что это какая-то какую-то старость сюда?
1: Ну, а рок-н-ролл тогда бомбанул уже.
0: Ветхость приносите. И Майкл-то это просто это сочетание стилей и его гениальной подачи. Я думаю, вот так вот. Поэтому у него и получилось продавить, поэтому он и выстрелил. И очень много времени, как и... Смотри, вот они же с «Богемской рапсодией», с Фредди Меркьюри даже пытались альбом, они очень дружили, они пытались записать альбом, у них просто не получилось. И это, мне кажется, самое вот главное упущение. Мы могли получить коллаборацию Фредди и Майкла. Вы можете себе представить два этих голосища в одном треке?
1: Я нет.
0: Я тоже нет. Но и у них и не получилось, потому что Майкл так немножечко такой вот был, он потом агрессивности дал себе в звучание, вот, а Фредди уходил туда, в верхние вот ноты недостижимые, какие-то
1: вот
0: и рок.
1: Опять же, что за верхние недостижимые ноты? Я буквально благодаря, наверное, фильму только осознала, что Джексон-то пел все практически фальцетом. То есть он все поет на верхах, у него просто, ну, говорят же, что голосовые складки у афроамериканцев устроены иначе, они там более мягкие, жирные, гибкие, там какие-то длинные и все такое. И получается, что вот как масло мажет, и вот этот вот высокий голос, он не воспринимается таким высоким и таким резким, как если это поет белый человек.
0: Ну да, да. Ну, гениальным был Майкл Джексон. Я долгое время его не любил, потому что мне внешне не нравилось.

0: Я говорю, я вырос на Вторчеремете.
1: А
0: меня...
1: внешне не нравился он тебе когда? В нулевые?
0: Нет, я, слушайте, для меня же шок, когда я узнал, что он был чернокожим.
1: Для меня тоже.
0: Интернета же не было. И я Майкла Джексона узнал на MTV в 2000-х годах, когда он там вот как-то его клипы крутили все равно.
1: Мне казалось, это невозможно. Да, да. Понять, из черного белым.
0: Я думал, что это слухи какие-то. И у меня у сестры висело, у двоюродной сестры в комнате висел плакат 92-го года, где он на пике, где он максимальный красавчик, еще нет протеза носа, где еще его настоящие скулы, и вот этот парик его, как мы выясним потом. И он там такой красавчик вообще мощный. И я такой, ну это же девочка какая-то, какой-то. Это не Майкл, это Михаэля. Я вот так читал.
1: Это моя история.
0: Ну вот,
1: а
0: вот.
1: У нас сейчас реклама.
0: И потом афиша.
2: Реклама на 107.6. 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Большая афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
1: С 5 по 7 июня в третий раз будет проходить один из самых крупных фестивалей Екатеринбурга «Движение». В этом году на нем планируется множество бесплатных активностей. Например, в самом центре города можно посмотреть на зрелищное мотошоу, посетить вкуснейший гастрофест и послушать выступления Вячеслава Бутусова, Сергея Бабунца, группы «Елки», «Чиж и компания» и «Северный флот». Главные активности пройдут на нескольких площадках. В историческом сквере, на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Полную трехдневную программу можно посмотреть на сайте фестиваля по тегу «Движение» 6+.
2: В субботу в парке Маяковского большим фестивалем отметят День эколога. На главной сцене выступит группа «Эко», певица Лера Валерия и хор-мажор. На аллее пройдут йога, выставка, свопы. На лесной сцене Коляда театр покажет постановку «Пузырь, соломинка и лапоть». У центрального входа устроят мастер-классы и сбор вещей на переработку. Кроме этого, пройдут кинопоказы и спортивные активности. Конечно же, цель фестиваля – показать, как можно эффективно и полезно использовать мусор и разного рода отходы, приучить детей к тому, что город не может существовать без окружающей его зеленой и водной среды. Первые мероприятия начнутся в 9:00. Приходите всей семьей. Вход свободный. 0+.
1: А еще в эти выходные открывается новый сезон «Лето на заводе». Креативный кластер, популярный уже не первый год, из-за шквалистого ветра перенес официальный старт с прошлых выходных, поэтому вся праздничная программа состоится 6 и 7 июня. Вас будут ждать концерты, мастер-классы, лекции, перформансы и другие мероприятия. Будет возможность покататься на новых аэрокатамаранах, послушать свежие диджейские сеты, погулять по территории, а дети с удовольствием займутся своими делами в большой игровой зоне. В общем, приходите всей семьей. 0+.
2: В литературном квартале с размахом проведут Пушкинский день. В день рождения писателя Александра Сергеевича устроят яркий тематический праздник. В парке литературного квартала для тех, кто хочет научиться красиво танцевать, проведут мастер-класс по бальным танцам. Организуют читку известных пьес с разных театральных площадок города. Поставят выставку по произведениям писателя и дадут возможность сыграть в настоящее онегинское лото. Суббота. Литературный квартал. Начало в 13:00. Вход свободный. 0+.
1: Ну а завершить выходные можно, посетив праздник добра. Проходить он будет в Дендропарке на улице 8 марта. И подойдет для всей семьи. Из активностей вас ждут мастер-классы по готовке трайфлов. Это такой слоеный десерт из английской кухни. Цветочный своп, на котором можно будет обменять свой домашний цветок на какой-то другой. Можно даже временно. Розыгрыш вкусных подарков от главного ресторана парка. Семейное многоборье. Шуточные соревнования, направленные на сплочение и новые знакомства. В общем, будет точно весело. Стартуем в 14:00. Вход свободный. Дендропарк. 0+.
2: Планируйте культурные выходные вместе с Город FM.

0: утро большого города.
1: Ребят, ну что, всем большой привет. Пятница!
2: Ура!
1: Ты, наверное, любишь пятницы, Женя?
2: Да, конечно.
1: Ты же мать двоих детей.
2: Я вообще в шоке.
1: Потому что отец двух детей, он гораздо круче пятницы проводит, чем мать двух детей.
2: Так, подожди, у меня вообще вопросики. Выходные — это в целом... Кстати, было классно сейчас.
1: Спасибо.
2: Выходные — это в целом работа для матери.
1: Ну все, начало.
2: Поэтому, конечно, пятница, она относительно.
1: Дай позитиву, позитиву дай, дай позитиву.
2: Позитиву? Сходите, товарищ... Нет,
1: у тебя такие красивые пальцы.
2: Спасибо.
1: Угу.
2: А кольца?
1: Кольца нет. Снимай. Шучу, шучу.
2: Так, после твоего «Ау!» надо как будто бы заключить тему Майкла Джексона.
1: Ну, мы, естественно, ничего толком не поговорили, не обсудили.
2: Да, потому что мы обсуждали этот фильм, а нужно было, чтобы вы, дорогие друзья, подключались к нам и такие писали свое мнение, любимую песню там и все такое. Но я вчера опросила своих ближайших родственников, особенно постарше.
1: Соцопрос.
2: Ну, почти. Я говорю, я-то узнала там, типа, Майкла Джексона от тебя. Или там, ну, как-то, в общем, инфополе 2000-х было уже другим.
1: Ага.
2: А вот мои старшие родственники, которые просили не называться в эфире, сказали, а я вот... Я говорю, ты-то как вот познакомился? Да я был в Армейке, это был 86-й год, что ли?
1: Это такие рассказы ты получила, да?
2: Да-да-да. И я, значит, первый раз захожу в какое-то там подсобное, не знаю, помещение, и там говорит... На всю дверь плакат Майкла Джексона.
1: Опа.
2: Просто во весь рост и вот это все. И
1: даже
2: я
1: у кого-то где-то
2: да.
1: в части,
2: да.
1: в Советском Союзе.
2: А тогда еще всего этого, оно еще не так яростно прорывалось на телевидении и везде, ну, в медиа, потому что все равно там некий вакуум и все такое, информационный и музыкальный в том числе. И, в общем, никто еще не знал, кто это, а плакат уже висит. И, значит, вот это вот, читаю, говорит, написано «Михаил Яксон». Вот как бы Михаила Яксона так и запоминали наши русские пользователи.
1: И последнее, что я скажу, и про фильм, и в целом про все биографические книги, которые есть, мне только сейчас хорошие варианты стали появляться. Очень меня сильно бесит, что не уделили этому времени, а это интересно и психологам, и людям, которые занимаются, значит, анализом, да, каких-то вот когнитивных функций поведения, что у Майкла, вот его спросила, да, вот почему он там делался, почему он там себя отбеливал, да, и мы не можем сказать, там, слухи, не слухи, никто не может подтвердить, было витилиго, не было витилиго, врачи все... на замочек, врач, который был
2: какие
1: последний.
2: Какие молодцы, да, что они все на замочек?
1: Ну, конечно, дали.
2: А сейчас уже такое попробуй.
1: Сейчас, да, сейчас все кто-то сольет обязательно, кто-то обязательно где-то там в GPT-чатик якобы сделает. Mm-hmm. В общем, что у него было вот это вот, что он страдал от
2: дисморфофобия.
1: Дисморфофобия.
2: Это когда ты ненавидишь свое тело.
1: Да, то есть давай так, у тебя постоянные претензии к своему телу.
2: И ты видишь себя явно искаженно в зеркале.
1: Вот, и у него это из трех вещей вытекало. Первое, он не хотел быть похожим на отца, потому что отец его бил, порол, и как-то ему больше всего доставалось. А, второе, это тема расизма, из-за того, что семья страдала. Первое время он никак не мог попасть в белые чарты на MTV. Фильм, кстати, показали это, когда этот позвонил, значит, босс и сказал, что я забираю всех своих артистов с MTV, если вы не возьмете Майкла Джексона. А может быть, мы так и не увидели тогда Майкла Джексона. И третье, это Питер Пэн, от которого он сходил с ума, и фильм тоже немного неправильно показали. Знаешь, так вскользь, типа, ой, Питер Пэн, я люблю сказки, я типа маленький, ну, что-то так. А на самом деле ему нравилась внешность Питер Пэна. Вот Неверленд, вот эти все названия. Что он одевался, знаешь, что он одевался на все Хэллоуины Питер Пэном? Что он, у него был всегда костюм там где-то этот висел
2: ну,
1: зелененький.
2: Ну, конечно, да, заигравшийся ребенок.
1: Да, да, ему нравилось это ощущение, что он мог летать, что папа это какой-то капитан Крюк такой, ему нужно какую-то победу одержать. Где это все рассказали? Нигде. Где
2: так
1: мы это все
2: попробуй,
1: узнали?
2: Это очень сложно все вместить.
1: Да. Что он с 90 там какого-то года носил протез на
2: вот,
1: носу.
2: Вот я это и хотела спросить. А что с носом случилось? Он разрушился?
1: Ну, он разрушился в конечном итоге. Это такое количество операций. Это все даже сейчас современники говорят. Сейчас-то при современных достижениях...
2: И попробуй это морально тоже перенести.
1: Конечно.
2: Ты суперзвезда. Суперзвезда. Тебе, блин, рушится нос.
1: Да.
2: Ты делал себе краши, и потом сделал еще хуже. И тоже как с этим жить?
1: Да. Ну и фотографии сложно. Вы видели, где у него немножко там заклепочка отдирается. Где у него немножко там задирается. Вот, у него была такая накладка, да, это протез. Вот, что у него было, что у него был парик. Что вот этот ожог...
2: Ну, парик сейчас уже никого не удивишь. Сейчас все звезды ходят с системами волос.
1: Но, тем не менее,
2: все.
1: Вот я смотрю на Майкла Джексона, мне кажется, таким, знаешь, в детстве монолитным, мощным, крутым, идеальным. А ты потом узнаешь, что у человека такие проблемы были, что, ну, в жесть.
2: Мне
1: но
2: кажется,
1: в целом,
2: от противного он звездой и стал.
1: Но в целом, давай согласимся, что Майкл велик, Он перевернул мир в том плане, что перевернул отношение к видеоклипам. Даже круто, что они на русский язык перевели, как он это называл. Он их назвал не клипы, а короткометражки.
2: Супер.
1: Но это было классно. Так что Майкл Джексон получает от нас с Лемесева жирный лайк. Несмотря ни на что, он гениален. А сейчас у нас блок новостей, а дальше будем разыгрывать билеты на один очень крутой спектакль. Кто за, плюс чат.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Основной темой инопрома, который пройдет летом в Екатеринбурге, станет индустрия 360, производство без границ. Об этом сообщили организаторы выставки. Планируется, что на мероприятии состоится более 100 сессий по 15 темам. На участие в инопроме заявились уже около 900 крупнейших компаний со всего мира. В этом году международная выставка пройдет с 6 по 9 июля. Главной стороной партнером выставки станет Индонезия. По словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в Индонезии и России сейчас происходят похожие процессы. Бюджетная комиссия Екатеринбургской гордумы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на 2 года. Как сообщила директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027. Напомню, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнился на 144 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства магистральной сети водоснабжения в Чкаловском районе. Новые коммуникации обеспечат водой перспективную застройку Академического 2. Магистральная сеть водоснабжения будет проложена подземным способом от проектируемого водопровода по улице Академика Курчатова до ранее запроектированного водопровода по улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и Якада, а также затронет улицу Академика Курчатова и улицу Нескучную. Зона планируемого размещения объекта займет 11,5 гектаров. Ориентировочная протяженность нового водопровода, состоящего из 2 труб диаметром по 0,5 метра каждая, достигнет 3,7 километра. Отмечу, в Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, муниципальная программа развития жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 километров сетей водопровода и 8 километров канализационных сетей. Кроме того, до 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникации в отдаленных территориях.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Женечка Лемесева, Денис Савин, мы на связи, всем большой привет, это пятница, мы вас с этим поздравляем, это еще и лето, хоть и не похоже, слушайте, а я люблю, мне нравится плюс 15, плюс 16, в рабочие дни.
2: А что это?
1: А в выходные хочу, чтобы жарко было.
2: Ну да, тоже верно.
1: Мне просто, знаете, у меня...
2: Что в рабочих днях такого?
1: У меня зависть, я когда сижу на работе и на улице хорошо тепло, меня бесит, что кто-то там, кто-то...
2: Ну кто-то это отпускники вот эти.
1: Не, кто-то по имени Екатерина Савина ездит в Сесерть отдыхать, вот, а я, значит, Денис Савин, сижу тут батрачу. Поэтому пусть будет плюс 15. Не знаю, мне хорошо, вам как вот в дождь работается? Мне лучше в дождь работает.
2: Слушай, мне в дождь тяжело идется. Вот сегодня, слава богу, просто морось, а вчера-то я знатно так промокла.
1: Мы пешеходы, потому что с тобой.
2: Да.
1: Надо пересаживаться на машинки.
2: Все, я пересела на дождевик.
1: Вот, да. Ну, какой-то красивый?
2: Сиреневый.
1: Я даже без дождевика, просто вот хожу в какой-то...
2: У меня просто дети ходят розовые дождевики с крылышками, и я такая фиолетовая.
1: Да, у нас в руках билеты. Это эксклюзивное приглашение на завтрашний крутой спектакль под названием «Муха-цокотуха» в 11 часов в субботу. Подожди, правильно же я сказал? 6 завтра же?
2: Да,
1: завтра уже 6 июня? Да. Ничего себе! Завтра, время 6 летит. Июня, театр балета «Щелкунчик», «Муха-цокотуха».
2: Да, у них, значит, премьера, и гости приходили к нам, рассказывали о ней, можете там поворошить наши записи. Так, гостеприимная «Муха-цокотуха» приглашает на свой день рождения всех соседей-насекомых. Но в разгар праздника именинница таинственно исчезает. На поиски похищенной мухи отправляется сыщик-комар. Он выходит на след похитителя, но сам оказывается в плену. Пластический мир балета, созданный хореографом Константином Хлебниковым, погружает зрителей в фантастическую вселенную насекомых, где каждый персонаж добавляет свою уникальную энергетику в динамичное и увлекательное действие.
1: Что,
2: а между
1: завлекло?
2: Прочим, Константин Хлебников, он постановщик оперного театра, поэтому
1: здесь
2: с детьми тоже поработал. Поэтому давайте активничаем.
1: Хочу музыкально-биографический байопик про муха-цокотуху. Кто будет исполнять? Хабенский? Петров? Кто будет мухой?
2: Козловский.
1: Козловский. Кстати, он сейчас что, возвращается? Козловский комаром.
2: Ему некогда, он родил.
1: Комаром должен быть Козловский, да. И когда он будет кусать бабушек, он будет кричать: «Бабки, бабки!» Ладно, все, извините, фантазии.
2: «Бабки, бабки» — это Шаляпин должен играть, Прохор.
1: Кстати, он там тоже сейчас везде что-то появляется, смотрю, просыпается. В общем, чтобы забрать 2 билета, вдруг нас слушают люди, у которых есть еще детки малые, а может быть, племяшки, надо до нас дозвониться 227-107-6 и сыграть в нашу легкую пятничную игру, которая называется «Майкл Джексон кричит».
2: Что
1: это
2: нужно,
1: рабочее название.
2: Нужно сделать вот так, как мы сейчас с тобой делали.
1: Не буду ничего говорить тебе. Надо дозвониться.
2: Хорошо,
1: так что давайте,
2: я звоню.
1: Найдите какой-то

0: Плюс 7-9-9-15-15-7-6.
1: Ты что делаешь? Это Макс.
0: Эфирный мессенджер. Так, телефон прямого эфира 227-107-6. Я говорю, звоню. Все. Я должна выиграть.
1: Да.
0: Опередите меня, пожалуйста.
1: Карман какой-то там найдите, припаркуйтесь. Я не знаю, пробку сейчас будет сложно обнаружить, скорее всего, потому что показывают всего 4 балла. Хотя, казалось бы, все на автомобилях должны быть, а не как в Лемесево в дождевиках бежать. Но, тем не менее, вот, 2 билета завтра в 11. Я понимаю, что нужно какие-то планы сейчас перебороть, переделать в голове, но в целом, и в общем, вот так вот сгонять утром, посмотреть, и потом весь день еще для вас открыт, это классно. Он там непонятно сколько идет, не написано у тебя? Час?
0: Нет.
1: Он, скорее всего, час идет. Делаю ставку, что он идет час, но мы сейчас проверим.
0: Товарищи,
1: еще.
0: Это премьера, туда не попасть вообще, поэтому
1: нет, sold out,
0: звоните.
1: Sold out, mm-hmm. Ребят, все места разобраны, и вот это название «Муха-цокотуха», у меня тоже там друзья такие, ну, «Муха-цокотуха», что-то детское такое, но мы вот сходили тут в кукольный театр все вместе, mm-hmm. всей нашей редакции, на «Аленький цветочек», нам всем очень понравилось, постановка очень крутая, там даже был один момент, который всех испугал.
0: Да, и работа света, звука, это все совсем даже не по-детски.
1: Ну да, да, да. Вот, поэтому 2 билета, 2 пригласительных, эксклюзивных. Ну и, конечно, нужно будет доехать до нас, если выиграть, и их забрать. А так, очень простое задание. Я говорю, достаточно даже просто дозвониться. Мы с Женькой вам всячески поможем, подскажем, может быть, даже покажем, как это дело забрать. А если не дозвонитесь, да, то, ну что, сами сходим.
0: Парочкой.
1: Просто сгоняем, и все. Там надо проверить. И вообще, кто-то у нас есть на связи? Вы там хоть в чат там что-нибудь напишите, например.
0: Anybody
1: там
0: here?
1: Да, вот Елена, там Артем, которые здоровались, там Екатерина, у которой денюх сегодня, Вадим, который забегал там ВКонтакте и что-то там писал про Майкла Джексона. Где вы все? Мы вас всех ждем, мы очень-очень-очень-очень хотим, чтобы вы нам позвонили. Я, кстати, давненько не был в Щелкунчике как посетитель, потому что у меня дочь там в театре занимается.
0: Ну, а вот она не выступает?
1: В театр раньше. Нет, у них вот они полгода что-то там готовятся, репетируют, и потом дают отчетный концерт.
0: То есть
1: и
0: она
1: все родители...
0: у тебя балерина?
1: Нет, она не балерина, она в театр ходит, в театральную школу.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, там нет вот этой подготовки?
1: У нас балетной нет. Это ты идешь в балет, интересно. Там встаешь на эти пуанты, на носочки, значит, у станка, или как вот эти вот длинные перила, которые у нас на вторчемете называли перила. Вот так вот. У нас ритмика была, у тебя была ритмика, у меня была ритмика.
0: В школе, что ли?
1: Ну, конечно. И вот сейчас позвоню, пишет Сергей. Давайте, ждем звонка. В общем, я там бываю только в качестве человека, который вот приводит дочь. А на спектаклях настоящих больших еще не был. Вот я бы сгонял. Звонок есть, скорее всего, это Сергей, который... Что надо делать? Сейчас скажем. Алло, кто на связи?
2: Алло, здравствуйте.
1: Это не Сергей, а кто это?
2: Маргарита.
1: Маргарита. Маргарита. Извините, вас, наверное, бесит эта песня.
2: Да нет, нормально.
1: Хорошо. Маргарита, ну что вы, как к Майклу Джексону-то относитесь? Нравится, не нравится?
2: Нравится.
1: Любите? Есть любимая песня, которую чаще всего слушали? Там же много у него. И Black and White, и Billie Jean, и I'm Bad, и Beat It.
2: Ну вы заставите пропеть это? То есть вы сдержите этот ответ.
0: Хотя бы просто скажите, какая любимая песня.
1: Напойте нам, сможете что-нибудь там...
0: Да только что говорит, она говорит, не буду я петь.
1: Маргарита, смотрите, мы отдадим вам 2 билета. Вам есть с кем сходить-то завтра?
2: Да, дети есть.
1: Дети есть. Ну, ваши.
0: Ну,
2: да, мои.
1: Ну, вдруг она каких-то просто... Нет, а может, у нее племянники, мы же не знаем. Вот, все, собственно, дети пойдет, сходят. Но имейте в виду, пригласить на 2 гостей только. Поэтому придется конкурс еще между детьми устраивать. Маргарита, а какой самый запоминающий звук вы слышали от Майкла Джексона?
2: Ну, вот этот, который вы сказали,
1: да,
2: ну, как
1: вот,
2: это так?
1: Вот смотрите, я сейчас говорю раз, два, три, и вам нужно сделать вот это «Ау!» Как Майк, вот, что ты смеешься?
0: Я не смеюсь, я радуюсь.
1: Я подготавливаю, да. Готовы?
2: Да.
1: Давайте, раз, два, три.
2: Ау!
1: Засчитываем, засчитываем.
0: Нормально. Не у каждого получится вот это.
1: Очень хорошо, очень хорошо.
0: В тональности все хорошо.
1: Да, смотрите, сейчас то же самое нужно сделать, но как будто вы Майкл Джексон, но очень грустный. Давайте, раз, два, три.
2: Так
1: полугрусть какая-то. Вот. И давайте последний раз нужно сделать агрессивно. Раз, два, три. Ну, не поменялось.
0: Это просто с напором.
1: Просто не поменялось. Ну ладно, все. Маргарита, давайте поаплодируем. Простое испытание, простой конкурс. Билеты ваши. Маргарита, привет передавайте.
2: Ну, привет моим детям и супругу Андрею.
1: Так, а у детей
0: есть? А дети безымянные.
1: Безымянные.
2: Нет, дети Ольга и Дарья.
1: Оля.
0: Какие необычные имена.
1: Ольга, Дарья и Андрей получают приветы от Маргариты. Маргарита, мы вас поздравляем. Хорошей пятницы. Не забудьте добраться до нас и забрать билеты.
0: Ура!
2: Спасибо большое. Хорошего дня.
0: И вам, конечно.
3: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня... У меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Рубрика «Пресуха». Что у вас там, друзья, по новостям? Что вас там интересует? Может, что-то в Екатеринбурге интересного узнали? Может, где-то какое-то место интересное открылось? Я, короче, знаешь, вчера побывал на Шувакише, и я знаю вот эту вот трагедию, да, что наше это озеро гибнет, оно такое болото. Ну, поняла, да, Парк Победы с одной стороны на Уралмаше, а с другой стороны, там, если на машине объехать или там ездить уже на этих драндулетах четырехколесных. Да, и я не думал, что он так сильно порос, потому что я последний раз там был, еще и с дедом мы ходили там в болотниках, жаб собирали каких-то. Так. И он еще там ловил. И озеро еще такое, ну, побольше было, оно полноводное. Вот кто у нас там, ребят, с Уралмаша, кто на Шувакише был? И я, честно говоря, вообще обалдел, как оно обмелело и как оно вот у нас, к сожалению, уходит в небытие. И там даже уже от Парка Победы раньше прям вода прям колосилась рядышком. Знаешь, такой прибой был небольшой. Как, может, кто-то помнит, возле ЦПКО, ну, возле Парка Маяковского, когда мост вот этот был еще старый, основания которых торчат, и у меня дети все думают, что это какие-то эльфы жили, там старое эльфийское строение было. Ну, не вот этот мост жалкий был, когда воды было больше. Помните, когда воды было больше? Там же есть даже фотографии в Парке Маяковского, как на лодках люди приходили. Веслами
2: так, и
1: рулили.
2: Что, это проблема, что у нас нет, нет воды?
1: Нет, нет, я приехал на Шувакиш, я приехал с ребятами из нашей лаборатории УРФУ, которые, значит, занимаются проблемами Шувакиша, и они просто боятся, что у нас Шарташ в ту же историю примет.
2: Да ладно, да, ну, Шарташ-то вроде как облагораживают, следят за ним.
1: Не, облагораживают вокруг, а он же тоже мельчает немножко. И уже я смотрю, вот эти заразные вот эти камыши илистые, они тоже вокруг там растут.
2: Что предлагаешь?
1: Не, ничего, просто я так вот, не знаю, посопереживал, повспоминал детство.
2: А если, как, можно вообще каким-то образом убирать эти камыши?
1: Вот я и хотел справиться, прям задался вопросом, но не успел нагуглить, извините. Хотел посмотреть, а вообще можно как-то...
2: предложение, гражданская инициатива.
1: Ну да, а там же еще говорят, на Шувакище нашли, оно же какое-то древнее прям озеро, там нашли какие-то поселения, какие-то остатки каких-то там, значит, вот этих...
2: Кого? Неандертальцев?
1: Неандерталец это я, вот когда про это рассказываю. Нет, каких-то там вот этих ваз древних, там, ну вот что-то там.
2: То есть где-то там все-таки эльфы какие-то жили.
1: Ну там обитали реально люди, то есть озеро-то древнее, я посмотрел там на старых картах, как оно нарисовано. Оно нарисовано просто каким-то монструозным водоемом.
2: Может, вот. Фантазии были бурные у людей.
1: Да, ну в общем, было классно.
2: Они рисовали.
1: Я про что? Первое. Провести время с представителями нашей какой-то лаборатории, вот, которые научными вот, изысканиями занимаются, это интересно.
2: Давай еще раз, что они там делали?
1: Они занимаются проблемой зарастания, обмельчания озер в Свердловской
2: и
1: области.
2: И что, они тебе не сообщили, как устранить эту проблему?
1: Слушай, они там рассказывали как-то очень умным каким-то языком, но мы в основном говорили про историю самого Шувакиша, вот, и они мне рассказывали, как он раньше выглядел. И я так вот, обалдеть, вот здесь была вода, они кидались, здесь была вода, а здесь купались люди, а здесь был пляж. Я такой, меня это все, знаешь, всегда будоражит очень сильно. Я такой, о боже, они такие, да, я такой, вот реально, да, и там какой-то Уралмашевец попался, он говорит, да, погубили озеро, вот так вот, знаешь.
2: Да, Уралмаш здесь построили только благодаря наличию Шувакиша и воды.
1: Ну да, да, да, да. А я еще ведь не, ну, родом не с Уралмаши, и как бы я в Парке Победы редко бываю, а им сейчас там занялись. У нас вот был Павел Зубакин, директор Парка Маяковского, и они там тоже облагородили, какие-то аттракционы поставили. Я смотрю,
2: я-то там
1: тоже
2: была,
1: такой...
2: там вообще красивые кайф. Аллеи такие.
1: Ну вот, такая новость, такая новость, ребят, Парк Победы, он, знаете, уже это не то уралмашевское место знаменитое, где люди семки на картах точат и, значит, разнообразными, шашлообразными...
2: Скоро будешь выезжать туда свадьбу проводить.
1: Дай,
2: вообще не удивлюсь.
1: Дай бог, дай бог. А то уже надоели все эти места, одни и те же. Вот. Я вам еще какую новость принес, если говорить про нашу пресуху. Она разлетелась по всему интернету, вы, скорее всего, ее уже обсуждали. Значит, медведь разнял бобров.
2: Поподробнее.
1: Медведь разнял.
2: Кто-то подробности ряженые какие-то.
1: Лемесева просит подробности. Значит, камера, фотоловушки. В одном из заповедников снял, как медведь разнял драку двух бобров. Там, причем реально, посмотрите это видео, где-то в Нижнесвирском заповеднике в Ленинградской области. На кадрах видно, как медведь внимательно наблюдает сначала за дерущимися в воде бобрами. Ты когда-нибудь подглядывал за дерущимися людьми?
2: Я вообще...
1: У тебя же дети.
2: Людьми, да.
1: Да.
2: Это... систематически разнимаю.
1: Смотри, затем он, по всей видимости, решает под шумок подобраться поближе, заходит в эту, значит, реку. Бобры, не обращая внимания на медведя, продолжают, значит, свои вот эти терки, а тот, значит, встал на задние лапы и не кинулся на них, как могло бы показаться, и там многие, у меня жена такая, вот так сделала, а просто вот так вот лапы как-то, ну, видно, он что-то хотел, видно, с ними сделать, но получилось, как будто он их раздвинул, и они убежали.
2: А они, кстати, быстро бегают?
1: Бобры?
2: Да.
1: Оказалось, что да. Быстрее, чем я. А все, кто бегает быстрее, чем я, это автоматически быстро бегающие животные и млекопитающие. Ну вот, ну, в общем, я не знаю, почему интернет пока, вот, знаете, в этом плане очень сильно сходит с ума, да, и вирусятся какие-то, ну, вот, непонятные ролики. Я сначала думал, конечно же, это нейросеть, пошел проверять, но нет, действительно...
2: Как ты это проверяешь, кстати?
1: Ну, заходишь на какой-то сайт, который соответствует, значит, названной локации. Вот, нашел в группу ВК Нижний Свирский заповедник в Ленинградской области. Они там выложили, и оттуда все и поворовали.
2: Ну, хорошо.
1: Но видео, ребят, замечательное. Если вы любите всякие там лесную братву мультики, вот эти, что там еще, прыгуны недавно вышли.
2: Крутые бобры.
1: Да, а в чужой шкуре, кстати, я не знаю, ты посмотрела эти?
2: Я не посмотрела, но
1: я крутые бобры, ты вспомнила?
2: Ну ты же сказал, бобров надо.
1: Вы, кстати, похожи с тобой чем-то на героев этого. Ты какой бобер?
2: Я даже не помню, как их там звали.
1: Ой,
2: но они
1: да.
2: были оба странные, поэтому, в принципе, мы подходим.
1: Ну, вот это.
2: Сейчас чипсики распакуем. Или что они там ели?
1: Ты, конечно, дала сейчас нам эту ностальгическую пушку вот эту вообще. Но иногда просто не понимаешь, почему, ну, вот так вот все это дело вирусится. Дальше. Грибной сезон стартовал.
2: И говорят, первый срез не надо брать.
1: Объясни мне. Ну-ка, я вот ничего не понимаю.
2: Ну, те, кто живет за городом,
1: грибники сказали. Грибники есть в чате, ну-ка напишите, что там с грибами. Что
2: да
1: за первый срез?
2: Да говорит, я ходила и первый срез вот этот собирала. Да ни в коем разе. Я не уточняла подробностей, но, видимо, есть некое негласное правило не собирать. Потому что я почитала тоже новости на этот счет. И очень много мимикрирующих всяких поганок и других вредностей под обычные какие-то подберезовики или кто они там, под осиновики. Вот, а у тебя какая новость на
1: этот
2: счет?
1: Вот я про это говорю, что тут пишут, значит, я нашел форум грибников Екатеринбурга. Там очень много смешных приколдесов.
2: Форум?
1: Да.
2: У них какие-то свои названия там еще были, да?
1: Нет, у них группа ВКонтакте, но называется форум.
2: Ну окей.
1: Это классно. Из-за, значит, теплой погоды поначалу в мае, а потом дождливой и влажной, кстати, тоже теплой, сейчас уже плюс 16 градусов погоды.
2: Что, они понаросли?
1: В июне грибы пошли уже вот, пожалуйста, на стыке мая и июня. И в лесах уже находят белые, и грибники этому удивляются.
2: Но я тебе говорю, возможно, это не они.
1: Лисички, шампиньоны и другие виды. Если не будет засухи и резких перепадов температуры, сезон может активно перерасти в захват грибов в Свердловской области.
2: Слушай, ну...
1: Я не люблю грибы.
2: Да ладно,
1: я вообще
2: никакие?
1: Не ем, не потребляю грибы. Кто любит грибы, ребята?
2: Слушай,
1: ну,
2: ты
1: зачем?
2: Молочные продукты не ешь, грибы не ешь. Что ты ешь?
1: Ем и я ем. Сейчас тебе скажу, ем лазанью. Лазанья бы росла в лесу, я бы ее ел. Да не, я все ем, кроме...
2: Так там же сливочное что-то все равно добавляется.
1: Не, я кефир пью, ряженку пью, снежок пью.
2: Айран хотел сказать. Айран, тай, или тан, как там он? Айран, тан, да.
1: Я почему-то еще Ларису Ивановну... Хочу сказать, почему-то, почему. Непонятно. Короче, не, я все пью, кроме молока. Молоко не усваивается. И не люблю.
2: Окрошка с квасом должна быть или все-таки с кефиром?
1: Вообще не люблю
2: или
1: окрошку.
2: С минералкой.
1: Окрошка — это только для зубодробительных мужиков.
2: Мне кажется, просто целая тема эфира. Окрошка
1: ну ты
2: с
1: опять
2: чем?
1: Нас на еду туда повела. Че, грибы любишь, что ли?
2: Да.
1: Какие?
2: Я в них вообще не разбираюсь.
1: То есть ты
2: раньше
1: одна из
2: мне
1: тех,
2: казалось,
1: кто если пошла бы в лес, насобирала ерунды.
2: У меня родители те еще грибники. Папа, конечно, наклоняться вот это вот, собирать их он не любит. Он их ищет. Он такой, о, там, там. А вся семья ходит и собирает, и собирает. Так вот они спецы, а я вообще нет.
1: Но, тем не менее, Лемеси вас предупредила. Очень много всего ложного, правильно?
2: Да, да.
1: Ложные грибы. Будьте аккуратны. Наплыв, значит, и целая армия грибов надвигается на наши маленькие рынки. Сейчас блок новостей.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщит о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Доклад будет озвучен на заседании регионального парламента 16 июня. Глава региона ежегодно представляет отчет в соответствии с федеральным законодательством и уставом Свердловской области. В его речи будет представлена информация о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении и народосбережении, развитии промышленного сектора, поддержке участников СВО, принятых решениях в социальной сфере и других направлениях работы. ЕГЭ по русскому языку, который является одним из двух обязательных экзаменов для 11-классников, прошел в Свердловской области. В этом году его сдают порядка 18 тысяч выпускников. Напомню, ЕГЭ по русскому делится на два блока. Первая часть проверяет знания орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических и грамматических норм языка. Последнее задание – сочинение рассуждения. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Официальные результаты экзамена по русскому станут известны не позднее 19 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. Глава региона Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. Так, по итогам прошлого года максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку получили 22 выпускника Среднего Урала. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе мотопробег, выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от Якада до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов.
4: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Культ ура.
2: У нас в студии появляются две невероятно позитивные девчонки.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Озвучу.
2: Извините, что я вас так представил. Я просто на пятницу уже.
4: Марина Крижевских, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала 19 века». И Надежда Щекина, заведующая литературной частью Объединенного музея писателей Урала. И сегодня вы по такому знаменательному, значит, поводу. Завтра у нас день русского языка, да, что-то такое?
5: День рождения Александра Сергеевича Пушкина.
2: Да! Наконец-то!
4: Это мы это называем как-то так, а вообще-то он же день русского языка, в скобочках, пушкинский день.
2: А что, каждый год день рождения у Пушкина, да?
5: Каждый год день рождения
2: у Пушкина. Как повезло нам всем.
5: Да, вы знаете, что в нашем городе его день рождения отмечают, пожалуй, ну как нигде, с таким большим размахом, с масштабом, да. Как будто у нас Пушкин прям бывал.
2: А бывал ли?
4: А он бывал в каждой семье и в каждом доме, на каждой книжной полке.
2: У кого-то даже висел.
5: Вообще, с молоком матери просто впитывается в кровь.
3: И традиционно камерный театр, весь наш литературный квартал 6 июня отмечает этот прекрасный праздник. Мы начинаем с часу дня, всех приглашаем, потому что будет невероятно интересно. Гостей ждет бальные танцы, благородные игры, читки пьес, Коляда театра.
2: Коляда театр у вас выступает вообще каждый год, насколько я понимаю. Но вот после известных событий вообще там как-то поменялось или все осталось в стези?
5: Давайте я вам всю эту историю расскажу.
2: Да.
5: За Коляду театр, пусть Коляда театр отвечает, а мы про свои отношения с Николаем Владимировичем расскажем. Отношения камерного театра, литературного квартала. Дело в том, что где-то с 19-го года, начиная, Пушкинский день приобрел несколько другой формат. То есть когда-то это было камерное чтение стихов возле памятника.
2: Это имеется в виду что-то внутреннее какая-то тусовка?
3: Да, больше,
2: такая,
3: да. Да.
5: Больше, да. Вот. А потом он выплеснулся на улицы города. И вообще у нас даже, помню, было шествие от Коляды театра по проспекту Ленина с плакатами.
2: Я представил, что литературный квартал так надувался, потом такой и лопнул, и все потекло по улице.
5: Да. И теперь у этого праздника уже какой-то фестивальный формат. Много театров, много участников, музыкальных коллективов, много активностей для посетителей и прочее. Вот. И несмотря на какую-то общую сохраняющуюся канву, все равно тема каждый раз новое. То у нас Пушкин приезжает, чтобы поделиться своим опытом изоляции, то есть как он находился в карантине, у него был холерный карантин.
2: А он, кстати,

0: это...
1: Солнце русской драматургии.
2: Мы так связали очень красиво.
0: Да. Мы связали, и более того, что начиная года с 19-го Николай Владимирович был на каждом пушкинском дне, перекидывался шуточками с Александром Сергеевичем, вот, и артисты выступали, и уже давно-давно тесная дружба и сотрудничество театр Коляды и вот музей и литературный квартал объединяют.
2: Но вы же еще обновились там? Парк-то...
1: Да.
0: Да.
2: Что новенького стало? Что добавилось теперь нынче?
0: В сам праздник?
2: Ну,
0: или
2: да.
0: В парке, и в праздник.
1: Музыкальная площадка, которую ты слышишь каждый день. Абсолютно.
0: Да.
2: Вы чувствуете, на кайфуете, да?
3: Туда подходят всякие дети, которые колотят. Понятно, ясно. Это мы проходили.
0: Ну, а также удобные скамейки, обновленная эстрада тоже с удобными скамейками, которая гораздо больше людей вмещает. Хотя я, честно говоря, скучаю по тем временам, когда были концерты на летней эстраде. И когда...
2: Это в ракушке вот в этом.
0: Да, в ракушке. И когда студенты, молодежь заранее занимали места прямо на траве, прямо на газоне. А на лавочках сидели бабушки под зонтиками. От солнца.
2: Так к этому тоже сейчас привыкнете. Потом говорить, как мы вообще на газоне сидели, непонятно. А вот в сам праздник что добавилось по сравнению с прошлым, например, годом или позапрошлым?
1: Ну, в этом году у нас, можно сказать, ну, правда, настоящая коллаборация с Коляда театром, потому что они... в 13:00 участвуют в активностях, что до этого не было.
2: То есть... что имеется в виду? Они с гостями взаимодействуют, иммерсивность какая-то?
1: Например, нет, например, вот у нас почтовое подворье, музей Решетникова, там Коляда читки. То есть актеры Коляда театра читают сказки для детей. То есть можно прийти с ребенком, послушать взрослым, всем фанатам Николая Владимировича, ну и вообще, кому интересно. В нашей беседке будет... Калядоскоп.
2: Это беседка, такая
1: волшебная беседка, где вы подходите, и вам выдают актрисы камерного театра настоящее предсказание на ваше будущее.
2: Опа.
1: Вот так вот.
0: Предсказание из пьес Николая Владимировича.
1: А эта традиция еще была в легендарной избушке, когда был там Коляда театр, вот у них был калядоскоп вот такой. Мы решили в этом году эту традицию
3: возродить,
1: да, повторить.
2: Мне кажется, там много народу будет.
1: Ну, мы надеемся, что...
2: Надо, чтобы на всех хватило.
1: Несмотря на то, что будет...
2: Предсказаний.
1: Возможно, дождь.
0: Хватит. Мы там как три девицы под окном крутили их 1500 последние две недели.
3: 1500 предсказаний?
2: Да. Да как там? Там, то есть, что, повторяться потом начинает, нет?
1: Ну, там цитаты из пьес, на самом деле, Николая Владимировича. То есть это и сказки, и взрослые пьесы.
3: То есть вам еще и перелопатить пришлось всю литературу? Или вы ее наизусть?
2: Кому-то можешь попасться? Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Кому-то можешь такое попасться?
0: Почему? А кто Александр Сергеевич?
2: Я думал, просто в любые цитаты.
0: Без Александра Сергеевича тоже, разумеется, никуда. И он у нас появится. Каждый год он у нас как-то интересно возникает. То на коне, то... на мотоцикле, то на карете. В этом году не знаю.
2: Пушкин на мотоцикле?
3: А вот этот знаменитый городской наш Пушкин, который по улицам гуляет, он будет в цилиндре?
0: Ну, если забредет, вообще Пушкин много не бывает.
3: Нет, а бывал он у вас? Просто интересный.
0: Конечно, бывал. Конечно, приходил. Да? Я бы сказала,
2: что
0: я и Пушкина такой Онегин блуждающий.
2: Вот эта фраза, ну, если забредет.
3: Ну, а потому что поведение именно так. Он такой заблудший гражданин из той эпохи.
2: Мы еще про это поговорим обязательно. А скажите, вот люди сами, они как одеваются? Бывает, что много Пушкиных приходят? Захаживают ли другие, значит, представители нашей поэзии?
0: А, союз писателей
3: Есенины на каждом шагу, я подозреваю.
0: Нет, наши современные писатели, конечно, там появляются, читают и Пушкина, и свое творчество читают. Это да.
2: А в образе?
0: Оба
2: кто-то
0: союза.
2: Одевается в образ?
1: К сожалению, нет.
2: Нет? Но вам бы хотелось?
1: Да.
2: Так мне, мы можем
1: мне
2: сказать.
1: Да.
0: Мы всегда
1: мне,
0: призываем.
1: Мне очень нравится.
0: Призываем,
3: у нас дресс-код.
0: Да. Приходили
1: да.
0: с элементами вот, как бы, нарядов пушкинского времени.
3: Особенно
1: дамы,
0: больше любят наряжаться.
1: Можно.
2: Да. То есть это мы все дело одобряем. Поэтому те, кто нас слушает и собираются завтра же, да, получается?
1: Завтра.
2: С 12
1: часов. Ну, можно... С 13.
2: Ну, в 12 можно прийти пораньше?
1: Можно.
2: Все попробовать, побрякать, походить. Можно. А потом в час со всеми уже погрузиться. Если вы придете с бакенбардами и в цилиндре, мне кажется, на вас будут чаще смотреть.

0: и чаще будут улыбаться. Более подробную информацию сразу после небольшой паузы и, конечно же, музыки.
1: Реклама на 107.6.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: ООО «Специализированный застройщик Zenai Development». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Культура.
2: Так, ну что, друзья, Пушкинский день 2026. Завтра в обновленном литературном квартале Екатеринбурга для всей семьи можно приходить с детьми, можно приходить с людьми, которые одеты в Пушкина. Мы поняли, что это не всегда психически здоровые персонаж
3: это
2: нашего
3: не
2: города.
3: Всегда одни и те же люди, кстати.
2: Но, тем не менее, ждем всех, кто неровно дышит, да, значит, к Александру Сергеевичу Пушкину, а таких абсолютное большинство.
3: А таких абсолютно все.
2: Да, ну и там много всего будет. Мастер-класс по бальным танцам, например, я бы с удовольствием посетил, потому что сейчас это нишево, трендово.
3: Ты хочешь в балет?
2: Понимаешь, да? Да дело не в этом. Бальные. Не бальные, это немножко другое.
3: Да.
2: Там же пластично немножко они так двигаются.
3: Мазурка. Это парные танцы, да, вот эти?
2: Да.
4: Разные, не только парные, есть еще и коллективные.
2: И мы уже сказали, что будет читка пьес Николая Коляды от актеров Коляда театра. Сказка о золотом петушке, да, что-то такое крошечка, 100%. Да. Выступление студентов Уральского государственной консерватории Мусоргского.
4: Да.
2: Будет?
4: Да, кстати, впервые они принимают участие.
2: Потому что они-то у вас там везде у себя анонсы сделали, и я подумал, ничего себе, у вас какая коллабра мощная.
4: Mm-hmm. Да, и они будут играть классическую музыку в приложении для гитар.
2: О!
4: Да.
2: Красиво, красиво. Это в какой момент будет? Это они где-то там ближе к часу, наверное, да?
4: Ну, вот как раз самое начало, с часу до трех. Вот,
5: с часу
4: пожалуйста.
5: До трех у нас работают площадки, а в три часа начинается уже непосредственно концерт такой для всех наших жителей города.
4: То есть появляется Пушкин?
5: Появляется Пушкин, появляется кот-ученый. Это, кстати,
4: спойлер.
5: Блогер. Написано. Он блогер, да. Кот-ученый у нас Никита Рыбкин, актер Коляда театра.
2: Так, подожди, давай. Давайте развернем, вдруг кто-то не знает, почему это вообще для нас событие. Дело в том, что Александр Коляда, у которого, кстати, Денюха тут была...
4: Царь Николаев.
2: Ой, господи, я все спутал вообще.
4: Александр Цариков,
2: который исполняет роль Пушкина у нас, он в этом году будет со своим партнером, как мы выяснили, который будет играть, да? Исполнять, значит, вот эту вот роль. А зачем это?
4: Это всегда как-то подстегивает сюжет.
5: Сюжет. А-а-а. Два героя, внутренние. Да, вы уже все узнаете, что
4: конфликт
5: там будет
4: все
5: происходить. Да.
2: А парагоны есть? Вы, ну, они вам показывают, что они будут показывать?
5: У нас сегодня репетиция.
2: Вот сейчас поедете?
5: Да.
2: То есть, возможно, сейчас вырежут еще?
5: Ну, надеемся, нет. Все будет, как мы запланировали. Поэтому вот сейчас поедем, будем все смотреть.
4: До появления Пушкина можно будет поиграть в «Онегинское лото».
2: Прямо это что такое? Вы рассказываете, мы
4: это
2: не знаем.
4: Это настольные игры, связанные с временем, когда жил Александр Сергеевич, с повседневной культурой, которая тогда бытовала. Например, отчаянные и азартные игроки могут попробовать свою удачу в карточных играх.
2: Ух ты!
4: Но это не дурачок, как мы все привыкли, и никакой не подкидной. А это вот игры, в которые играл Пушкин, проигрывал страшные суммы, был весь в долгах и масса его друзей. То есть мы еще и покажем и расскажем. Сейчас эти игры практически не встречаются. Вот.
2: Интересно, хоть кто-то сейчас...
3: А мы справимся? Это актуально? То есть наших мозгов современных хватит.
5: Там очень интересно, на самом деле.
4: Там мозги вообще не нужны.
5: Мне просто рассказывала девушка,
3: кто
5: непосредственно играет, она рассказывает, что очень много желающих, и они разыгрывают, она выдумывает поместье, и к ней приходят и говорят, вот, я проиграл, давай я отыграюсь, они там дома, поместье.
3: Это что-то типа монополии?
5: Ну, нет, вот они на вымышленные какие-то суммы, на вымышленные места, вот играют. В общем, это пользуется спросом.
4: Но Штос, Винт и прочие названия, которые мы
3: ребята,
4: уже не
3: кто
4: помним.
3: С той эпохи?
2: Мы уже проигрываем, ребята.
4: Ну а так как дело будет ближе к обеду, то если будет солнечный и хороший день, можно еще будет угоститься пушкинскими пышками. Вот. От пышка, пышка и кофе.
3: Там. Я вышла уже, иду. До завтра дойду до вас.
2: А пышки это что? Это же...
3: это пончики круглые. Ну, в смысле, как с дыркой. Как бублик.
2: Мне нравится, что ты еще руками мне это объясняешь.
3: Ну, как?
2: Настолько я непонятливый.
4: По легендам, Александр Сергеевич очень любил розовые блины. Ой. Так вот, да.
3: В смысле, с розами?
4: У нас будут розовые... Нет. В смысле, из свекольного сока. И вот у нас будут такие пушкинские пышки с такой отсылкой к этим розовым блинам. Они тоже будут розовые. А также еще и с картошкой, жареным лучком, и с черемуховым джемом, и так далее, и так далее.
5: Я не завтракала.
3: Я тоже так хотела.
4: За умеренную цену.
2: Это отдельное местечко какое-то будет? То есть это где-то будет какая-то лавка стоять?
4: По крайней мере, нам это обещали.
2: Стилизуют. Может, печь какую-то.
4: Если дождь не разгонит всех.
5: И хотелось бы еще добавить про концерт. Артисты театра кукол. Духовой оркестр Павлова нас ждет.
4: Танцующие
5: артисты. Артисты Коляда театра покажут сцены из спектаклей «Пиковая дама» и «Борис Годунов». Камерный театр, конечно, «Барышня крестьянка». То есть очень-очень, ну, такой прям праздник. Приходите, пожалуйста.
3: И это все на открытом воздухе?
5: Да.
4: Да.
2: И вы главное не сказали. Вход?
4: Свободный.
5: Свободный.
2: Ну, так, а почему вы так... Почему напуганно так говорите?
3: Вход свободный.
2: Ребята, вот на все на это великолепие вход свободный. Тут еще мне пишут, что выставка пишущих машинок обещалась.
4: Да, в 20 веке, во дворе 20 века.
5: Это вот тоже сейчас...
2: И а это что это?
4: Мастер-класс. Можно подойти, познакомиться с разными видами печатных машинок и попробовать. То есть обещали разрешить постучать.
2: Так это же можно сломать.
4: Ну, аккуратно.
5: Ну, там будут работники музея, которые умеют с этим обращаться. Они все расскажут, историю покажут, вас научат.
4: А потом можно вернуться домой и попробовать писать пером и сравнить. А вообще музеи у нас все открыты и все работают. И, например, в музее Решетникова они преподносят в день рождения Пушкина букеты сирени, нарисованные сирени, у них выставка об этом. Ну и, собственно, весь дворик сирени утопает. А в музее, например, 19 века с этого дня будет работать небольшая, но очень уютная и такая душевная выставка художницы Светланы Наимушиной. Это памятная выставка. Она запечатлела еще, когда была студенткой третьего курса, пушкинские места. Это Михайловская, это интерьеры музеев в Тригорском, в Михайловском. То есть вот природа. Вот как-то так.
2: У меня еще, знаете, смотреть. Какой вопрос? Вот большое количество мероприятий планируется на весь день. И правильно тут вот в чате нам тоже задают вопросы. Понятно, что всей семьей приходим. Гуляем, пышками наслаждаемся, смотрим все эти выступления Царикова в образе Пушкина и так далее. Но, тем не менее, спектакли же не все 0+.
3: Там какие-то же
5: фрагменты. Вы имеете в виду сцены и спектакли, да? Вот Борис Годунов.
3: Можно ли прийти с маленькими, совсем маленькими?
2: Вот смотри, Жень, вот есть спектакль «Гробовщик».
5: Да, который пройдет завтра.
2: Страшно смешная комедия. Написано. Это что? Это для кого?
4: Для тех, кто купил билеты на «Гробовщика» в камерный театр. То есть в камерном театре.
2: Да, спектакли. Это не у вас там.
4: Это не у нас там. В смысле, это у нас, но это...
5: Это, знаете, если вы к 12, к часу пришли, вот вы до 5 все это смотрите, и на машинке попечатали, и поели пышки, и насладились читками Коляда театра, и всем-всем-всем, и вот вам мало, вы еще 18:00 можете пойти на «Гробовщика». А если, ну, еще повторить, то в 20:30. Два показа завтра еще будет у нас в камерном театре. Поэтому
2: фиксируем. С часу до 5 всей семьей спокойно
5: гуляем
2: там
5: в парке,
2: находимся.
5: Да.
3: 0+.
4: Гробовщик не 0+.
2: Нет.
4: С часу до 5 в парке 0+.
2: Мы же сами выяснили, что спектакль это как бы в формате вашего вот этого мероприятия, но это уже отдельно.
5: Это уже на сцене, в зале, да.
2: Но мы, кстати, советуем. Говорят, что очень крутая, действительно страшная, вот смешная комедия. Сценическая хоррор-версия знаменитой повести Александра Пушкина по постановке
5: Николая
2: Коляды. Вот. Ну, и тут вот я уже вижу приписку по билетам, и билетов, наверное, скорее всего, и нет. Да?
5: Да. Ну, и, кстати, завтра еще будут разыгрывать.
2: Ну все, давайте, девушки, время у нас заканчивается. Еще раз приглашайте, зовите, вот, и давайте уже увидимся там. И потом мы ждем, кстати, обратную связь от всех наших радиослушателей.
4: Ну, приходите завтра с хорошим настроением. Можно даже принарядиться в духе пушкинского времени.
2: Цилиндр.
4: Да, в литературный квартал к часу дня, а можно и раньше.
5: Приходите. Будет весело, правда.
2: Да, друзья, кто сходит, еще раз ждем от вас фотоотчет, ну и обратную связь. Действительно, как вы сходили, понравилось, не понравилось, но, скорее всего, понравится. Дальше у нас блок новостей, не переключайтесь.
0: В Екатеринбурге 9 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 4200 электронных писем направил Свердловский филиал «Энергосбыт Плюс» своим клиентам ТСЖ, УК и другим юридическим лицам, в чьем видении находится жилфонд. В них энергетики напомнили о необходимости подготовки внутридомовых систем к отопительному сезону 26-27 годов. Рекомендации для жилищных организаций по подготовке систем теплопотребления и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду включают в себя ряд технических мероприятий, закрепленных законодательно. Они позволяют качественно подготовить многоквартирники к холодам и подаче тепла. Это и промывка, и опрессовка, и гидравлическая настройка внутренних систем. Все это необходимо для проверки надежности систем, удаления отложений внутри труб, настройки гидравлического и температурного режима. Специалисты «Энергосбыт Плюс» призывают жителей контролировать подготовку управляющих организаций к осенне-зимнему периоду. Согласно законодательству, компании обязаны предоставлять отчеты о проведенных в домах мероприятиях. В Свердловской области вновь выросли цены на огурцы. За последнюю неделю они подорожали почти на 6%, а за год примерно на 20%. Об этом сообщает Свердловскстат. Сейчас килограмм огурцов в среднем стоит 151 рубль 56 копеек. Год назад этот показатель составлял около 126 рублей. За неделю также выросли цены на помидоры, лук и капусту. По сравнению с прошлым годом томаты подорожали незначительно, а лук и капуста, наоборот, остаются дешевле прошлогоднего уровня. В список подорожавших продуктов также вошли колбаса и курица. Средняя стоимость килограмма вареной колбасы приблизилась к 595 рублям, что на 10% больше, чем год назад. Цены на курицу за год практически не изменились. Полукопченая колбаса, напротив, сейчас стоит немного дешевле, чем летом прошлого года. За неделю выросли цены на фруктовое детское питание. Средняя стоимость килограмма достигла 579 рублей. Овощное детское питание за неделю, наоборот, подешевело, однако по-прежнему стоит примерно на 10% дороже, чем год назад. Творческий марафон «Мой город будущего» стартовал в Екатеринбурге. Центр управления региона предлагает юным уральцам до 18 лет нарисовать Екатеринбург таким, каким они хотели бы видеть его в будущем. Творческие работы необходимо отправить до 21 июня на почту tsur66@yandex.ru. В заявке необходимо указать имя и фамилию ребенка, возраст, город и контактный телефон одного из родителей. После завершения приема рисунки участников станут основой мультфильма, который увидят пользователи в интернете и на телевидении. Творческий марафон «Мой город будущего» проходит при информационной поддержке Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Что? Нам нужна погода. Лемисова, ты чё?
2: Нам нужна погода после пробок, привыкшая я.
1: Давай я расскажу тогда. Итак, о ситуации на дорогах. В городе прямо сейчас 5 баллов. Больше всего машин стоят на улице Машины, в сторону Формула. Там ДТП, поэтому будьте аккуратны. В принципе, фотографии шлют, что ничего не двигается. На Куйбышево, потому что ремонт дороги у цирки в самом разгаре. Еще раз предупреждаю, вдруг вы гости нашего города. Куйбышево от улицы 8 Марта. И туда, в сторону Луначарского, в нерабочем, нефункциональном состоянии. И многие об этом забывают и пытаются как-то просочиться вокруг да около. Но из-за этого все, значит, вот встают в эту большую пробку. Но настоящий коллапс мега-уровня случился на Малышево-Хохряково. Это буквально от нашей студии здесь недалеко. Там авария на перекрестке. Редко аварии там происходят. Но вот один человек решил повернуть на односторонку. И из-за этого случилось столкновение на перекрестке. Так что имейте в виду, это самые стоящие места в нашем городе. Будьте аккуратны, не обижайте друг друга и уважайте.
2: Погода на сегодня, сейчас плюс 15 градусов, в течение дня прогреется до 20, но нас предупреждают, что слабый дождь ожидает нас целый день, зато в плане ветра все подуспокоилось и порывы максимум до 7 метров в секунду, а так ветер слабый. На выходные ожидается все так же дождливая, к сожалению, погода и максимальная температура плюс 17 градусов.

0: утро большого города.
1: Так, сейчас там крепко держитесь за свой руль, особенно мужчины, потому что новость для тебя, Женя. Вообще, новость для тебя обсудить. Итак, значит, здесь социологи, психологи выложили интересную статистику. Ее, конечно же, активно обсуждают в интернете. Оказывается, 87% мужчин, подавляющее большинство, забывают о своих друзьях сразу, как только у них появляется девушка.
2: Что нового мы узнали из этой новости? Только процент.
1: Я присоединяюсь к тем, кто, честно говоря, удивлен, потому что я про своих друзей не забыл. Я забыл про своих друзей в момент, когда они все стали рожать.
2: Подожди.
1: Они родили и начали обсуждать со мной вот эти колесики, вот эти коляски, подгузники. Мне было неинтересно, но потом родил я и снова к ним добавился.
2: Подключился.
1: В чат.
2: Слушай, мне кажется, все равно у всех бывает такой этап, когда тебе просто все остальные неинтересны. Поэтому вот тебе и статистика.
1: Мне кажется, это 87 не мужчин, а подкаблучников.
2: Да разве?
1: Про своих ну ты что, друзей. Нет.
2: Может быть, они взяли какой-то срез, знаешь, первые две недели или там месяц знакомства, когда там у тебя бабочки в животе и все такое, и ты думаешь только вот об этих встречах, и о друзьях нет.
1: Смотри, причем угол этой темы немножечко вот правильно тут Сергей пишет. Да, я тоже удивлен. Я тоже удивлен, Сергей.
2: Друзей, только мужчины удивляются,
1: свои?
2: Да?
1: Сергей, ну-ка быстро перечислите всех своих друзей. Так вот, они, оказывается, сам опрос, в самом опросе участвовали не конкретно люди, то есть предмет исследования.
2: А кто?
1: А друзья этих людей. То есть спрашивали именно у друзей, у которых есть парни вот в компании, у которых появились девушки.
2: Получается, что вы с Сергеем, возможно, не замечали того, что вы не замечали друзей.
1: У которых появились девушки.
2: Нет, когда у вас появились девушки, ваши друзья, возможно, по вам скучали. Вы думали, что вы даете им внимание достаточно.
1: За себя конкретно говорю, когда у меня появилась девушка, теперь уже моя жена и я, про друзей, наоборот, не забывал, потому что у меня и девушка
2: тебе
1: такая.
2: Тебе нужно было обсудить все это.
1: Не, у меня и девушка такая, которая хотела в мою компанию попасть.
2: Сразу прям?
1: Мы любим друзей, мы обожаем друзей. У нас друзья ночуют, я даже раскладушки купил, прикиньте, я купил раскладушки для друзей.
2: Ты поэтому большую квартиру купил.
1: Нет, это уже потом было. Вот сейчас я про друзей забыл. После покупки большой квартиры.
2: Слушай, быстренько вопрос напоследок. А почему это только о мужчинах, а не о женщинах? Женщины, подозреваю, тоже так делают.
1: Идем прямо сейчас, ищем статистику по женщинам. Ну вообще, вы как сами согласитесь? Правда ли, что если у тебя появляется, у мужчины, если появляется девушка, то ты на какое-то время забываешь о своих друзьях?
0: Реклама на 107.6.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
7: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
8: 18+.
9: Вы устали от очков и контактных линз?
10: А так важно видеть мелочи жизни.
9: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
10: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
9: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Слушайте, потрясающая новость, но сначала там два сообщения у нас в Максе. Давай прочитаем. Значит, Сергей пишет, ну, кстати, да, если так проанализировать, то рациональное зерно в этом, конечно, есть. Может быть, не 87%, конечно, у мужчин забывают про друзей, но как будто бы это некий этап развития человека. Но ты имеете в виду, Сергей, что ты увлекаешься девушкой, погружаешься, да, рад весь на крыльях. Но мне вот, наоборот, друзья нужны были в свое время.
2: Вот я говорю, обсудить, перемыть кости.
1: Во-первых, у нас...
2: Правильно ли я поступаю?
1: У нас компания такая, что друзья помогали мне охмурять мою жену будущую, понимаешь, всячески. То есть я шутил, они смеялись, потом они шутили, когда у них девушки появились. То есть мы приводили в нашу компанию девчонок, потому что нам их было проще... ну, как сказать, расслабить, что ли, эмоционально вот подвести, что мы клевые такие люди, и им бы хотелось с нами быть. У нас даже есть девчонка, которая так и не стала встречаться с одним нашим другом, но в итоге стала нашей подругой в конечном итоге. Понимаешь?
2: То есть она до сих пор в вашей компании?
1: Да, то есть мы... расчетливо пользовались своими дружескими связями, класс. Имейте в виду. Слушайте, класснючую новость вам тоже принес. Я думаю, что вы тоже видели этого мальчугана. Ты видел, да, про велосипедиста-то новость?
2: Давай рассказывай.
1: В общем, над ним смеялись из-за старого велосипеда и босых ног, но то, что сделал этот 13-летний мальчик на соревновании, заставило замолчать вообще просто всех. Представь, укомплектованный заезд среди 13-летних детей. Дети все, ну как бы ты своих детей подготовил? Крутые велики, каски, значит, там на локотники, у всех номера. А вот среди этих участников, обеспеченных, скажем так, на дорогих велосипедах и в полной экипировке, был 13-летний мальчишка по имени Печ Тиара. Он приехал на старом, там такой старый, ржавый, разваленный, какой-то то ли Урал, то ли Салют. Все еще поржали, что советский велосипед какой-то. Значит, без шлема, без перчаток, без обуви, босиком вертел эти самые педали. Никто не ожидал, что именно он станет главным героем этого вообще дня, что он появится среди... Там просто он так, знаете, выделяется очень сильно. Ну, как будто вот, не хочу, чтобы это обидно звучало, но вот представьте, что какой-то оборванец, прям в буквальном смысле, грязный, чумазый, вот залетает вот в группу элитных велосипедистов. Это буквально так и выглядело. Но всем им восхитились. Тиара вырос в бедной семье в Камбодже. Вот. И он мечтал всю жизнь ездить на велосипедах. Он достал где-то этот велик у каких-то бездомных. Там, достал какую-то футболку, что пустили без ботинок, но без футболки не пускали. Вот. Его отец работал, значит, там разнорабочий. Мама страдала там хроническими заболеваниями. Жизнь не дала ему много возможностей, но он решил не сдаваться. Обстоятельством, узнав о юношеских соревнованиях, он сразу подал заявку на участие. Сжалились организаторы, потому что родители, представляешь, не кто-то из родителей пошел еще говорить, чтобы его удалили.
2: Позориться.
1: Чтобы его убрали, что он типа там без...
2: Травмируется.
1: Вот, он без этих, без ботинок едет. Да. Сам мальчик понимал, что его снаряжение далеко от идеального, это мягко сказано. Это, в принципе, мой гардероб...
2: Педали есть? Есть что крутить? Все.
1: Это как мой гардероб далек от, значит, гардероба, который нужно таскать, например, сюда на радио. В общем, трасса была сложна, грязь, камни, крутые подъемы, опасные спуски. Увидев его старый велосипед, многие усомнились вообще в возможности, что он доедет до конца, но Тиара приехал доказать, на что он способен. Как только прозвучал стартовый сигнал, Тиара стремительно вырвался вперед, оставляя соперников позади одного за одним. В этот момент родители побежали говорить, что это какая-то подстава, что этого мальчика нужно убрать, отчислить. Босоногий мальчишка продолжал крутить, тем не менее, педали без страха, боролся не только с другими участниками, но и со всеми ограничениями в своей жизни. Ноги стерлись в кровь. Он страдал, все уже под конец начали болеть только за него. У других участников была, говорю еще раз, гораздо лучшая экипировка, но у Тиара была смелость, упорство и уверенность в себе. В итоге он доехал до конца, приехал, причем там в первой десятке. Люди ревели, встречали, благодарили и не могли сдержать слез.
2: А дистанция сколько?
1: Да, гигантская там дистанция вообще. Ну, велосипедисты 13-летние уже научены. Причем они-то все были подготовленные, понимаете, а он нет.
2: Так а что значит тогда подготовленные? Видимо, он где-то там у себя накручивал эти педали, как они вообще
1: выдержали. Ну, он занимался, конечно. И я что хочу сказать, возможно, у вас сегодня тоже нет каких-то идеальных условий, но история Тьяры доказывает... Это не повод вообще откладывать что-то, что вы хотите сделать. А, так что смотрите. Я думаю, что про него даже фильм снимут. Я не знаю, что там дальше. Там уже некоторые крупные лейблы спортивные ему и экипировку прислали, и велосипеды. Но вот этот старый ржавый велик, его ноги, которые были в грязи и в крови от стертых педалей, и такое уверенное лицо, что он, уверенность на лице, что он победит, она такие мурашки вызывала. Я просто в шоке. Ты видела?
2: Ты еще такой трогательный в этот момент.
1: Так я так прям, знаешь, у меня отцовские чувства просыпались, когда я смотрел на него, я себя вспоминал, как я играл в рваных копанках с футболистами, у которых были московскими, у которых были у всех бутсы, гетры, а я даже не знал.
2: И ты их обыгрывал?
1: Ну, скажем так, получалось все время, но не обыгрывал, отбирал зато хорошо, со злостью. В общем, такая вот новость, имейте в виду, можете про Тьяру почитать, он теперь настоящий герой этой недели, который, кстати говоря, уже потихоньку заканчивается.
2: Так, у нас реклама.

0: Утро большого города.
1: А, друзья, быстренько делаем анонсы, что вам ждать еще в течение дня на частоте 107.6, и будем уже с вами прощаться. Всем, кто был с нами на эфире, вам огромное спасибо, особенно Сергею, Елене, Артему, Вадиму, Дмитрию, которые писали, значит, участвовали, и Маргарите, которая сегодня победила. А в час у нас сегодня линия защиты, большая объемная передача, там у нас в гостях будет председатель Свердловской области директор ОАНО «Решительные люди», будут про помощь семьям с детьми-инвалидами. Очень важная тема, которую вы спрашивали, наконец-то мы ее раскроем. Подключайтесь.
2: В 14.00 вас ждет Екатеринбург спортивный. Придет Алексей Чистяков, президент Федерации водно-моторного спорта Свердловской области, рассказывать о фестивале «Движение».
1: В 17.00 здесь был рок, Рудольф Стерхов, администратор Свердловского рок-клуба, будет у нас гостить, ну и тема соответствующая.
2: В 18.00 программа «В центре внимания», Владимир Смирнов придет, депутат Законодательного собрания Свердловской области, куратор парков Орджоникидзевского района.
1: Добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург», с удовольствием вас там примем, у нас тепло, уютно, хорошо и много контента. Ну а это утро с вами провели Женечка Лемесева
2: и Денис Савин.
1: Всем пока!
3: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
4: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита закуплено за счет бюджета Свердловской области с начала этого года. В медучреждения региона поступило более 96 тысяч доз вакцины для взрослых льготных категорий и свыше 103 тысяч доз для детей. С начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против клещевого энцефалита. В том числе вакцинированы более 73 тысяч детей. Сегодня бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте от 15 месяцев. Первые две прививки и первая ревакцинация пенсионерам от 60 лет, первые две прививки общей схемы вакцинации и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов, неплохими темпами проводится вакцинация льготных категорий уральцев. В отношении детей я бы даже призвал родителей увеличить активность, потому что сегодня в регионе израсходовано лишь 32,5 тысячи доз бесплатной вакцины для защиты несовершеннолетних против клещевого энцефалита. Специалисты напоминают, привиться от клещевого энцефалита можно в течение года, но сделать это необходимо не позднее, чем за 2 недели до выхода на природу. Работа по профилактике клещевого энцефалита ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Контролеры Центра управления перевозками активно включились в процесс сбора голосов за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В качестве волонтеров ФКГС они работают на станциях и переходах метро, на остановках и даже в подвижном составе общественного транспорта. Как рассказал замначальника контрольно-ревизионной службы Центра управления перевозками Максим Салимов, контролеры сами изъявили желание помочь Екатеринбургу. У города есть определенное количество голосов, которые необходимо собрать. Мы боремся за каждый голос, чтобы получить федеральное финансирование для благоустройства парков, чтобы было где погулять, провести свободное время. Это важная задача для города, для его развития и благоустройства, сказал Салимов. На сегодняшний день работает 3 бригады волонтеров по 2 человека в каждой. Ежедневно они собирают около 350-400 голосов. Всего в уральской столице сбор голосов ведут более 3000 волонтеров. На сегодняшний день за обновление общественного пространства мегаполис проголосовало порядка 235 тысяч горожан. Помочь любимому парку или скверу преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге с 8 по 10 июня пройдет второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Проверять сеть будут по ночам с 23.00 до 6 утра. В Екатеринбургской теплосетевой компании обещают на время опрессовок не отключать горячую воду, однако владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления. Согласно постановлению о подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденному администрацией Екатеринбурга, все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября. В жилфонде в этом году должны заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов и отопления. Во всех зданиях проведут промывку систем отопления и гидравлические испытания оборудования на прочность и плотность.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет. Начнем с официального. Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, какую сумму ведомство потратит на подготовку спортсменов страны к участию на Олимпийских играх 2028 года в американском Лос-Анджелесе. Более 2,5 миллиардов рублей. Олимпийский комитет сформировал штаб по координации, в том числе по визам. Мы работаем с МИДом, но ответственность федерации не снимаем, заявил Дегтярев, который параллельно возглавляет Олимпийский комитет России. Напомню, что Олимпиада 2028 состоится в середине июля. На прошлой летней Олимпиаде 2024 в Париже российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мираб Двалишвили проведет схватку по правилам вольной борьбы с экс-обладателем титулом UFC американцем Генри Сихуда на турнире в Тбилиси. Их противостояние станет главным событием вечера и пройдет 11 июля. В соглавном событии двукратный олимпийский чемпион, российский вольник Абдулрашид Садулаев, проведет схватку с победителем Олимпиады 2016 американцем Кайлом Снайдером. Для них это будет уже пятая личная встреча на ковре. В болгарском Бургасе прошел третий этап Кубка мира по спортивной акробатике, и сборная России впервые за 5 лет выступала под национальным флагом. Итог: 7 медалей, 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Победителями стали мужская четверка и смешанная пара, вице-чемпионами мужская пара, смешанная пара, женская тройка, бронза женская и мужская пары. Отдельно отметим екатеринбурженок. Мария Бойчук и Софья Игошева, кстати, в свое время гости город ФМ, представительницы спортивной школы номер 19 «Детский стадион», в финале заняли 4-е место. До медали им не хватило всего 0,01 балла. Также Екатеринбург представили Яна Ананасова и Алина Тазиддинова. Также на этой неделе бан был снят с фехтовальщиков. На июльском чемпионате мира в Гонконге они смогут выступить под флагом и гимном. В связи с этим продолжаем вспоминать первые и самые великие победы наших мастеров клинка на международных соревнованиях.
0: Интересный факт.
2: Кто первый выполнил сальто Делчева?
3: Хорошо.
2: Понимаете, голубчик, вот ответ на этот вопрос, он как бы... Он лежит вот здесь, вот в самом вопросе. Понимаете, там. Попробуйте покопаться там в районе Делчева, там ничего вам там.
1: Зато мы теперь знаем из предыдущего выпуска имя первого олимпийского чемпиона по фехтованию, первых участников чисто русского олимпийского финала и самого первого международного призера. Марк Мидлер, Виктор Жданович, Юрий Сисикин. Но был еще и первый чемпион мира Герман Свешников. Родился в 1937 году в Горьком, умер там же, уже в Нижнем Новгороде в 2003-м. Вошел в историю как автор уникального спортивного приема. Мы слышали про сальто Делчева, крюк Канделя, петлю Корбут, а вот еще горбушка Свешникова, которую даже профессионалы не всегда могли повторить, хотя суть проще простого. Перехват клинка противника в момент атаки и ответный укол в спину. Сам же изобретатель исполнял свой прием настолько быстро и эффективно, что не специалисту было непросто уловить момент.
4: Это дело чести.
5: Чести.
4: Знать бы, что это такое?
6: Белов, Косак. Каждый дворянин должен уметь вот этим клинком отстоять свою жизнь.
7: Ангард!
8: Не только жизнь, месье,
7: но и честь.
8: Браво, и честь. Вот так. Ага.
1: Наверное, никто так быстро не просчитывал все возможные варианты развития боя противником, так молниеносно не ориентировался в обстановке на дорожке и не принимал единственно верное решение, как Свешников. В 1962 году на чемпионате мира в Буэнос-Айресе он перебил тренеров прямо во время установки. «Да что вы так волнуетесь? Я обязательно выиграю!» И на самом деле выиграл безо всяких проблем, легко и красиво. А спустя 4 года на аналогичном турнире уже в Москве столь же уверенно победил в финале Жан-Клода Маньяна из Франции. Все решил один укол. Ложная атака, фонарь на стороне француза загорелся, наши уже начали радоваться, судьи отменили, не засчитали очко. Вот тогда Свешников и провел свою знаменитую атаку горбушкой в спину.
3: Все вы здесь безумцы. Жаль, что я не пристрелил тебя тогда там, на болотах. Последний русский. Извольте встать, сударь!
1: И все же вернемся к команде. В 1964 году на Олимпиаде в Токио перед финалом командного турнира раперистов СССР-Польша был только один вопрос. Кого заявлять четвертым? Неудачно дравшегося в этот день Виктора Ждановича или запасного Юрия Шарова? Виктор в полуфинале с французами проиграл все 4 поединка, но у самих ребят было иное мнение. Они понимали, что... Виктор, скорее всего, не победит, что Шаров хотя бы одну победу даст, но сошлись на том,

0: актер Мстислав Боташев. Сегодня это одна из самых ярких фотографий великих побед отечественного спорта.
1: У меня есть тост, господа. Я предлагаю выпить за здоровье.
2: Простите, что перебиваю вас, Атос, но
1: кто там?
2: Отряд, сударь.
1: Сколько человек?
2: Человек 40, сударь.
1: За сколько шагов?
2: Шагов 500, сударь.
0: По возвращении в Москву устроили победное застолье в любимом в те годы ресторане «Дома журналистов». Первым стал Свешников и сказал: «Я речей говорить не умею, но я скажу первый тост за Сисикина. Это он выиграл нам золотые медали». Юрий перебил: «Не согласен. Если бы Герман не дал 4 победы в финале, не видать нам золота, за него первый тост». Тут стал всегда прежде молчавший вечно пятый в команде Юрий Шаров, на шее которого тоже висело олимпийское золото, хотя он не дрался с поляками. «За вас, за всех, за четверых, первый тост, за команду». Никто возражать не стал. Остается запомнить 3 вещи. Саму эту историю и имена всех героев, то, что алкоголь вреден для здоровья, и, конечно, что путь к победе нужно выбирать правильный. Берите пример с наших героев-фехтовальщиков, которые такой командой, еще раз напомню, выиграли 8 чемпионатов мира подряд. И этот рекорд все еще не побит. До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах.

0: Калининец, на Краснофлотце в 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Урамаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Основной темой Иннопрома, который пройдет летом в Екатеринбурге, станет индустрия 360 «Производство без границ». Об этом сообщили организаторы выставки. Планируется, что на мероприятии состоится более 100 сессий по 15 темам. На участие в Иннопроме заявились уже около 900 крупнейших компаний со всего мира. В этом году международная выставка пройдет с 6 по 9 июля. Главной стороной партнером выставки станет Индонезия. По словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в Индонезии и России сейчас происходят похожие процессы. Бюджетная комиссия Екатеринбургской гордумы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на 2 года. Как сообщила директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027. Напомню, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнился на 144 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства магистральной сети водоснабжения в Чкаловском районе. Новые коммуникации обеспечат водой перспективную застройку Академического 2. Магистральная сеть водоснабжения будет проложена подземным способом от проектируемого водопровода по улице Академика Курчатова до ранее запроектированного водопровода по улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и ЕКАДа, а также затронет улицу Академика Курчатова и улицу Нескучную. Зона планируемого размещения объекта займет 11,5 гектаров. Ориентировочная протяженность нового водопровода, состоящего из 2 труб диаметром по 0,5 метра каждая, достигнет 3,7 километра. Отмечу, в Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, муниципальная программа развития жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 километров сетей водопровода и 8 километров канализационных сетей. Кроме того, до 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникации в отдаленных территориях.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
4: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
5: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
4: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
6: ООО «Специализированный застройщик Zenai Development». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщит о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Доклад будет озвучен на заседании регионального парламента 16 июня. Глава региона ежегодно представляет отчет в соответствии с федеральным законодательством и уставом Свердловской области. В его речи будет представлена информация о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении и народосбережении, развитии промышленного сектора, поддержке участников СВО, принятых решениях в социальной сфере и других направлениях работы. ЕГЭ по русскому языку, который является одним из двух обязательных экзаменов для 11-классников, прошел в Свердловской области. В этом году его сдают порядка 18 тысяч выпускников. Напомню, ЕГЭ по русскому делится на два блока. Первая часть проверяет знания орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических и грамматических норм языка. Последнее задание – сочинение, рассуждение. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Официальные результаты экзамена по русскому станут известны не позднее 19 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. Глава региона Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. Так, по итогам прошлого года максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку получили 22 выпускника Среднего Урала. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе «Мотопробег», выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от ЕКАДа до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла-Либнихта, Карла-Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Алло, это Розатов. Я хочу дозвониться до твоего сердца на волнах радио город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
4: 5 по 7 июня в третий раз будет проходить один из самых крупных фестивалей Екатеринбурга «Движение». В этом году на нем планируется множество бесплатных активностей. Например, в самом центре города можно посмотреть на зрелищное мотошоу, посетить вкуснейший гастрофест и послушать выступления Вячеслава Бутусова, Сергея Бабунца, группы «Елки», «Чиж и компания» и «Северный флот». Главные активности пройдут на нескольких площадках. В историческом сквере, на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Полную трехдневную программу можно посмотреть на сайте фестиваля по тегу «Движение» 6+.
5: В субботу в парке Маяковского большим фестивалем отметят День эколога. На главной сцене выступит группа «Эко», певица Лера Валерия и хор «Мажор». На аллее пройдут йога, выставка, свопы. На лесной сцене Коляда театр покажет постановку «Пузырь, соломинка и лапоть». У центрального входа устроят мастер-классы и сбор вещей на переработку. Кроме этого, пройдут кинопоказы и спортивные активности. Конечно же, цель фестиваля – показать, как можно эффективно и полезно использовать мусор и разного рода отходы, приучить детей к тому, что город не может существовать без окружающей его зеленой и водной среды. Первые мероприятия начнутся в 9:00. Приходите всей семьей. Вход свободный. 0+.
4: А еще в эти выходные открывается новый сезон «Лето на заводе». Креативный кластер, популярный уже не первый год, из-за шквалистого ветра перенес официальный старт с прошлых выходных, поэтому вся праздничная программа состоится 6 и 7 июня. Вас будут ждать концерты, мастер-классы, лекции, перформансы и другие мероприятия. Будет возможность покататься на новых аэрокатамаранах, послушать свежие диджейские сеты, погулять по территории, а дети с удовольствием займутся своими делами в большой игровой зоне. В общем, приходите всей семьей. 0+.
5: В литературном квартале с размахом проведут Пушкинский день. В день рождения писателя Александра Сергеевича устроят яркий тематический праздник. В парке литературного квартала для тех, кто хочет научиться красиво танцевать, проведут мастер-класс по бальным танцам. Организуют читку известных пьес с разных театральных площадок города. Поставят выставку по произведениям писателя и дадут возможность сыграть в настоящее онегинское лото. Суббота. Литературный квартал. Начало в 13:00. Вход свободный. 0+.
4: Ну а завершить выходные можно, посетив праздник добра. Проходить он будет в Дендропарке на улице 8 марта. И подойдет для всей семьи. Из активностей вас ждут мастер-классы по готовке трайфлов. Это такой слоеный десерт из английской кухни. Цветочный своп, на котором можно будет обменять свой домашний цветок на какой-то другой. Можно даже временно. Розыгрыш вкусных подарков от главного ресторана парка. Семейное многоборье. Шуточные соревнования, направленные на сплочение и новые знакомства. В общем, будет точно весело. Стартуем в 14:00. Вход свободный. Дендропарк. 0+.
5: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 4200 электронных писем направил Свердловский филиал «Энергосбыт-плюс» своим клиентам ТСЖ, УК и другим юридическим лицам, в чьем видении находится жилфонд. В них энергетики напомнили о необходимости подготовки внутридомовых систем к отопительному сезону 26-27 годов. Рекомендации для жилищных организаций по подготовке систем теплопотребления и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду включают в себя ряд технических мероприятий, закрепленных законодательно. Они позволяют качественно подготовить многоквартирники к холодам и подаче тепла. Это и промывка, и опрессовка, и гидравлическая настройка внутренних систем. Все это необходимо для проверки надежности систем, удаления отложений внутри труб, настройки гидравлического и температурного режима. Специалисты «Энергосбыт Плюс» призывают жителей контролировать подготовку управляющих организаций к осенне-зимнему периоду. Согласно законодательству, компании обязаны предоставлять отчеты о проведенных в домах мероприятиях. В Свердловской области вновь выросли цены на огурцы. За последнюю неделю они подорожали почти на 6%, а за год примерно на 20%. Об этом сообщает Свердловскстат. Сейчас килограмм огурцов в среднем стоит 151 рубль 56 копеек. Год назад этот показатель составлял около 126 рублей. За неделю также выросли цены на помидоры, лук и капусту. По сравнению с прошлым годом томаты подорожали незначительно, а лук и капуста, наоборот, остаются дешевле прошлогоднего уровня. В список подорожавших продуктов также вошли колбаса и курица. Средняя стоимость килограмма вареной колбасы приблизилась к 595 рублям, что на 10% больше, чем год назад. Цены на курицу за год практически не изменились. Полукопченая колбаса, напротив, сейчас стоит немного дешевле, чем летом прошлого года. За неделю выросли цены на фруктовое детское питание. Средняя стоимость килограмма достигла 579 рублей. Овощное детское питание за неделю, наоборот, подешевело, однако по-прежнему стоит примерно на 10% дороже, чем год назад. Творческий марафон «Мой город будущего» стартовал в Екатеринбурге. Центр управления региона предлагает юным уральцам до 18 лет нарисовать Екатеринбург таким, каким они хотели бы видеть его в будущем. Творческие работы необходимо отправить до 21 июня на почту tsur66@yandex.ru. В заявке необходимо указать имя и фамилию ребенка, возраст, город и контактный телефон одного из родителей. После завершения приема рисунки участников станут основой мультфильма, который увидят пользователи в интернете и на телевидении. Творческий марафон «Мой город будущего» проходит при информационной поддержке Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Вы устали от очков и контактных линз?
3: А так важно видеть мелочи жизни.
2: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
3: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
2: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Служба по контракту. 5 670 000 рублей за первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 000 000 рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита закуплено за счет бюджета Свердловской области с начала этого года. В медучреждение региона поступило более 96 тысяч доз вакцины для взрослых льготных категорий и свыше 103 тысяч доз для детей. С начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против клещевого энцефалита. В том числе вакцинированы более 73 тысяч детей. Сегодня бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте от 15 месяцев. Первые две прививки и первая ревакцинация. Пенсионерам от 60 лет первые две прививки общей схемы вакцинации и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов, неплохими темпами проводится вакцинация льготных категорий уральцев. В отношении детей я бы даже призвал родителей увеличить активность, потому что сегодня в регионе израсходовано лишь 32,5 тысячи доз бесплатной вакцины для защиты несовершеннолетних против клещевого энцефалита. Специалисты напоминают, привиться от клещевого энцефалита можно в течение года, но сделать это необходимо не позднее, чем за 2 недели до выхода на природу. Работа по профилактике клещевого энцефалита ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Контролеры Центра управления перевозками активно включились в процесс сбора голосов за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В качестве волонтеров ФКГС они работают на станциях и переходах метро, на остановках и даже в подвижном составе общественного транспорта. Как рассказал замначальника контрольно-ревизионной службы Центра управления перевозками Максим Салимов, контролеры сами изъявили желание помочь Екатеринбургу. У города есть определенное количество голосов, которые необходимо собрать. Мы боремся за каждый голос, чтобы получить федеральное финансирование для благоустройства парков, чтобы было где погулять, провести свободное время. Это важная задача для города, для его развития и благоустройства, сказал Салимов. На сегодняшний день работает 3 бригады волонтеров по 2 человека в каждой. Ежедневно они собирают около 350-400 голосов. Всего в уральской столице сбор голосов ведут более 3000 волонтеров. На сегодняшний день за обновление общественного пространства мегаполис проголосовало порядка 235 тысяч горожан. Помочь любимому парку или скверу преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге с 8 по 10 июня пройдет второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Проверять сеть будут по ночам с 23.00 до 6 утра. В Екатеринбургской теплосетевой компании обещают на время опрессовок не отключать горячую воду, однако владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления. Согласно постановлению о подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденному администрацией Екатеринбурга, все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября. В жилфонде в этом году должны заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов и отопления. Во всех зданиях проведут промывку систем отопления и гидравлические испытания оборудования на прочность и плотность.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов.
0: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Настика на Город ФМ. Екатеринбург – мой любимый город. Екатеринбург – мой родной город. Екатеринбург, который подарил мне мечту. И я написала здесь свою первую песню. О чем мечтаешь ты?

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: В 1986 году в свердловских кинотеатрах наблюдалась интересная картина. Как только заканчивалась демонстрация традиционного, предваряющего основной сеанс выпуска журнала «Советский Урал», зал пустел. Иногда более чем наполовину. Но при этом на сам альманах приходили много и заранее, тогда как раньше все было наоборот. Никто не боялся опоздать на 10 минут. Ничего страшного, если не узнаешь новости с полей или репортажи о стройках. Стройку показывали и на этот раз, но всего несколько минут. Да и начинался фильм с голоса строителя.
8: Владимир Шахрин, строитель. Депутат Кировского совета народных депутатов города Свердловска.

0: Ну, музыку, конечно, сейчас слушает вся молодежь. Это безусловно. Но, к сожалению, к моему сожалению, это в основном музыка западная. Музыка западная и далеко не лучших образцов. И вот, ребята, я, другие самодеятельные музыканты, пишущие свои песни, пытаемся заполнить этот вакуум, который создает советская наша эстрада, которую мы видим по радио, телевидению, которая не заменяет этих западной музыки, которую слушают ребята.
1: Когда к Владимиру Шахрину, строившему в те годы нынешний микрорайон ЖБИ, прямо на работу приехала съемочная группа, бригадир, строитель-орденоносец Николай Лисин, был в шоке. Он считал, что приехали-то к нему, а тут к рядовому сотруднику, пусть и очень ценному. Да, все знали, что Шахрин любит петь под гитару и даже что-то там сочиняет сам, но чтобы кино... Впрочем, своего начальника Владимир уважал и ценил. Мы еще вернемся к этой теме, а пока еще один большой фрагмент с глубокой социальной проблематикой.
2: Все время считалось, что наше творчество какое-то...
3: Не такое,
2: которое нужно народу. То есть все время считалось, что мы какие-то вредные. Несмотря на то, что когда мы спрашивали, а в чем конкретно вы видите вот, так сказать, вот такую сторону?
4: Они формулировали то, что не вредно, а не полезные. Понимаешь, это разная формулировка.
2: Конкретно не могли ничего сказать.
4: Полезности нет, понимаешь?
0: Мы не враги никакие. Все работаем, неплохо работаем на работе. И этим музыкой мы занимаемся в свободное от работы время. То есть на чистом энтузиазме. У нашего коллектива была база ДК Горького. Но директор Дворца культуры сказал, что мы не приносим ей никакой коммерческой выгоды, то есть материальной пользы. Просто попросил нас очистить помещение.
5: Во Дворце культуры Горького Свердловского домостроительного комбината в настоящее время действует 26 коллективов художественной самодеятельности, большая часть из которых посещают молодые люди, девушки. У нас действует несколько клубов. Клуб «Подружка», клуб интересных встреч, клуб «Кругозор» для молодых людей. Проводятся активные формы массовой работы, такие как конкурсы «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».
6: Ведь большинство тех, кто решает за нас, что нам слушать и что на нас выпускать, они же в дедушке годятся. Вот это же порочно, что сидит чиновник и думает, что вот мне можно... А им, обывателям простым, нельзя что-то знать и чего-то слушать. Это же неуважение к народу. И если сохранить практику запрещения того, что идет снизу, это всегда так будет.
0: А просто не отталкивает нас, как будто нас нет. А то закрывай глаза, будто нас нет. Но мы не есть, вот мы существуем.
2: Нас не пускают ни в один дворец культуры. Нас просто отодвигают от молодежи.
1: В роли пылкого молодого человека – участник школы юного марксиста Саша Гашицкий. Имя культработницы клуба неизвестно, но это не важно. Важно, что с экрана к городу впервые обратились сами музыканты. Не только словами, но и песнями. Особенно яркими получились эпизоды с группой «Урфин Джуз». Александр Пантыкин с длинными волосами, Егор Белкин, настоящий мачо и философ, рассуждают о роке, его смысле и необходимости для современников. И поют очень символическую песню «Контакт».

0: все эпизоды снимали в клубе Горного института, где Егор Белкин тогда подрабатывал руководителем местного вокально-инструментального ансамбля. Зал пустой, это четко видно, но группа работала в концертном режиме. Там же снимали и эпизод с группой «Наутилус Помпилиус», первый случай исполнения прощального письма. До выхода на экраны «Зеркало для героя» оставался год. Вячеслав Бутусов тоже предстал в рабочей обстановке у архитекторского чертежного стола. А еще героями фильма стали обычные прохожие, молодые люди, которые в том числе проявили свою осведомленность в знании свердловской рок-музыки.
1: А такие группы, как Nautilus, Surfing Joe, знаете?
2: Знаем.
1: Слышали?
2: Да.
3: Слышали.
1: И как вы к ним относитесь?
3: Ну, как вам сказать, вообще-то довольно неплохо.
4: Ближе для нас лично.
5: Surfing Joe.
4: Surfing Joe, да.
0: В финальных титрах указаны всего три человека. В. Белов, А. Батрак, А. Балабанов. Да-да, именно Алексею Балабанову принадлежала идея сделать именно такой киножурнал. Символично, что по счету этот советский Урал оказался 13-м. 7 апреля 1986 года ленту посмотрели его герои, им понравилось. 3 мая состоялся и тоже удачно показ в рок-клубе, но в кинотеатры журнал почему-то пока не поступал. 23 мая на Свердловскую киностудию специально приезжала комиссия из обкома КПСС для просмотра. Он длился всего 10 минут, но за это время успели поползти слухи, что киножурнал запретят. Обошлось. Прокатное удостоверение подписали, и в последних числах весны, то есть, по сути, вот в эти дни 40 лет назад, началась демонстрация на больших экранах. И, как мы уже рассказывали в самом начале, многие покупали билеты, чтобы посмотреть именно «Советский Урал», да еще не по разу. Когда в зале ненадолго выключали свет между журналом и фильмом, часть публики просто уходила, кино их не интересовало. И с уверенностью можно утверждать, этот выпуск стал самым востребованным во всей истории уральского киножурнала. И именно так Свердловск узнал, что с 1986 года является одним из главных городов новой музыки. Той самой музыки.
6: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
7: Году уральского рока посвящается.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщит о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Доклад будет озвучен на заседании регионального парламента 16 июня. Глава региона ежегодно представляет отчет в соответствии с федеральным законодательством и уставом Свердловской области. В его речи будет представлена информация о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении и народосбережении, развитии промышленного сектора, поддержке участников СВО, принятых решениях в социальной сфере и других направлениях работы. ЕГЭ по русскому языку, который является одним из двух обязательных экзаменов для 11-классников, прошел в Свердловской области. В этом году его сдают порядка 18 тысяч выпускников. Напомню, ЕГЭ по русскому делится на два блока. Первая часть проверяет знания орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических и грамматических норм языка. Последнее задание – сочинение рассуждения. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Официальные результаты экзамена по русскому станут известны не позднее 19 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. Глава региона Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. Так, по итогам прошлого года максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку получили 22 выпускника Среднего Урала. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе «Мотопробег», выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от Якада до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве заключены на полях Петербургского международного экономического форума. Так, на стеклах 1500 автомобилей Яндекс.Такси компания безвозмездно планирует разместить двусторонние наклейки с QR-кодом, ведущие на сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. В дальнейшем рассматривается более широкая интеграция, в том числе через размещение на Яндекс.Картах информации о реализованных объектах. Соглашение между правительством Свердловской области и президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, а также на развитие цифровых компетенций свердловчан. Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и правительством Свердловской области будет содействовать кооперации между предприятиями, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
3: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос – это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
2: Глава города добавил, что программа ФКГС – не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше. Екатеринбуржцев приглашают принять участие в опросе и высказать свое мнение, нужны ли металлические гаражи на территории города. Опрос продлится до 26 июня. Горожанам предлагается ответить, насколько необходимы металлические гаражи. Очень нужны, нужны для определенных категорий граждан, совсем не нужны. Ответить на вопросы жители могут на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, платформа – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
2: Даже не помню.
1: Без дел, без телефонов, без спешки.
2: Без шумного города.
1: Мы как будто снова познакомились.
2: Нет, мы просто вернулись.
1: Куда?
2: Друг к другу.
3: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Задумали построить загородный дом? Первый вопрос, который надо решить – на каком фундаменте он будет стоять?
3: Если вы выбрали бетонный фундамент, не забудьте защитить его от грунтовых вод. Для этого нужна надежная гидроизоляция, ведь от нее будет зависеть не только прочность фундамента, но и микроклимат в доме. А еще затраты на отопление. Обогрев влажного помещения требует больше энергии и обходится значительно дороже. Чтобы без особых усилий обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента на ближайшие 100 лет, можно использовать добавку в бетон «Пенетрон Адмикс». Это действительно просто. Смесь «Пенетрон Адмикс» разбавляют водой и добавляют в бетонный раствор. После перемешивания гидротехнический бетон с эффектом самозалечивания трещин готов. А еще бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» можно заказать на бетонном заводе. При этом убедиться, что смесь добавлена в раствор, очень просто. Специальный пигмент «Адмиксы» придаст раствору зеленоватый оттенок. Важно помнить, что на этапе строительства сделать качественную и надежную гидроизоляцию проще, дешевле и быстрее. Опыт применения добавки «Пенетрон Адмикс» на самых разных объектах это доказал. В Екатеринбурге «Пенетрон Адмикс» применяли при возведении жилых комплексов «Клевер Парк», «Московский квартал», «Ботаника», «Светлый», «Макаровский», «Эверест» и многих других. К этому списку можно добавить сотни фундаментов частных домов. Гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс». Просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области идет активная фаза дорожных ремонтов. Планируется, что в этом году работы охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Как сообщает Департамент информполитики региона, объем дорожного фонда составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда привлечены из федерального бюджета. Одним из самых масштабных проектов остается реконструкция Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Сейчас идет расширение участка между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Губернатор Денис Паслер поставил задачу проработать возможность ускорения работы, завершить основные мероприятия до сентября. Кроме того, в Екатеринбурге продолжается строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Готовность объекта составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил разработку проекта, вносящего изменения в генеральный план уральской столицы до 2045 года. Документ призван учесть обновленные планы по преобразованию территорий по программе «Комплексное развитие территории», по развитию транспортной инфраструктуры в рамках транспортной реформы, по расширению водно-зеленого городского каркаса, а также предложение горожан. Направить инициативы по внесению изменений можно до 6 июля включительно в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. После сбора предложений начнется создание актуализированного генплана и его согласование. Затем состоятся общественные обсуждения и корректировка документа по итогам. И только после этого проект будет направлен на утверждение в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Сегодня в Екатеринбурге стартует масштабный фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». В течение 3 дней гостей ждут зрелищные соревнования мотоспортсменов и выступления артистов на 20 площадках в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В программе выставка производителей авто и мототехники, кастом-шоу, водное шоу, лекции, выставки, гастрофест, первый женский мотофорум. Полная программа размещена на сайте фестиваля.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: Реклама на 107.6.
1: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
2: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
3: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
2: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
4: ООО «Специализированный застройщик Zenai Development». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: 18+.
6: Вы устали от очков и контактных линз?
7: А так важно видеть мелочи жизни.
6: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
7: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
6: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. По предварительным оценкам, в дни голосования в регионе могут быть задействованы более 7,5 тысяч общественных наблюдателей. Председатель областного избиркома Елена Клименко рассказала об основных сроках и датах подготовки и проведения выборов. Избирательная кампания стартует после подписания указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. Для выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области решение должно быть принято с 11 до 21 июня. Выборы в представительные органы местного самоуправления должны быть назначены до 1 июля. После официального опубликования всех решений на официальных ресурсах и в средствах массовой информации избирательная кампания вступит в активную силу, пояснила Клименко. Она также напомнила, что документы для регистрации кандидатов будут приниматься до 18.00 5 августа. В этом году свердловчанам предстоит избирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также 542 депутата местных дум в ходе 34 очередей и от них дополнительных выборов в муниципальных образованиях. Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов в эфире 4 канала рассказал об утилизации шин. Он напомнил, что отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности, поэтому их нельзя складировать на контейнерных площадках. Чтобы сократить количество брошенных покрышек и несанкционированных свалок, администрация Екатеринбурга организует работу мобильного пункта приема автошин. Он откроется в железнодорожном районе 19 июня. Точный адрес будет опубликован позднее. Бесплатно сдать летние и зимние покрышки дважды в год может каждый желающий. Из мобильного пункта шины заберет компания-утилизатор, после чего покрышки отправят на переработку. Полученные в результате материалы смогут использовать при изготовлении бордюров и плитки, а также в дорожном строительстве. Если мы увидим положительный эффект и жители понесут шины в пункт приема, а не на контейнерные площадки, то будем рассматривать возможность распространения этой практики и на другие районы, добавил Русинов. Столица Урала в ближайшие годы может принять крупнейшие соревнования по водным видам спорта. Речь идет о чемпионате мира и чемпионате Европы. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Ранее стало известно, что Международная федерация водных видов спорта сняла все санкции с российских и белорусских спортсменов. Более того, Федерация водных видов спорта России тут же поступили предложения о проведении у нас в стране крупных международных турниров. У меня есть предложение на столе от Международной федерации по проведению чемпионата Европы и чемпионата мира. Они говорят, чтобы это была не Казань, потому что она уже принимала. Но в Москве нет объектов для этого, цитирует ТАСС слова президента Федерации Дмитрия Мазепина. После этого Дегтярев порекомендовал Екатеринбург в качестве основного кандидата. Минспорт рекомендует Федерации водных видов спорта России использовать Екатеринбург для проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта, сказал Дегтярев.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Линия защиты.
1: На Город ФМ прямой эфир. Это «Линия защиты». Меня зовут Евгения Лемесева. У нас в гостях сегодня Мария Маколова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, а также директор автономной некоммерческой организации «Решительные люди». Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Полина Савелкова, исполнительный директор ассоциации «Особые люди».
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Сегодня будем говорить про помощь семьям с детьми, да, с ограниченными возможностями здоровья. В чем вообще может заключаться помощь таким семьям?
2: Угу. Спасибо большое, что вы пригласили. Спасибо за возможность рассказывать про помощь, потому что на самом деле вопрос информирования семей о доступной помощи не только, кстати, в Свердловской области, а вообще в России, ввиду, опять же, какого-то колоссального количества информации, он достаточно такой актуальный, потому что не всегда можно забрать именно выверенную информацию, взять ее в работу. Что касается помощи, мы как организация, как Всероссийская организация родителей детей-инвалидов вообще выступаем как правозащитная организация. И здесь, на территории Свердловской области, у нас открыто территориальное отделение, которое, собственно, также уполномочено вести правозащитную деятельность в отношении семей, воспитывающих детей с инвалидностью, да, и это детки до 18 лет, и люди с инвалидностью старше 18 лет, имеющие особенности ментального здоровья. А, собственно, почему это важно? Важно, потому что мы понимаем, несмотря на то, что законодательство ежегодно все-таки усовершенствуется, вносятся социально направленные инициативы, активно работает гражданский институт, да, ну, скажем так, общественного контроля. В любом случае есть сложности, с которыми семьи так или иначе сталкиваются при воспитании ребят, либо уже в дальнейшем после наступления 18-летнего возраста.
1: То есть теоретически человек может как-то миновать вашу помощь, но семья с таким ребенком?
2: Миновать?
1: Пойти самостоятельно?
2: Конечно, конечно, конечно.
1: Но так сложнее или что?
2: Давайте я вам расскажу, что вообще у нас...
1: Поэтапно, давайте прям.
2: Расскажу о том, что федеральная организация в Орде существует с 2018 года. В Екатеринбурге территориальное отделение также существует уже с 2018 года. И вообще в регионах на сегодняшний день открыто 56 территориальных отделений. Это без учета местных отделений в муниципальных образованиях.
1: И вот семья обращается к вам. Угу. Зачем? Какие вопросы можно решить?
2: Да, конечно. Какие вопросы мы помогаем решать? Это в том числе помощь в обеспечении средствами технической реабилитации, с их качественным подбором для ребят, например, с инвалидностью. Почему? Потому что это тоже важный вопрос дальнейшей социализации и реабилитации детей. Это вопросы, связанные с сопровождаемым трудоустройством. Это вопросы, связанные с внесением, в том числе, законодательной инициативы здесь, на территории, например, Свердловской области. Для этого мы формируем такое неравнодушное сообщество родителей. В целом, это родительская организация, да, в названии, собственно, это говорится. Неравнодушных родителей, готовых взять на себя инициативу и ответственность за то, чтобы продвигать интересы, да, вовлекать в это и государство, и коммерческий сектор, и некоммерческий сектор, собственно, да, создавая определенный диалог, продвигать интересы наших детей.
1: А вообще...
2: Направлений множество, вообще вот так.
1: Угу. Ну-ка, давайте перечислим.
2: Правовая защита, доступная среда, реабилитация, сопровождаемая занятость, как я уже сказала, специфика различных нозологических, да, групп, в том числе это и индивидуальные закупки, медико-социальная экспертиза, средства технической реабилитации, ранняя помощь, как я уже сказала, внесение изменений в нормативно-правовые акты. И, собственно, еще важным таким, я назову это институтом, в нашем сообществе является взаимопомощь людей, равное консультирование, да, как мы его назовем, когда один родитель, прошедший уже определенный путь, да, сложный, с которым он справился самостоятельно, возможно, возможно, прибегнув к какой-либо еще помощи, он помогает информированию, опять же, способствует, да, тех родителей, которые в этом сегодня остро нуждаются и заинтересованы.
1: Есть дети с ментальными какими-то нарушениями, да, угу. Есть с физическими. Помощь разная требуется? И как это, как вы работаете?
2: Конечно.
1: Может, какие-то прям примеры?
2: примеры...
1: С кем, как сказать, прогрессивнее работа, с кем сложнее?
2: На самом деле, так сказать, что можно разделить там по сложности, не всегда можно это сделать. Вся работа, она нацелена только на благосостояние, собственно, гражданина, который имеет право получения определенной социальной помощи в отношении, собственно, установленных ему, да, каких-то ограничений здоровья, либо еще чего-то, да. Что касается ребят с ментальными особенностями, да, и ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди, которые передвигаются на коляске и так далее, другие нозологические группы. Вот приведу пример, например, да, нам удалось помочь, значит, девушке с сахарным диабетом, с установленной определенной сахарной помпой, да, определенной марки, помочь провести индивидуальную закупку расходных материалов. Опять же, благодаря вот этому такому союзу, я иначе никак не могу это назвать, это прогрессивный, качественный диалог между нами как организацией, между государством и между, собственно, благополучателем. Когда мы получаем заявление, опять же, можно прийти в семейную приемную, расскажу, как получить помощь. Можно прийти в семейную приемную, при этом ногами идти никуда не нужно. Все умеют пользоваться сегодня телефонами. Набрать helpvardia.org и, собственно, получить доступ к электронной семейной приемной, где можно выбрать свой регион, выбирать необходимость Свердловской области в нашем случае, да, если вы проживаете на территории Екатеринбурга или Свердловской области, выбрать муниципальное образование, рассказать о своей проблеме. В течение 72 часов с вами обязательно свяжется консультант первично, да, для того, чтобы уточнить всю историю вашего обращения, и далее уже поможет составить какие-то нормативные, составить документы, с которыми, собственно, заявитель пойдет в какие-то органы, да, для того, чтобы получить какую-то помощь, да, и так далее. Либо самостоятельно, либо мы также оказываем полное сопровождение, полный цикл, вот как вы правильно сказали, берем на ручки и идем. В нашем случае, в том числе, это так и происходит. Опять же, хочу сказать о том, что с нами успешно вообще коммуницируют, да, успешно сотрудничают и органы местного самоуправления, органы исполнительной власти нашего региона, Министерство социальной политики, Министерство образования, Управление культуры и так далее. Для нас это очень важное сотрудничество.
1: А кто именно, давайте все-таки еще раз проговорим, и при каких условиях можно эту помощь вообще претендовать?
2: В целом, давайте я вам скажу свой личный, да, какой-то подход и опыт. Вот, как правило, мы не отказываем никому. Конечно, это люди с инвалидностью в прежде всего, да, к нам обращаются не только люди с инвалидностью, там, с ментальными особенностями, достигшие 18-летнего возраста. Также обращаются взрослые, которые не могут самостоятельно справиться с какими-то вопросами. Мы не отказываем никому. Поэтому в целом все люди с инвалидностью, проживающие на территории Екатеринбурга, Свердловской области, имеют абсолютно свободный доступ к семейным приемным для того, чтобы мы могли им чем-то помочь, посодействовать. Даже маршрутизировать. То есть указать на какую-то организацию, которая также могла бы содействовать решению их вопроса.
1: А если коснуться трудоустройства?
2: Угу.
1: Я так понимаю, что это достаточно болезненный вопрос, да, в современном
2: абсолютно
1: мире. Может быть, начнем тогда, знаете, с чего? С инклюзии. Это насколько актуально? Мы вот к ней шли-шли, дошли вроде как. Что там с ней? Как дела обстоят?
2: В части инклюзии, мне кажется, что за последние 10 лет мы сделали в этом плане абсолютно точно прорыв, потому что я в своей презентации, когда рассказываю бизнесу, например, про инклюзию, как мы к ней шли, я всегда привожу пример людей с инвалидностью, которые в 90-е были вынуждены, например, быть дома ввиду отсутствия пандусов, ввиду отсутствия каких-то навыков коммуникации, ввиду отсутствия распространения информации, да, об этом. Сегодня, опять же, социальная политика государства очень здорово, я считаю, шагнула вперед в этом направлении, показывая необходимость вовлечения людей с инвалидностью не только

0: то ей необходимо иметь среди своего трудового коллектива 2% трудоустроенных людей с инвалидностью. Это называется квотирование рабочих мест. В случае, если организация превышает 100 сотрудников, то это уже не 2, а 3% людей с инвалидностью. Поэтому в целом вопрос актуальный с точки зрения, опять же, самого бизнеса. Но мы понимаем, что мы сейчас находимся в определенной такой кризисной точке. Мы не будем этого отрицать, потому что я вижу, опять же, по спросу рынка, да, по спросу... опять же, очень интересная ситуация, когда мы понимаем, что организации вынуждены экономить свои средства, но при этом существует определенный, скажем так, кризис на рынке труда в отношении квалифицированных кадров. И вовлечение, опять же, людей с инвалидностью здесь является определенным как будто бы решением. Почему? Потому что есть у нас поддержка со стороны государства, этого бизнеса, да, который берет на себя социальную ответственность по вовлечению людей с инвалидностью в свою работу. Есть у нас также, собственно, мотивированные, высокоэффективные люди с инвалидностью, которые средний срок, да, работы сотрудника, который превышает 3 лет. У нас есть в практике ребята, которым мы помогли трудоустроиться в крупную федеральную сеть, да, торговую, которые проработали сегодня уже больше 1 года. И есть люди, которые благодаря этой работе смогли решить свои вопросы. Более 10 лет человек не работал. Смог решить свои вопросы с кредитами и снять ограничения банка.
1: Мы чуть позже продолжим слушать эту очень интересную и полезную историю. Сейчас прервемся на рекламу.
2: Реклама на 107.6.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Это программа «Линия защиты» в прямом эфире. Меня зовут Евгения Лемесева. У нас сегодня гости потрясающие про помощь семьям с детьми с инвалидностью. Да, разговариваем. Мы остановились на том, что вы помогли, значит, трудоустроиться. Еще раз давайте, скольким людям в какую-то большую, значит, торговую сеть? Да,
1: за прошлый год нами было трудоустроено 15 человек с инвалидностью в розничную крупную торговую сеть.
0: А какие это были нарушения?
1: Разные. Это были и, собственно, общие заболевания. Это когда у человека, например, там сахарный диабет, сердечные приступы и так далее. И люди, ребята с ментальными особенностями в том числе.
0: Они работали как? На кассах? Нет?
1: Нет. Смотрите, мы здесь, опять же, благодаря тому, что крупный бизнес имеет возможность градуировать, да, каким-то образом разделять крупный функционал на более мелкий однотипный функционал, нам удалось, скажем так, как раз через вот эту мягкую интеграцию, ознакомление с одним маленьким процессом, другим маленьким процессом, да, человека, как раз удалось интегрировать в том числе и ребят с инвалидностью, с ментальной инвалидностью. Ребята, например, меняли ценники, а ребята делали выкладку товара и делают, да, на сегодняшний день. Вот буквально сегодня с утра списывались с одним из наших сотрудников, говорили о том, что буквально недавно, опять же, наверное, он уже год и три месяца работает у нас. То есть в целом это достаточно длительный срок. Работает достаточно хорошо, он ценный сотрудник.
0: Не про него ли вы нам рассказывали год назад в эфире?
1: Да, все верно. Мы,
0: ничего,
1: кстати, были с ребятами.
0: Себе.
1: Да, да, точно.
0: То есть успешно, значит, все дела идут.
1: Да, все верно, все верно. Все, слава богу, хорошо. Хочется рассказать также про взрослых, которые приходят, и на самом деле есть определенная такая история, когда взрослых интегрировать немножечко сложнее. Почему? Потому что мы знаем, что наступает определенный период стагнации, да, человек как будто бы замирает в своем

0: каком-то развитии, да, вот радуются тому, что есть. Это, конечно, все здорово и хорошо. Но наша такая позиция в любом случае быть эффективным, важным, нужным, тем более каждый раз при собеседовании, когда спрашиваешь у человека, в чем его мотивация в работе. И многие, практически 90% из них говорят именно быть полезным. И вот мы против синдрома выученной беспомощности, да, это когда люди уже привыкли
1: ничего не делать. Родители им подстилают соломку.
0: Да, все верно. И благо у нас есть организации в Екатеринбурге, Свердловской области. Вот сегодня Полина Сергеевна со мной, руководитель одной из крупнейших НКО в Свердловской области, которая помогает ребятам, в том числе с ментальной инвалидностью, да, адаптироваться в социальной среде и также учиться защищать свои права.
1: Полина, присоединяйтесь к нашей беседе. Расскажите, пожалуйста, да, о вашей деятельности и чем это полезно конкретно для детей вот этих ваших подопечных.
2: Угу. Да, я вкратце расскажу, что наша организация, да, Ассоциация «Особые люди» существует с 2015 года. Мы располагаемся в старинном красивом особняке на пересечении улиц Малышева и Московская. Замечательное наше здание, которое знают, я думаю, все жители города Екатеринбурга. Вот, организация была создана для выстраивания системной помощи именно действительно семьям, да, ребятам с ментальной инвалидностью. То есть такими диагнозами, как умственная отсталость, синдром Дауна, аутизм. Да. Моя коллега ранее говорила про обширный спектр тех, кому помогает, да, Всероссийская организация ВАРДИ. Вот. А мы именно работаем с ребятами с ментальной инвалидностью и, конечно, реализуем различные социальные проекты, социально значимые проекты и мероприятия. Вот. И сейчас в ходе эфира было, конечно, именно проговорено про защиту прав и интересов родителей, да, что куда им обратиться, куда им бежать, если родился такой ребенок, да, если он уже взрослый, куда, как помочь его трудоустроить. Но, конечно же, мы в своей деятельности еще обязательно акцентируем внимание на то, чему мы можем научить наших ребят, да, какие необходимые навыки мы можем им привить, развить, да, с помощью наших специалистов, с помощью наших педагогов, потому что у нас существует, это наше одно из крупных отделений в нашем центре, это отделение дневного пребывания, где наши ребята, да, а я называю ребята, потому что это уже не дети, это взрослые молодые люди, да, средний возраст у нас 20-24 года примерно, которые посещают различные направления, в том числе, да, спортивные, музыкальные, вот, трудовую деятельность, о ней чуть позже расскажу, что мы делаем и как, вот, конечно, кулинарные занятия, где учатся, да, сами себе готовить, приготовить еду, потому что это необходимо для той самостоятельной жизни, которая им возможна. Конечно же, это навыки безопасности, то есть как защитить себя самому, да, если не будет того взрослого рядом, я говорю про родителей или про законного представителя, потому что наши ребята, Мария тоже, думаю, подтвердит мои слова, могут передвигаться самостоятельно, да, по городу, вот, потому что если говорят про трудоустройство, да, в том числе, вот, могут передвигаться по городу, и, конечно же, могут возникать различные ситуации, да, опасные для них. И наша задача, помимо тех социально-бытовых навыков, конечно, им привить навыки безопасности, да, то есть как вести себя с незнакомцами, да, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций, по какому номеру телефона они могут позвонить, потому что это важно в силу того, что, конечно, они уже взрослые люди.
1: Полина, у вас же есть, наверное, какой-то какая-то статистика, да? Вы же не первый год работаете. То есть действительно ли как-то улучшилось их поведение, и родители стали меньше беспокоиться?
2: Смотрите, да, в силу того, что ребята ходят на протяжении там не одного года, на протяжении нескольких лет, и, конечно, это прирост идет таких семей, прирост таких ребят. Родители, конечно, мы обязательно отслеживаем эту динамику, да, и педагоги ее отслеживают. Вот, мы можем здесь говорить, что здесь у всех родителей присутствует страх, именно страх, вот, отпустить своего ребенка куда-то на дальнее расстояние, отпустить, потому что общественный транспорт, да, различные опасности, там, тем более, если это зима, это вечернее время суток, конечно, так же, как за маленьких детей, они беспокоятся. Вот. И здесь мы можем динамику отслеживать, потому что ребят, которые самостоятельно начинают передвигаться от дома, допустим, до центра, становится больше. То есть родители, зная, что ребенка научат, ребенка обучат здесь, как себя вести, они начинают ему доверять, и у нас вот прирост идет по ребятам, которые который начинает самостоятельно передвигаться. Это первый момент. А второй момент, конечно, родители замечают, что даже вот у нас была там молодая девушка или молодой человек, вот, что случилась какая-то ситуация, и, например, набрали номер скорой помощи и вызвали, в смысле, скорую помощь, когда маме было плохо.
1: Какие вот молодцы. Ситуация. А я вот хочу вам продемонстрировать. Мы можем показать как раз картинки вот в эту камеру для тех, кто нас смотрит в
2: ВКонтакте. Да, я вкратце расскажу именно, да, тут говорилось о трудоустройстве. Понятно, что не все ребята, и мы это признаем, не все ребята могут быть трудоустроены. У нас в рамках нашего центра действует трудовая деятельность, где мы ребята обучаем полиграфии, швейному и вязальному делу.
1: А вы прям показываете. Вот. Пока да. говорите, и показываете. Вот, между так? вами, да.
2: Ага.
1: Между
2: так.
1: вами.
2: Вот. Вот такие вот открыточки мы изготовили. Вкратце расскажу, что это за открытки и вообще, почему они были созданы. Вот сзади тут такой календарик именно с логотипом нашей организации, с логотипом уполномоченного по правам ребенка Свердловской области.
1: На примере да. какой-то одной можете прям показать?
2: Да, давайте вот возьму любую. Данная открытка, данное да, мероприятие профилактическое было создано в рамках всероссийской акции, которая действует «Безопасность детства». Она инициирована уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации, то есть это всероссийская акция на территории всей страны, она у нас действующая. Такое мы придумали вместе с нашим региональным уполномоченным по правам ребенка Титовой Татьяной Александровной. Вот, придумали, что вот наши ребята такие открыточки, макеты рисуют, да, изготавливают, ламинируют, режут. То есть вся открытка изготовлена самостоятельно нашими ребятами в наших мастерских, в нашем центре, под руководством, понятно, педагогов. Открытки разные, вот я уже показала, да, с такими вот формулировками, да, в рамках акции, что и как нужно нашим ребятам, я имею в виду как вообще обычным, да,
1: нормотипичным,
2: да, вести себя в период летних каникул, потому что это важно, да, потому что вообще, почему эта акция была создана? Эта акция была создана в целях профилактики гибели травматизма среди несовершеннолетних.
1: Потому и что вы очень их много. Раздаете.
2: Да, эти открытки мы раздаем. Мы уже первые совершили выезд даже по неблагополучным семьям на территории Октябрьского района. И часть таких открыток, уже порядка 100, мы раздали в неблагополучные семьи, потому что там риск высок именно гибели и травматизма. И по территории Свердловской области всем органам и учреждениям системы профилактики мы обязательно такие открытки передадим. Вот, и они в первую очередь поедут, будут розданы как в школы, образовательные учреждения, так и обязательно в неблагополучные семьи, потому что очень отклик нашел, мы детям вручали, они, а что, а как, а почему, дайте посмотреть, дайте почитать, вот, носит такой информационно-просветительский характер, чтобы у нас трагедий и каких-то происшествий в летний период с несовершеннолетними случалось меньше.
1: Дорогие гости, у меня, знаете, еще какой вопрос? Помощь семьям с детьми, ну вот с инвалидностью, она вообще пожизненная?
0: Давайте я, наверное, скажу о том, что вообще помощь оказать человеку никогда не поздно. Знаете, что самое важное? Уметь за ней обратиться.
1: А у нас с этим, видимо...
0: С этим есть сложности, потому что у нас есть определенная такая позиция «справлюсь сам» и так далее. Но и опять же, в силу информирования, отсутствие знаний о том, куда можно обратиться.
1: А вообще вот этот статус, что ли, семьи с детьми, с ОВЗ, его нужно как-то получать? Как?
0: Ну, это исключительно прерогатива медико-социальной экспертизы в случае, если это инвалидность, да, или в случае именно ОВЗ, это программа, забыла, как она называется правильно, также проводится определенная комиссия, где у ребенка
1: и нужно регулярно подтверждать этот статус?
0: В зависимости от длительности присвоения такого статуса. Есть различные, ну, скажем так, различный временной период от года до... Да, до пожизненного.
1: Вот в этих всех вопросах вы тоже оказываете помощь?
0: Да, конечно. Мы оказываем сопровождение, да? Да, информирование и в том числе сопровождение по вопросам медико-социальной экспертизы.
1: А короткий уточняющий вопрос. Вы разделили прям понятие дети с инвалидностью, дети с ОВЗ. Это что,
0: да,
1: разное?
0: Все верно, это разное. Да, разные понятия.
1: То есть мы...
0: Это люди, которым официально выдана розовая справка об установлении статуса человек с инвалидностью, ребенок-инвалид и так далее, да? Взрослые после 18 лет получают определенные группы, которые дают им определенный, как бы, да, набор, ну, скажем так, социальных услуг, предполагают и так далее, степень инвалидизации предполагается. До 18 лет всем выдается розовая справка с, со статусом «ребенок-инвалид».
1: То есть ничего унизительного нет, когда мы говорим, констатируя факт, что ребенок с инвалидностью?
0: Я считаю, что нет.
1: Хорошо.
0: Ничего нет.
1: А, может быть, в ваших планах еще какие-то формы помощи таким семьям и детям с, ну, с ОВЗ и с инвалидностью? Mm-hmm. Давайте коротко завершая эфир. У нас с вами буквально минуточка.
0: Можно тоже? Я принесла вам подарок для того, чтобы по возможности, если вдруг вы где-то наденете этот скромный, да, подарочек, здесь у нас есть такая надпись «Меняем мир вместе». И это как раз про то, что родительское сообщество, объединяясь, может многое при этом влиять на качество жизни своих детей, не только детей. Что касается мероприятий, да, мы в ближайшее время планируем несколько информационных мероприятий, которые также будут посвящены рассказу о том, какие сервисы и услуги есть на территории Екатеринбурга и Свердловской области для получения помощи для ребят с инвалидностью и семей.
1: Спасибо вам большое и за этот подарок, и за то, что вы к нам пришли и рассказали такие полезные вещи. В нашей студии были Мария Макалова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, и Полина Савелкова, исполнительный директор Ассоциации «Особые люди». Впереди на Город ФМ в 14:00 Екатеринбург спортивный Алексей Чистяков, президент Федерации водно-моторного спорта Свердловской области, расскажет о фестивале движения. Спасибо вам большое. Оставайтесь на Город ФМ.
0: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Дорожные ремонты в этом году охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер лично контролирует реализацию наиболее сложных и значимых дорожных объектов региона. В этом году в Свердловской области работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети, на 10 – строительство и реконструкция, на 12 – капитальный ремонт и на 52 – ремонт. В общей сложности обновим 300 километров. На обновление почти 113 километров муниципальных дорог территориям Свердловской области выделили более 7 миллиардов рублей. В целом все работы идут по графику. В территориях вопрос на личном контроле глав, написал Паслер в своих соцсетях. В этом году объем дорожного фонда региона составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда рублей привлечены из федерального бюджета. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил управлению капстроительства Екатеринбурга заключить долгосрочный муниципальный контракт на строительство улицы Академика Парина от улицы Чкалов до улицы Амундсена. Соответствующее постановление градоначальник подписал накануне. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечить транспортной инфраструктурой территорию перспективной жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. Работы на этом объекте будут завершены до конца 2030 года. Екатеринбуржцев приглашают принять участие в опросе и высказать свое мнение, нужны ли металлические гаражи на территории города. Опрос продлится до 26 июня. Горожанам предлагается ответить, насколько необходимы металлические гаражи. Очень нужны, нужны для определенных категорий граждан, совсем не нужны. Ответить на вопросы жители могут на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, платформа – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург спортивный с Борисом Оболиным.
1: Добро пожаловать в Екатеринбург спортивный. Как всегда в это время на город FM 107.6 на самом екатеринбургском радио. Самый здоровый образ жизни. Голы, очки, секунды, победы, поражения, рекорды, достижения. Но самое главное, мы не просто обо всем этом рассказываем. Мы делимся с вами, наши уважаемые радиослушатели, опытом наших замечательных спортсменов. Доказываем на конкретных примерах, что вы сами можете оказаться на самой высокой ступени самого почетного в мире пьедестала. Ну а сегодня мы поговорим о мероприятии, которая в первую очередь призвана вас самих пробудить интерес к спорту, к действию, к адреналиновыделению, к движению. Вы уже обратили внимание, что движение в центре Екатеринбурга скорректировано, что стало больше крепких, здоровых, мускулистых, габаритных мужчин в кожанках, в косухах, потому что скоро зашумят моторы. Этих моторов бояться не стоит. Мотоколонна байкеров, самые разнообразные трюки, соревнования, состязания, но не только на земле, но и на воде. И вот о том, что будет у нас в самом центре города на главной водной артерии Екатеринбурга, мы сегодня и поговорим. У нас в студии Алексей Чистяков, президент Федерации водно-моторного спорта Свердловской области. Алексей, приветствую.
2: Да, добрый день, Борис.
1: Мы в прямом эфире, поэтому если у кого-то из радиослушателей есть вопросы, то, пожалуйста, пишите. Эфирный мессенджер Макс работает. Его номер плюс 799-15-15-107.6. 227-107.6 это телефон нашего прямого эфира. Идете на движение? Идете ли конкретно на аквасерф, на мотосерф и, в общем, гидрофлай. Еще гидрофлай и аквабайк. В общем, если вы первый раз слышите эти слова, мы вам сейчас все объясним. Но для начала, водная программа, она ведь в Екатеринбурге не только в рамках движения проходит. Мы еще привыкли, что и на день города аквабайкеры оккупируют городской пруд. Бывали и другие дни.
2: Да, безусловно. Ну, я всегда, когда говорю традиционно. То есть мы уже на этой площадке работаем 15 лет. То есть 2012 года мы провели здесь уже не один чемпионат страны. Провели с вами в 300-летие Екатеринбурга впервые в истории страны первый, ну и пока единственный турнир, международные соревнования по гидрофлаю. То есть поэтому, да, на этой площадке она нам знакома, она любима, она очень нравится райдерам со всей страны, они с большим удовольствием едут к нам на мероприятия, будь то День города Екатеринбурга, будь то теперь фестиваль движения, вот уже традиционно третий год подряд. Поэтому, да, всегда рады видеть всех на берегу и показать все, что умеем на воде.
1: В этом году программа как-то изменилась по сравнению с предыдущими фестивалями. Это мы уже конкретно о движении сейчас говорим.
2: Да, в этом году мы немножко поменяли формат на второй день. То есть первый день у нас мы работаем, площадка именно водная работает с 6-7, субботу-воскресенье, с 11 до 5 часов. Значит, в субботу у нас программа разделена на две локации. То есть первая локация — это стадион «Динамо Драмтеатр». То есть там вот сейчас устанавливается кольцевая трасса, где будут гонки на стоячих и сидячих гидроциклах. И вторая локация — это между резиденцией, соответственно, и 9-й гимназией, да, вот сама плотина непосредственно. Здесь у нас будет в субботу мотосерф, здесь у нас будет аквабайк фристайл, и здесь у нас будут показательные выступления по гидрофлаю, и здесь же у нас в субботу будет с вами в 23 часа ночное световое шоу на гидрофлаях.
1: То есть в субботу можно с плотины вообще не уходить. Как пришел туда, к скольки? К 10 утра?
2: К 11. К 11. Да, то есть в субботу можно вообще не уходить ни от воды, ни от главной сцены, благо это...
1: Организуйте все... места для ночевки зрителям. Никто не уйдет.
2: Да, благо это все через переходик, грубо говоря, через улицу Ленина. То есть тут основная сцена, тут вода, тут улица 8 марта, где у нас с вами стандрайдинг и тоже мотошоу. То есть вообще все площадки как бы в такой локации, то есть ближе к Малышево в историческом сквере, вы знаете, что начнут собирать мотоцикл. тот, который разработали в архитектурном институте, то есть проект, который победил, его там с октября-ноября месяца был этот проект, и на ваших глазах соберут этот мотоцикл, тот проект, который победил. Вот. И про нашу программу, да, я еще продолжу. А в воскресенье, вот что нового у нас в этом году, мы две площадки соединяем. То есть у нас будет одна площадка, это вот Плотинка, резиденция губернатора, 9-я гимназия. Здесь у нас будет поставлена трасса слалома. То есть на сидячих и стоячих гидроциклах плюс мотосерф будет слалом. И, соответственно, будут соревнования по гидрофлаю. То есть это вот воскресная программа.
1: Давай тогда поясним радиослушателям, что это такое мотосерф, гидрофлай. Я вот посмотрел, мотосерф — это то ли доска с вмонтированным мотором. Где-то мы даже с помощью искусственного интеллекта видели ролики. Так это один из промо-роликов движения, как мотоцикл едет, вот как едет обычно мотоцикл, но по водной глади, не по дороге.
2: Да, ну давайте мы к этому мотоциклу еще придем, немножко расскажем про дисциплины, да, так поясним зрителям. То есть наверное, самое знакомое это все-таки аквабайк. То есть это гидроцикл, как сидячий, так стоячий. То есть за ним
1: упал. Ну, этим, по крайней мере, каждый третий из наших слушателей пользовался. Опять же, не забываем, что в самом начале года одним из первых эфиров этого года была беседа не только с Алексеем, но и с прекрасной Марией Бесчастной, которая принесла Екатеринбургу и Свердловской области первую в истории бронзовую медаль чемпионата мира взрослого по аквабайку, причем уже с флагом и гимном. И там все было по-серьезному, по-честному.
2: Да, все верно.
1: И, кстати, Мария, насколько я понял, тоже будет
2: Мария
1: выступать.
2: Мария будет одним из хедлайнеров. То есть у нас состав участников очень серьезный. Нам приехали гости из Санкт-Петербурга, с Москвы, приехали гости из Дзержинска, со Ставрополя. Соответственно, наши, ну, как мы их называем, близкие друзья, это Пермская, Челябинская область, то есть вся Свердловская область. То есть состав участников у нас только действующих чемпионов России, около 5 человек будут выступать. То есть которые вот сейчас действующие чемпионы России будут защищать свой титул в этом 26-м году.
1: У них это такая своеобразная предсезонка.
2: Да, потому что через неделю после нас, буквально на следующие выходные, у нас начинается чемпионат России в Перми, да, то есть здесь такая, можно сказать, хорошая боевая контрольная тренировка, то есть пробуют технику, пробуют силы, отличные старты, и все перемещаются в Пермь уже на этап чемпионата России.
1: То есть гонки на аквабайках и даже еще какие-то трюки мы увидим.
2: Да, безусловно. То есть вот мы проговорили про одну дисциплину, да, самую знакомую. Далее у нас будет аквабайк фристайл. Это где спортсмены на стоячем гидроцикле выполняют всевозможные фигуры. Там сальто вперед, развороты на 360-180 градусов. Там как бы создавая себе волну, подпрыгивая, делая хорошие трюки без рук, без ног, там в ласточке и так далее. То есть это вот все аквабайк фристайл, да. Следующая дисциплина, которая у нас была представлена только в прошлом году в Екатеринбурге, это мотосерф. Это действительно доска. Это доска с двигателем, который там встроенный. То есть она вроде как бы кажется не очень большая, но там встроен двигатель-водомет, то есть на двигатель внутреннего сгорания. И также пульт в руке у спортсмена.
1: А, то есть спортсмен стоит
2: с пультом в руке. Да, то есть там...
1: Еще соревнований такое возможно.
2: Да. То есть как бы пульт в руке, и спортсмен управляет, соответственно, доской, газом, да, при поворотах он управляет, ну, грубо говоря, как на сноуборде, то есть где-то немножко похоже, за счет изменения тела.
1: Да, равновесия, да. Сноубордистам бы еще на свои соревнования пульты.
2: Они бы в горку ехали.
1: Ну, или наоборот, ускорение.
2: Ну, и уже полюбившаяся всем дисциплина, это, соответственно, гидрофлай, это полет над водой. То есть это когда спортсмен у нас за счет струи, которая создает реактивную тягу через шланг, поднимается на шланге, там шланг до 18 метров, то есть всевозможные трюки выполняет. У нас с вами здесь будет присутствовать действующая чемпионка мира. Злата Талантова из Красноярска прилетит. К сожалению, у нас второй чемпион мира, то есть Злата у нас чемпионка мира среди женщин, у нас Кирилл Фролов чемпион мира среди мужчин, то есть он у нас будет только на вечернем шоу, ну, учеба. Учеба, школа. То есть он прилетит на вечернее шоу и, соответственно, улетит на следующее утро на экзамены.
1: Вот я только хотел спросить, какая школа, какая учеба? Каникулы.
2: Экзамены, да, экзамены.
1: Понятно. А действующие чемпионы мира имеется в виду вот именно по гидрофлаю?
2: По гидрофлаю, да. То есть в прошлом году в Италии, что Злата, что Кирилл, уверенно победили. Ну, вообще, как бы в мире те трюки, допустим, которые делает Кирилл, это сальто вперед и четверное сальто назад, их делают, ну, вот там 3-4 человека максимум. То есть это вот уровень чемпионата мира. Доказали всем, что наши российские райдеры в гидрофлае, в общем, сильнейшие в мире.
1: Они как-то опробуют местную акваторию для тренировок или, что называется, с листа начнут?
2: Ну, нет, у них будут тренировки, хотя они здесь выступают у нас уже ежегодно на протяжении многих лет.
1: То есть знают наизусть, если что, с закрытыми глазами могут полетать.
2: Это знакомая локация, это любимая локация, потому что, когда они приезжают в Екатеринбург, спасибо всем гостям столицы, жителям города Екатеринбурга, то есть наши спортсмены, наши райдеры, когда приезжают, они говорят, столько зрителей, сколько в Екатеринбурге, нету ни на одном соревновании в стране. То есть, ну, обусловлено, наверное, нашей локацией, да, того, что это у нас соревнования проходят всегда в какой-то большой праздник, в какое-то большое событие, и до 120 тысяч зрителей проходит там за день, ну, такого нету нигде.
1: Вот за что все представители водно-моторного спорта любят Екатеринбург. Мы сейчас ненадолго прервемся и сразу после небольшой полезной паузы продолжим.
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный и продолжаем говорить о стартующем завтра в Екатеринбурге. Ну, что-то уже сегодня даже стартует мотофестивале движения «Урал», и в его рамках пройдут большие соревнования на воде по водно-моторному спорту. И президент профильной федерации Свердловской области Алексей Чистяков в нашей студии. В первой части программы рассказали еще раз, что, собственно, вас ждет. Это и мотосерфы, и аквабайка, аквабайк-фристайл и гидрофлай. Полеты во всех смыслах во сне и наяву. Полеты над водой и только что не под водой. И самое главное, зрительский интерес. Пугают нас то ли дождями, то ли грозой. Но тут я даже думаю, излишне спрашивать, состоится ли, будет ли как-то корректироваться.
2: Соревнования состоятся. Единственное, да, когда будет гроза, ну, соответственно, это небезопасно. То есть не
1: поэтому
2: воду,
1: во время молнии, грома, да, всех с воды.
2: Ну, представляете, как бы гидрофлай, шланг 18 метров, ну, все мы учили с вами, да, и молния навстречу. То есть это прямой молниеотвод, грубо говоря.
1: А не было такого?
2: Нет, что это очень опасно. То есть никогда в грозу не гоняются, не соревнуются. То есть если не будет дождя, скажем так, стеной, то соревнования состоятся в любую погоду.
1: А если стеной, то тоже...
2: То стеной, ну да, то есть там просто... Райдера, может быть, не видно, который впереди идущий, да, то есть и так он создает, грубо говоря, брызги за собой, то есть такая помеха, если еще будет дождь стеной, ну, это действительно небезопасно.
1: Хотя сами они вроде бы в специальной непромокаемой одежде, в комбинезонах.
2: Да, да, да, да, ну, безопасность прежде всего.
1: Мотоциклы-то сами по себе тоже... на то они и предназначены. Зрителям где лучше располагаться? Потому что у нас же все равно определенные перекрытия и ограничения передвижения есть. Вот как аудитории быть? Куда подходить? Где лучше находиться?
2: Вот смотрите, да, меня уже спрашивали, если бы вы были зрителем, где бы вы стояли и смотрели, да? Я отвечаю на этот вопрос. Если бы я был зрителем, я бы прогуливался от драмтеатра до улицы Ленина, по Ленина, вдоль резиденции, и до космоса, и до Динамо. То есть ходил бы, гулял вокруг этой акватории, потому что действительно две площадки, две локации, то есть они не синхронизированы, то есть они работают самостоятельно. Там гонки, здесь гонки, то есть как бы не перерывы ни в одно время. Поэтому вы можете посмотреть всю красоту водномоторного спорта, как гоночные дисциплины, так и артистические дисциплины, которые будут представлены. То есть тихонько прогуливаясь вокруг замечательного городского пруда.
1: Ну, самое главное, что там каких-либо ограничений на передвижение не будет.
2: Да, да, все как бы открыто, спокойно, там нету никаких перекрытий, то есть спокойно проходите и смотрите соревнования на воде.
1: Вход абсолютно свободный, если это кого-то интересует. Ну, если какие-то ограничения будут, то уж поверьте и поймите сотрудников службы безопасности эти меры. Необходимо сейчас. А что еще интересного будет? Может быть, какая-то будет, я не знаю, там, программа из серии «Мастер-класс», «Проверка» или с учетом... Потому что ведь сам по себе фестиваль движения, его концепция, это не столько соревновательная, сколько такая показательная составляющая.
2: Да, безусловно. Мы с организаторами подготовили еще несколько сюрпризов. Как вы могли, наверное, видеть ранее, анонсировали кроссовый мотоцикл на воде.
1: Так.
2: То есть спортсмен будет выезжать у нас порядка 3-4 раз за соревнования с показательными выступлениями. То есть это кроссовый мотоцикл, у которого спереди, сзади лыжа. Вот он на обычном мотоцикле едет по воде. То есть мотоцикл едет по воде.
1: То есть это не искусственный интеллект, нет, это нет, не сгенерировано
2: абсолютно
1: нейронкой.
2: Точно. Это райдер, наш гость Степан из Санкт-Петербурга, специально приглашенный гость, который будет удивлять вас ездой по воде на кроссовом мотоцикле. Это вот одна вещь. Также у нас будут представлены две школы вейкборда, которые также в перерывах между заездами покажут свое мастерство на управление доской на воде на вейкборде, то есть за катером по волне. И мы приготовили для вас небольшую выставку в районе 9-й гимназии. Там, ну, будут представлены те школы вейкборда, которые есть. Там будут представлены нашими друзьями Федерации судомодельного спорта копийные модели судомодели времен Великой Отечественной войны. Mm-hmm. То есть будут три модели с описанием, там, с водоизмещением, где, когда они там ходили, воевали там, и так далее и тому подобное. И это будет не просто выставка, они также будут выходить на воду и также будут участвовать в этом замечательном празднике на воде.
1: Это как они будут выходить?
2: А это копийные модели, которые у нас с вами пройдут на радиоуправление, будут ходить по воде.
1: Понятно.
2: То есть вы их можете
1: как
2: увидеть. Да, то есть это судомодель.
1: А самому поуправлять, с помощью того же пульта, кстати говоря, да, наверное, да?
2: Да, да, да, безусловно, на радиоуправлении. То есть вы их можете увидеть на берегу, посмотреть их вот очень близко, а потом можете увидеть, как они будут ходить по воде.
1: Ну, соответственно, никаких возрастных ограничений, то есть можно приходить и с детьми, и всей семьей. Самое главное, ну, одевайтесь, опять же, по погоде. Если чуть-чуть отвлечься от программы движения, у нас ведь сезон-то стартовал уже водномоторного спорта.
2: То да,
1: есть
2: да,
1: чемпионат да. России через неделю в Перми, но какие-то старты уже состоялись.
2: Да, у нас уже был Кубок России по классическим дисциплинам в Краснодаре. То есть у нас уже были всероссийские соревнования в Геленджике, у нас уже прошли всероссийские соревнования в городе Лысьва, не так далеко, то есть в Пермском крае. Там спортсмены у нас успешно выступили, на Кубке России взяли серебряную медаль, несколько спортсменов стали победителями всероссийских соревнований как по аквабайку, так и по классическим дисциплинам. Это мотолодки, скутера, глиссера. То есть эти спортсмены, которые аквабайкисты, будут завтра, послезавтра все здесь. То есть вы можете наблюдать, я еще раз говорю, то есть у нас порядка 5 действующих чемпионов России, которые будут состязаться на акватории городского пруда.
1: Вообще, это очень хороший способ познакомиться с тем или иным видом спорта, открыть его для себя, причем открыть сразу по максимуму. Я думаю, что можно даже сказать, вся, ну, если не вся, то большая часть сборной России будет представлена.
2: Да, да, безусловно. Ну, как минимум 50% сборной России будут здесь, да. Что касаемо познакомиться, посмотреть, да, то есть окунуться в этот вид спорта. И еще хотелось бы немножко анонсировать такую вещь. У нас замечательная локация в городе Екатеринбург появилась. Это на левом берегу Верхесецкого водохранилища, называется «Территория ветра». Да, такой, да, да, отличный, да, пляж. То есть вот теперь сборная области по аквабайку у нас базируется именно там. То есть вот с открытием данной локации, с открытием этой территории, то есть это, скажем так, база сборной области по дисциплине аквабайк, то есть по гоночным дисциплинам. То есть мы договорились с парком культуры и отдыха, который, вот, грубо говоря, чья это локация, да, вот, и теперь мы, это наш дом.
1: То есть не надо теперь в область куда-то ездить?
2: Ну, или аквабайк, да, пожалуйста. Вот,
1: другой вопрос, что если рядом кто-то базируется в области, там в том же, в Тагиле, в Каменске, то это надо в Екатеринбург приезжать, но тут хотя бы более-менее все условия есть.
2: Да, здесь как бы шикарное место, то есть там и раздевалки, и слипы, то есть и сама локация, то есть прямо в городе, да, то есть не надо никуда ехать, там выезжать за рамки города. Тем более спортсмены-аквабайкисты у нас в основном весь костяк находится в городе Екатеринбург. То есть это жители города Екатеринбурга. Почему у нас и была небольшая проблема, да,
1: с
2: тем,
1: что... Ну, мы в январе об этом,
2: да,
1: говорили.
2: Да, об этом говорили, что вот и вот, наконец-то мы нашли такую локацию.
1: Хотя территория, да, ветра ведь официально была презентована еще осенью прошлой. Или вы вот как-то договорились недавно?
2: Нет, вот, ну, насколько я понимаю, она была презентована осенью, а открылась-то она вот весной, буквально в мае, то есть мы как раз вот в открытии.
1: Вы были одними из первых, кто ее обжил, что,
2: да,
1: называется,
2: да,
1: обновлял.
2: Да, вместе с кайтингистами, скажем так, да, поэтому вот такая локация, там сейчас тренируются, приходите, смотрите, то есть в вечернее время практически там всегда проходят тренировки.
1: Так, прийти, посмотреть, это понятно, а самому себя попробовать с точки зрения вот обучения, школы, секции, ее планируется использовать?
2: Ну, школу, секцию мы держим это в планах, но здесь вопрос, соответственно, это вопрос как бы с городом. Для того, чтобы открыть школу, секцию, понимаете, это уже образовательная деятельность, деятельность дополнительного образования. То есть здесь уже как бы регламентированные вещи. Поэтому вот только в таком плане.
1: А задействовать территорию ветра под соревнования, чтобы и там зрителей размещать
2: есть,
1: на будущее?
2: Есть такое в планах, да, то есть есть такое в планах. Сейчас мы очень пока осторожно об этом говорим, но рассматриваем на июль-август провести какое-то соревнование показательное, там, неофициальное, да, типа фестиваля, вот, для того, чтобы показать эту территорию, пригласить наших друзей со всей страны к нам в гости на эту территорию. Вот. Ну и так, скажем, обживаемся.
1: Получить лицензию. То есть я правильно понимаю, что пока Екатеринбург еще по каким-то формальным юридическим причинам еще не может проводить официальные соревнования, даже чемпионата России, или нет?
2: Нет, это как бы не связано друг с другом. Если получить лицензию, это как раз образовательная деятельность, да, для того, чтобы тренировать детей. У нас, к сожалению, в городе Екатеринбурге нету отделения водномоторного спорта, как бы ни в одной школе. Мы Работаем над этим.
1: Ну вот, пожалуйста, территория ветра появилась. Да, может, это тот самый попутный ветер.
2: Может быть, мы рассматриваем этот вариант, да? Проводить соревнования, ну, нам никто не мешает. Мы на Верхесецком пруду очень много провели соревнований, базировавшись и в Коматеке, и на Фролово в школе, в спортивной школе Верхесецкого района. Поэтому для соревнований нет никаких препятствий.
1: Итак, еще раз напоминаем. Завтра... В одиннадцать для всех, просто мы с Алексеем там еще организовывать мероприятие будем. Я там, кстати, буду комментировать, если что, подходите, узнайте.
2: Да, я хотел представить официальный голос нашей водно-моторной площадки.
1: А, с завтрашнего дня пока еще только.
2: Суббота-воскресенье, официальный голос. Это Борис Оборин.
1: Фирменный браслет уже
2: презентовали. Вы его будете не только слышать, а еще и видеть.
1: Ну, главное, чтобы слышали. Видеть это как раз совсем не обязательно. Итак, завтра с 11 часов на Плотинке и до 11 вечера. И в воскресенье где-то... Ну, в воскресенье все-таки чуть поменьше будет программа.
2: Ну нет, с 11 до 5.
1: С 11 до 5. В 5 уже подведение итогов и награждение.
2: Да, у нас площадка работает до 5, потому что с 6 начинает работать основная сцена в историческом сквере. Вот, поэтому все после водной площадки, добро пожаловать на основную сцену, на хедлайнеров. Замечательные гости, если вы знаете, там прямо вот сегодня там и Бутусов, и смысловые галлюцинации.
1: Они уже здесь?
2: Да, они уже здесь, они сегодня выступают. Там у нас также с вами Чиж выступает. Прямо программа, если вот увидим, одни имена.
1: Алексей Чистяков сейчас проанонсировал следующую нашу программу сегодняшнюю. У нас, как всегда, по пятницам в 5 часов год уральского рока. И сегодня в программе «Здесь был рок» Рудольф Стерхов, администратор Свердловского рок-клуба. Очень много интересных историй расскажет, поэтому ни в коем случае не пропустите. Ну и приходите на фестиваль движения. Алексей Чистяков, президент Федерации водномоторного спорта Свердловской области. Алексей, огромное спасибо, удачи и до новых встреч.
2: Да, всем спасибо, друзья. Ждем всех 6-7 на водных состязаниях. Также с 5 по 7 с сегодняшнего дня, вот уже буквально через пару часов, начинается программа фестиваля движения. Всех ждем.
1: Всем удачи, болейте за наших.
2: Спасибо.
8: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
9: На 107,6. Новости на город ФМ.
10: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве заключены на полях Петербургского международного экономического форума. Так, на стеклах 1500 автомобилей Яндекс.Такси компания безвозмездно планирует разместить двусторонние наклейки с QR-кодом, ведущие на сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. В дальнейшем рассматривается более широкая интеграция, в том числе через размещение на Яндекс.Картах информации о реализованных объектах. Соглашение между правительством Свердловской области и президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, а также на развитие цифровых компетенций свердловчан. Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и правительством Свердловской области будет содействовать кооперации между предприятиями, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
11: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, прибрежных скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос – это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
10: Глава города добавил, что программа ФКГС не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше. В преддверии Дня русского языка, Пушкинского дня России, в год народного единства ОНО «Наш дом» с Департаментом общественных связей администрации Екатеринбурга провели на площадке Академии футбола необычное мероприятие. Участниками стали ее юные воспитанники. Организаторы решили проверить, насколько язык великого поэта может быть интересен современным спортсменам, и организовали интерактивную игру. Вместе с детьми организаторы говорили не только о правилах грамматики, но и о других вещах, о богатстве и красоте русского языка, важности сохранения языков всех народов огромной страны, о том, что Россия – это общий дом, где живет многонациональный народ.
9: О погоде.
10: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
5: Даже не помню.
4: Без дел, без телефонов, без спешки.
5: Без шумного города.
4: Мы как будто снова познакомились.
5: Нет, мы просто вернулись.
4: Куда?
5: Друг к другу.
6: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
1: С 5 по 7 июня в третий раз будет проходить один из самых крупных фестивалей Екатеринбурга «Движение». В этом году на нем планируется множество бесплатных активностей. Например, в самом центре города можно посмотреть на зрелищное мотошоу, посетить вкуснейший гастрофест и послушать выступления Вячеслава Бутусова, Сергея Бабунца, группы «Елки», «Чиж и компания» и «Северный флот». Главные активности пройдут на нескольких площадках. В историческом сквере, на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Полную трехдневную программу можно посмотреть на сайте фестиваля по тегу «Движение» 6+.
2: В субботу в парке Маяковского большим фестивалем отметят День эколога. На главной сцене выступит группа «Эко», певица Лера Валерия и хор-мажор. На аллее пройдут йога, выставка, свопы. На лесной сцене Коляда театр покажет постановку «Пузырь, соломинка и лапоть». У центрального входа устроят мастер-классы и сбор вещей на переработку. Кроме этого, пройдут кинопоказы и спортивные активности. Конечно же, цель фестиваля – показать, как можно эффективно и полезно использовать мусор и разного рода отходы, приучить детей к тому, что город не может существовать без окружающей его зеленой и водной среды. Первые мероприятия начнутся в 9:00. Приходите всей семьей. Вход свободный. 0+.
1: А еще в эти выходные открывается новый сезон «Лето на заводе». Креативный кластер, популярный уже не первый год, из-за шквалистого ветра перенес официальный старт с прошлых выходных, поэтому вся праздничная программа состоится 6 и 7 июня. Вас будут ждать концерты, мастер-классы, лекции, перформансы и другие мероприятия. Будет возможность покататься на новых аэрокатамаранах, послушать свежие диджейские сеты, погулять по территории, а дети с удовольствием займутся своими делами в большой игровой зоне. В общем, приходите всей семьей. 0+.
2: В литературном квартале с размахом проведут Пушкинский день. В день рождения писателя Александра Сергеевича устроят яркий тематический праздник. В парке литературного квартала для тех, кто хочет научиться красиво танцевать, проведут мастер-класс по бальным танцам. Организуют читку известных пьес с разных театральных площадок города. Поставят выставку по произведениям писателя и дадут возможность сыграть в настоящее онегинское лото. Суббота. Литературный квартал. Начало в 13:00. Вход свободный. 0+.
1: Ну а завершить выходные можно, посетив праздник добра. Проходить он будет в Дендропарке на улице 8 марта. И подойдет для всей семьи. Из активностей вас ждут мастер-классы по готовке трайфлов. Это такой слоеный десерт из английской кухни. Цветочный своп, на котором можно будет обменять свой домашний цветок на какой-то другой. Можно даже временно. Розыгрыш вкусных подарков от главного ресторана парка. Семейное многоборье. Шуточные соревнования, направленные на сплочение и новые знакомства. В общем, будет точно весело. Стартуем в 14:00. Вход свободный. Дендропарк. 0+.
2: Планируйте культурные выходные вместе с Город FM.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области идет активная фаза дорожных ремонтов. Планируется, что в этом году работы охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Как сообщает Департамент информполитики региона, объем дорожного фонда составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда привлечены из федерального бюджета. Одним из самых масштабных проектов остается реконструкция Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Сейчас идет расширение участка между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Губернатор Денис Паслер поставил задачу проработать возможность ускорения работы, завершить основные мероприятия до сентября. Кроме того, в Екатеринбурге продолжается строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Готовность объекта составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил разработку проекта, вносящего изменения в генеральный план уральской столицы до 2045 года. Документ призван учесть обновленные планы по преобразованию территорий по программе «Комплексное развитие территории», по развитию транспортной инфраструктуры в рамках транспортной реформы, по расширению водно-зеленого городского каркаса, а также предложение горожан. Направить инициативы по внесению изменений можно до 6 июля включительно в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. После сбора предложений начнется создание актуализированного генплана и его согласование. Затем состоятся общественные обсуждения и корректировка документа по итогам. И только после этого проект будет направлен на утверждение в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Сегодня в Екатеринбурге стартует масштабный фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». В течение 3 дней гостей ждут зрелищные соревнования мотоспортсменов и выступления артистов на 20 площадках в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В программе выставка производителей авто и мототехники, кастом-шоу, водное шоу, лекции, выставки, гастрофест, первый женский мотофорум. Полная программа размещена на сайте фестиваля.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176-ЛТУ-66-01-554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: Специализированный застройщик Zenai Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. По предварительным оценкам, в дни голосования в регионе могут быть задействованы более 7,5 тысяч общественных наблюдателей. Председатель областного избиркома Елена Клименко рассказала об основных сроках и датах подготовки и проведения выборов. Избирательная кампания стартует после подписания указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. Для выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области решение должно быть принято с 11 до 21 июня. Выборы в представительные органы местного самоуправления должны быть назначены до 1 июля. После официального опубликования всех решений на официальных ресурсах и в средствах массовой информации избирательная кампания вступит в активную силу, пояснила Клименко. Она также напомнила, что документы для регистрации кандидатов будут приниматься до 18.00 5 августа. В этом году свердловчанам предстоит избирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также 542 депутата местных дум в ходе 34 очередей и от них дополнительных выборов в муниципальных образованиях. Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов в эфире 4 канала рассказал об утилизации шин. Он напомнил, что отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности, поэтому их нельзя складировать на контейнерных площадках. Чтобы сократить количество брошенных покрышек и несанкционированных свалок, администрация Екатеринбурга организует работу мобильного пункта приема автошин. Он откроется в железнодорожном районе 19 июня. Точный адрес будет опубликован позднее. Бесплатно сдать летние и зимние покрышки дважды в год может каждый желающий. Из мобильного пункта шины заберет компания-утилизатор, после чего покрышки отправят на переработку. Полученные в результате материалы смогут использовать при изготовлении бордюров и плитки, а также в дорожном строительстве. Если мы увидим положительный эффект и жители понесут шины в пункт приема, а не на контейнерные площадки, то будем рассматривать возможность распространения этой практики и на другие районы, добавил Русинов. Столица Урала в ближайшие годы может принять крупнейшие соревнования по водным видам спорта. Речь идет о чемпионате мира и чемпионате Европы. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Ранее стало известно, что Международная федерация водных видов спорта сняла все санкции с российских и белорусских спортсменов. Более того, Федерация водных видов спорта России тут же поступили предложения о проведении у нас в стране крупных международных турниров. У меня есть предложение на столе от Международной федерации по проведению чемпионата Европы и чемпионата мира. Они говорят, чтобы это была не Казань, потому что она уже принимала, но в Москве нет объектов для этого, цитирует ТАСС слова президента Федерации Дмитрия Мазепина. После этого Дегтярев порекомендовал Екатеринбург в качестве основного кандидата. Минспорт рекомендует Федерации водных видов спорта России использовать Екатеринбург для проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта, сказал Дегтярев.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
4: В 1986 году в свердловских кинотеатрах наблюдалась интересная картина. Как только заканчивалась демонстрация традиционного, предваряющего основной сеанс выпуска журнала «Советский Урал», зал пустел. Иногда более чем наполовину, но при этом на сам альманах приходили много и заранее, тогда как раньше все было наоборот. Никто не боялся опоздать на 10 минут. Ничего страшного, если не узнаешь новости с полей или репортажи о стройках. Стройку показывали и на этот раз, но всего несколько минут. Да и начинался фильм с голоса строителя.
5: Владимир Шахрин, строитель. Депутат Кировского совета народных депутатов города Свердловска.
6: Музыку, конечно, сейчас слушает вся молодежь. Это безусловно. Но, к сожалению, к моему сожалению, это в основном музыка западная. Музыка западная и далеко не лучших образцов. И вот, ребята, я, другие самодеятельные музыканты, пишущие свои песни, пытаемся заполнить этот вакуум, который создает советская наша эстрада, которую мы видим по радио, телевидению, которая не заменяет этих западной музыки, которую слушают ребят.
4: Когда к Владимиру Шахрину, строившему в те годы нынешний микрорайон ЖБИ, прямо на работу приехала съемочная группа, бригадир, строитель-орденоносец Николай Лисин, был в шоке. Он считал, что приехали-то к нему, а тут к рядовому сотруднику, пусть и очень ценному. Да, все знали, что Шахрин любит петь под гитару и даже что-то там сочиняет сам, но чтобы кино... Впрочем, своего начальника Владимир уважал и ценил. Мы еще вернемся к этой теме, а пока еще один большой фрагмент с глубокой социальной проблематикой.
7: Все время считалось, что наше творчество какое-то...
8: Не такое,
7: которое нужно народу. То есть все время считалось, что мы какие-то вредные. Несмотря на то, что когда мы спрашивали, а в чем конкретно вы видите вот, так сказать, вот такую сторону?
9: Они формулировали не то, что не вредно, а не полезные. Понимаешь, это разная формулировка.
7: Конкретно не могли ничего сказать.
9: Полезности нет, понимаешь?
6: Мы не враги никакие. Все работаем, неплохо работаем на работе. И этим музыкой мы занимаемся в свободное от работы время. То есть на чистом энтузиазме. У нашего коллектива была база ДК Горького. Но директор Дворца культуры сказал, что мы не приносим ей никакой коммерческой выгоды, то есть материальной пользы. Просто попросил нас очистить помещение.
10: Во Дворце культуры Горького Свердловского домостроительного комбината в настоящее время действует 26 коллективов художественной самодеятельности, большая часть из которых посещают молодые люди, девушки. У нас действует несколько клубов. Клуб «Подружка», клуб интересных встреч, клуб «Кругозор» для молодых людей. Проводятся активные формы массовой работы, такие как конкурсы «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».
11: Ведь большинство тех, кто решает за нас, что нам слушать и что на нас выпускать, они же в дедушки годятся. Вот это же порочно, что сидит чиновник и думает, что вот мне можно... А им, обывателям простым, нельзя что-то знать и чего-то слушать. Это же неуважение к народу. И если сохранить практику запрещения того, что идет снизу, это всегда так будет.
6: А просто не отталкивает нас, как будто нас нет. А то закрывай глаза, будто нас нет. Но мы не есть, вот мы.

0: имущество?
1: Нас не пускают ни в один дворец культуры. Нас просто отодвигают от молодежи.
2: В роли пылкого молодого человека – участник школы юного марксиста Саша Гашицкий. Имя культработницы клуба неизвестно, но это не важно. Важно, что с экрана к городу впервые обратились сами музыканты. Не только словами, но и песнями. Особенно яркими получились эпизоды с группой «Урфин Джуз». Александр Пантыкин с длинными волосами, Егор Белки, настоящий мачо и философ, рассуждают о роке, его смысле и необходимости для современников. И поют очень символическую песню «Контакт».

0: эти эпизоды снимали в клубе Горного института, где Егор Белкин тогда подрабатывал руководителем местного вокально-инструментального ансамбля. Зал пустой, это четко видно, но группа работала в концертном режиме. Там же снимали и эпизод с группой «Наутилус Помпилиус», первый случай исполнения прощального письма. До выхода на экраны «Зеркало для героя» оставался год. Вячеслав Бутусов тоже предстал в рабочей обстановке у архитекторского чертежного стола. А еще героями фильма стали обычные прохожие, молодые люди, которые в том числе проявили свою осведомленность в знании свердловской рок-музыки.
1: А такие группы, как «Наутилус», «Орфинджу» знаете?
2: Знаем. Знаем.
1: Слышали?
2: Да.
3: Слышали.
1: И как вы к ним относитесь?
3: Ну, как вам сказать, вообще-то довольно неплохо.
4: Ближе для нас лично.
5: «Орфинджу».
4: «Орфинджу», да.
0: В финальных титрах указаны всего три человека. В. Белов, А. Батрак, А. Балабанов. Да-да, именно Алексею Балабанову принадлежала идея сделать именно такой киножурнал. Символично, что по счету этот советский Урал оказался 13-м. 7 апреля 1986 года ленту посмотрели его герои, им понравилось. 3 мая состоялся и тоже удачно показ в рок-клубе, но в кинотеатры журнал почему-то пока не поступал. 23 мая на Свердловскую киностудию специально приезжала комиссия из обкома КПСС для просмотра. Он длился всего 10 минут, но за это время успели поползти слухи, что киножурнал запретят. Обошлось. Прокатное удостоверение подписали, и в последних числах весны, то есть, по сути, вот в эти дни 40 лет назад, началась демонстрация на больших экранах. И, как мы уже рассказывали в самом начале, многие покупали билеты, чтобы посмотреть именно советский Урал, да еще не по разу. Когда в зале ненадолго выключали свет между журналом и фильмом, часть публики просто уходила, кино их не интересовало. И с уверенностью можно утверждать, этот выпуск стал самым востребованным во всей истории уральского киножурнала. И именно так Свердловск узнал, что с 1986 года является одним из главных городов новой музыки. Той самой музыки.
6: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
7: Году уральского рока посвящается.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Дорожные ремонты в этом году охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер лично контролирует реализацию наиболее сложных и значимых дорожных объектов региона. В этом году в Свердловской области работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети, на 10 – строительство и реконструкция, на 12 – капитальные ремонты, на 52 – ремонт. В общей сложности обновим 300 километров. На обновление почти 113 километров муниципальных дорог к территориям Свердловской области выделили более 7 миллиардов рублей. В целом все работы идут по графику. В территориях вопрос на личном контроле глав, написал Паслер в своих соцсетях. В этом году объем дорожного фонда региона составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда рублей привлечены из федерального бюджета. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил управлению капстроительства Екатеринбурга заключить долгосрочный муниципальный контракт на строительство улицы Академика Парина от улицы Чкалов до улицы Амундсена. Соответствующее постановление градоначальник подписал накануне. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой территорию перспективной жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. Работы на этом объекте будут завершены до конца 2030 года. Екатеринбуржцев приглашают принять участие в опросе и высказать свое мнение, нужны ли металлические гаражи на территории города. Опрос продлится до 26 июня. Горожанам предлагается ответить, насколько необходимы металлические гаражи. Очень нужны, нужны для определенных категорий граждан, совсем не нужны. Ответить на вопросы жители могут на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, платформа – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан. Завтра, в субботу, 6 июня в 17:47, в эфир радио «Город ФМ» выйдет программа «Движение по правилам», которая готовится совместно со Свердловской госавтоинспекцией. Гость в студии – инспектор по особым поручениям Управления госавтоинспекции Свердловской области Дмитрий Сидельник. Тема программы – перевозка детей, какие нарушения правил перевозки допускают взрослые, к каким последствиям это приводит, как спланировать дальнюю поездку комфортно и безопасно для всей семьи. Радиопрограмма подготовлена в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Инфраструктура для жизни».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Реклама на 107.6.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве заключены на полях Петербургского международного экономического форума. Так, на стеклах 1500 автомобилей Яндекс.Такси компания безвозмездно планирует разместить двусторонние наклейки с QR-кодом, ведущие на сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. В дальнейшем рассматривается более широкая интеграция, в том числе через размещение на Яндекс.Картах информации о реализованных объектах. Соглашение между правительством Свердловской области и президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, а также на развитие цифровых компетенций свердловчан. Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и правительством Свердловской области будет содействовать кооперации между предприятиями, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
3: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос – это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
2: Глава города добавил, что программа ФКГС не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше. В преддверии Дня русского языка, Пушкинского дня России, в год народного единства «Оно – наш дом» с Департаментом общественных связей администрации Екатеринбурга провели на площадке Академии футбола необычное мероприятие. Участниками стали ее юные воспитанники. Организаторы решили проверить, насколько язык великого поэта может быть интересен современным спортсменам, и организовали интерактивную игру. Вместе с детьми организаторы говорили не только о правилах грамматики, но и о других вещах, о богатстве и красоте русского языка, о важности сохранения языков всех народов огромной страны, о том, что Россия – это общий дом, где живет многонациональный народ.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс». Строим будущее. Сегодня. Екатеринбург. Вайнера 66. Сайт «Спартекс.про».
1: 18+.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово. Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин.
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главная квартира уже с ремонтом. Новокольцовский. Район, где счастлива вся семья. Выбирай квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: О, специализированный застройщик Zenai Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерата.
10: Студия «Вкус и Модерата» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderata-sv.ru.
8: Как вкусно!
11: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Задумали построить загородный дом? Первый вопрос, который надо решить – на каком фундаменте он будет стоять?
3: Если вы выбрали бетонный фундамент, не забудьте защитить его от грунтовых вод. Для этого нужна надежная гидроизоляция, ведь от нее будет зависеть не только прочность фундамента, но и микроклимат в доме. А еще затраты на отопление. Обогрев влажного помещения требует больше энергии и обходится значительно дороже. Чтобы без особых усилий обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента на ближайшие 100 лет, можно использовать добавку в бетон «Пенетрон Адмикс». Это действительно просто. Смесь «Пенетрон Адмикс» разбавляют водой и добавляют в бетонный раствор. После перемешивания гидротехнический бетон с эффектом самозалечивания трещин готов. А еще бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» можно заказать на бетонном заводе. При этом убедиться, что смесь добавлена в раствор, очень просто. Специальный пигмент «Адмиксы» придаст раствору зеленоватый оттенок. Важно помнить, что на этапе строительства сделать качественную и надежную гидроизоляцию проще, дешевле и быстрее. Опыт применения добавки «Пенетрон Адмикс» на самых разных объектах это доказал. В Екатеринбурге «Пенетрон Адмикс» применяли при возведении жилых комплексов «Клевер Парк», «Московский квартал», «Ботаника», «Светлый», «Макаровский», «Эверест» и многих других. К этому списку можно добавить сотни фундаментов частных домов. Гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс». Просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. 5 из 6 регионов УРФО вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом сообщил уральский полпред Артем Жога. Результаты были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Так, Свердловская область вышла на 14 место. Искренне рад за региональные команды. Ваш профессионализм и умение слышать бизнес – это залог успешного развития и хороших результатов, написал Жога в своих соцсетях. Лидерами рейтинга из 20 позиций стали Москва и Татарстан. Они разделили первое место. Последнюю 20-ю строчку разделили Ленинградская область и Карелия. Всего в список попало 45 регионов. Инвестиционный рейтинг – это инструмент стратегического развития. Он помогает оценить, где удобнее всего вести бизнес в России. В этом году рейтинг составлялся на основе 88 показателей. Свои оценки традиционно давали эксперты и предприниматели. Остается немного времени до завершения голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 734 тысяч свердловчан. Из них 527 тысяч голосов помогли собрать волонтеры проекта. Напомню, в этом году на Среднем Урале в рамках проекта работают порядка 10 200 добровольцев. Их можно встретить в общественных пространствах, в учреждениях культуры и образования, а также на массовых мероприятиях. Всероссийское голосование продлится до 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципальных образованиях. Проголосовать можно также на платформе госуслуги. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что благодаря проекту в Екатеринбурге на набережной рек Исети и Ольховки появится 13 площадок для отдыха, спорта и проведения мероприятий. Конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Екатеринбурга Вадима Суровцева подвела итоги общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик-2025». В событии приняла участие 21 организация из различных отраслей экономики, обеспечившая по итогам прошлого года поступление налоговых платежей в размере не менее 100 миллионов рублей от организаций, а также не менее 5 миллионов рублей от малых и средних предприятий. Налогоплательщики перечислили в прошлом году в областные и местные бюджеты более 13,6 миллиарда рублей, произвели вложения инвестиций в основной капитал на техническое перевооружение в сумме 13,9 миллиарда, направили на социальные мероприятия более 912 миллионов рублей. Напомню, городские власти проводят конкурс 2011 года для того, чтобы поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности. Награждение лучших налогоплательщиков дипломами администрации города традиционно пройдет на международные промышленные выставки «Иннопром».
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Здесь был рок.
1: Люди, песни, истории.
2: Здесь был рок, и мы продолжаем в год уральского рока вспоминать события 40 и даже больше летней давности, потому что одним только 1986 годом, конечно же, история Свердловского рока и рок-клуба не ограничивается. Ну, а сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник, так говорят, чуть ли не единственный за все годы администратор рок-клуба Рудольф Стерхов. Рудольф Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Как мы рады, что мы с вами встретились. Очень рады вас сегодня видеть.
3: Спасибо большое.
2: Вы-то точно много всяких историй знаете. Слушайте, это правда или нет, что у вас где-то еще хранятся, ну или, по крайней мере, долго хранились ключи от той самой 64-й комнаты?
3: Ну, это было очень уже давно, и ключи были не главное. У меня хранилась печать Свердловского рок-клуба, но, к сожалению, я много переезжал после завершения работы в рок-клубе, и где-то она потерялась, к сожалению. А так, насчет одного единственного администратора, надо поправить ситуацию. До меня в рок-клубе был администратор Александр Калужский. Великолепный поэт. Вот. И так случилось, что он уже по своим делам стал увольняться. И тут я оказался в городе Екатеринбурге, и меня пригласили, и я приехал.
2: Вы и сейчас в Ижевске живете, время от времени в Екатеринбург приезжаете, и тогда были в Ижевске. Как так вас занесло, почему именно вас пригласили?
3: Ну, у меня этапы большого пути. Свердловский рок-клуб с 1 октября 1987 года. В 91 году... рок-клуб, к сожалению, закончил свое существование, как, собственно, и весь СССР. Я занялся радиовещанием, создал еще в 91-м году, еще в Советском Союзе, первую частную радиостанцию со 100% частным капиталом. Называлась она «Радиотрек».
2: И она была в том же здании.
3: Она была в том же здании, где был Свердловский рок-клуб, конечно. Вот. После этого у меня еще было несколько радиостанций. В 87-м году я все оставил. Пожил несколько лет просто так, а в 2004 году открыл некоторые производства, а в 2004 году переехал в Москву, а в прошлом году вернулся в родной город Ижевск, по объективным обстоятельствам.
2: А в 87-м году-то как, не просто как вас занесло, почему именно на вас обратили внимание? Это кто, Николай Грахов вас позвал?
3: Нет, это прекрасный человек, Александр Александрович Пантыкин. Да, дедушка уральского рока. Мы с ним были приятелями. Я как-то приехал поступать в Свердловскую консерваторию. Мне сказали: готовьтесь, что было очень изумительно. Саша сказал, просто это какой-то шанс из миллиона, потому что с такой музыкой, как которую ты играешь, не приглашают в консерваторию. Но вот они пригласили. И я решил, хорошо, я буду готовиться в следующем году. И решил переехать в Екатеринбург, искать место работы. Приехал в августе месяце 87-го. Ничего не нашел, кроме того, что Саша спросил меня: подожди, что ты ищешь? Ты же музыкант, ты же рок-музыкант, да. Ты в Ижевске организовал Ижевский рок-клуб, да. То есть всю эту работу знаешь, да. У нас освобождается место администратора рок-клуба. Давай я тебя порекомендую, и, возможно, ты будешь у нас работать. Для меня было это просто чудо, потому что Свердловский рок-клуб для меня, музыка Свердловского рок-клуба для меня была, это как для мусульманина Мекка. А тут оказаться рядом с такими великими музыкантами, да еще помогать организационную работу вести. И это чудо случилось. Николай Александрович Грахов рекомендовал меня в инстанции выше, в Свердловский обком комсомола. И с 1 октября 1987 года я стал администратором Свердловского рок-клуба.
2: А вы до этого с Граховым были знакомы?
3: С Граховым нет. С Пантыкиным были знакомы. Я ему как-то встретился, познакомился здесь на одном из первых фестивалей рок-клуба в 86-м году и представил свою музыку, и с тех пор мы как-то общались. Потом мы случайно с ним встретились в Ижевске, тоже общались.
2: А в Ижевске его как занесло, сурфином или по своим
3: своим делам. Значит, удивительное дело. Он в апреле 87-го года приехал сдавать музыку к спектаклю в Ижевском удмуртском театре музыкальном. Медея на удмуртском языке, а Пантыкин написал к этому спектаклю музыку. Я, честно сказать, не ходил на этот спектакль, но даже сейчас это как-то удивительно слушается, что Александр Александрович Пантыкин, великий рок-музыкант, написал музыку к спектаклю «Медея на удмуртском языке» для города Ижевска.
2: А Сан Саныч Пантыкин к чему только музыку не писал, каким только постановкам.
3: И молодец, я его абсолютно уважаю.
2: А Ижевский рок-клуб, вы его прям вот создали, и он, какова его дальнейшая судьба? Об этом ведь мало кто знает.
3: Да, Ижевский рок-клуб создал я и успел провести один фестиваль вот в 87-м году. И оставил после себя заместителя, который любил хард-рок музыку и металлическую музыку. И как-то вот уклон в Ижевского рок-клуба пошел на эту музыку. Он, конечно, тоже закончил свое существование, может, и раньше, чем, например, Свердловский рок-клуб. Я сейчас не помню.
2: А вот вы говорите, что Свердловский рок-клуб... Как вы тогда узнали эту музыку? Как она тогда распространялась? Что было первым из Свердловского, что вы услышали?
3: Музыка тогда распространялась не только у нас, не только Свердловского рок-клуба, но и всех музыкантов Советского Союза, рок-музыкантов, распространялась она на катушках магнитной ленты. И да, и это оказалось лучше работает, чем фирма «Мелодия». Первую рок-группу Свердловского рок-клуба я услышал, группа «Трек». Угу. Это был 79-й год. И это было для меня на всю жизнь. Я вообще считаю, что советскую рок-музыку сделали три группы. Это «Трек», «Аквариум» и «Машина времени». Почему именно вот сделали, ну, это отдельно можно рассказать, но я вот так твердо уверен в этом, потому что все остальное... Они были новаторами. В частности, группа «Трек» для меня как музыканта.
2: А у них ведь, по-моему, даже в Ижевске гастроли были какие-то.
3: Да, я был на этом концерте, но тогда были такие проблемы с аппаратом, что они, ну, в общем, они прозвучали очень плохо. Но все равно всем понравилось. Это я помню этот концерт.
2: Михаил Перов и Игорь Скрипкарь, когда к нам приходили, вспоминали, рассказывали об этом. Кого из рок-музыкантов вот здесь уже в Свердловске вы, как администратор, воочию живьем первого встретили?
3: Первым.
2: Вот прямо из легенд.
3: Из легенд, которые сейчас легенды. Это была Агата Кристи, они до осени 87-го года.
2: Они же тогда еще РТФУПИ.
3: Вот, РТФ, да, они были РТФУПИ. И с новым именем они выступили на творческой мастерской. И сразу очень мощно и интересно. И до звездного их часа фестиваля 88-го года, когда они выступили так, что мы все поняли, ну вот, над Свердловском зажглась новая рок-звезда. Так вот, до этого времени я помогал им, организовывал первую серию концертов по вузам города Свердловска тогда. Потом я возил их в город Ташкент с концертом. И после этого они выступили уже вот на фестивале третьем. Это было потрясение для всех. Кстати, говоря об Агате Кристи того времени, ну и вот такое мое личное мнение как музыканта, они тогда выступили с музыкой первого своего альбома, называется он «Второй фронт».
2: А, «Второй фронт».
3: «Второй фронт». Мне как музыканту эта музыка больше нравится, это был полный восторг тогда.
2: Ну тогда и состав-то уже был более-менее классический, и Козлов, и Май.
3: Да.
2: Май,
3: да.
2: Там, говорят, даже шоу какое-то изображал.
3: Это я не помню, но вот когда они выступали в общежитиях и в небольших залах осенью 87-го и зимой 88-го, ну, я не замечал там, чтобы шоу какое-то было. Они просто великолепно играли и пели уже тогда.
2: И с аппаратурой везло, не подводило. В нужный момент.
3: В Екатеринбурге в этом плане как-то изначально, несмотря на то, что не просто было везде с аппаратурой, как-то изначально все-таки было лучше звучание. Через пару лет, может быть, в году 89-м, когда мы уже проводили массу концертов, лучшие свои наши фестивали, и на эти мероприятия съезжались журналисты со всех практически городов, рок-городов точно, журналисты и музыканты из других рок-клубов, из Новосибирска, Нижнего Новгорода, из Питера, из Москвы. В одной из статей про фестиваль Свердловского рок-клуба один журналист в Питере написал: в Екатеринбурге, в Свердловске вообще все как-то здорово, все как-то волшебно. Такое впечатление, что там вот говорят слово «фестиваль», и происходит фестиваль. Великолепно, все работает, все выступают, а звук до того прекрасный, что даже противно, в кавычках, разумеется.
2: Ненадолго прервемся и после небольшой полезной паузы сразу же продолжим.
0: Реклама на 107.6.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
5: Служба по контракту. 5 670 000 рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
0: Телефон рекламной службы. Радио Город ФМ. 354-5702.
6: Здесь был рок.

0: Здесь был Рок, и здесь Рудольф Стирхов. Одну из песен, которого мы прямо сейчас фрагмент послушали. Рудольф Иванович — профессиональный музыкант. В предыдущей части мы говорили о фестивалях. Как писали в Ленинграде, говоришь слово «фестиваль», он тут же образуется, как словно кто-то наколдовал. Но вы говорили, что организовывали концерт. Что такое? Вот что это вообще такое — организовать концерт? О фестивалях потом поговорим. Вот организовать концерт, да в том же институте. Это что такое? В Свердловске конца 80-х.
1: Я буквально небольшое вступление к этому ответу. Дело в том, что наверняка у вас другие участники рок-клуба рассказывали, что такое Свердловский рок-клуб. Я бы хотел со своей административной позиции сказать, что такое Свердловский рок-клуб был на самом деле. Это была творческая социальная лестница для тех музыкантов, которые хотели играть рок-музыку, и для тех, которые играли рок-музыку. Исходя из этого, конечно, основные наши задачи были — это фестивали, творческие мастерские, концерты по тем или иным причинам и поводам. Вот главная задача была. Творческие мастерские, если говорить, это концерты в Доме культуры Свердлова, зал на 600 мест. Они проходили раз в 2 месяца. За одну мастерскую выступало более 10 групп. А фестивали проходили, главный наш фестиваль, итоговый, проходил раз в год в октябре месяце. Это уже после, когда более-менее все стало понятно и стабильно.
0: Ну, первый самый в июне, а остальные уже осенними стали.
1: Я работал в Свердловском рок-клубе с 1 октября 1987 года.
0: Ну да, первое открытие — это без вас прошло.
1: Да, да, получилось без меня, поэтому там... Я был там на фестивале в качестве зрителя, но сказать что-то, как это было все организовано, не могу.
0: Так, тогда мы от первого вопроса чуть-чуть отойдем, если уж мы эту тему продолжили, чтобы не забыть потом ничего. Работа администратора рок-клуба. Вот ваш первый рабочий день. Вы приходите в кабинет, садитесь за стол, телефонные звонки, заходят музыканты. Что такое вообще работа администратора рок-клуба была?
1: Вот так и было, как вы начали говорить. Кабинет — это вообще-то была комната небольшая.
0: Больше, чем эта студия.
1: Чуть больше, угу. Чуть больше. Вот и там, как есть такая песня: «В комнате с белым потолком, справа одну надежду».
0: А потолок был белый?
1: Вот, у нас была эта песенка изменена слегка, и пелась она так: «В комнате с серым потолком, с видом на обком».
0: Да, да, правильно.
1: Вот это было правда.
0: На белый, он же белого цвета, белый дом.
1: Конечно, там он белее был, чем наш потолок. Вот, да. Работа администратора Свердловского рок-клуба, кстати, как и президента Свердловского рок-клуба Николая Александровича Грахова, состояла в следующем: с 10 утра до 10 вечера почти каждый день и почти без выходных в рок-клуб приходили музыканты, тусовщики, музыканты из других городов, журналисты из других городов и музыканты, которые хотят вступить в рок-клуб. Всех встречал я. Далее они ко мне обращались, я про молодых музыкантов, приглашали меня на свои репетиции, я приезжал, слушал ту или иную группу и говорил: вы играете, вот буквально через неделю будет мастерская, вы, ребята, месяца через 2 будете играть, пока позанимаетесь еще, ну а вас вот это никак, вот даже не подходите близко к рок-клубу, ну, может, не так грубо я говорил, потому что вы еще не то что играть не умеете, вы даже настраивать инструменты не умеете.
0: А если кто-то возражал и говорил: а вы сами-то можете? Вам приходилось хотя бы раз самому выходить на сцену, брать гитару и класс демонстрировать?
1: Значит, гитару я не брал, потому что я клавишник.
0: А, хорошо.
1: Да-да-да, я просто подробно. Да, мой волюнтаризм, откровенно говоря, всегда был положительно принимался всеми музыкантами, но были, конечно, нюансы. Могу сказать 2 слова, постараюсь очень коротко. Была такая группа «Мир», они меня пригласили на репетицию. Это были ребята, рабочие автобусного парка Свердловска. Я прихожу, они играют отлично, своя музыка, к слову сказать. Раньше... в наше время каверы никак не признавались. Все, даже не подходите близко с каверами. Вот. Все хорошо. Я говорю: отлично играйте, ребята, свои песни. Но это не рок-музыка. Это при всем уважении, но это Юрий Антонов. Да, я очень уважаю Юрия Антонова, но это не рок. Ребята просили: да как же так, мы вот музыканты. В общем, упросили меня выступить на мастерской. мы лучше выступим. Хорошо, выступайте, разрешил я. Они выступили, конечно, была группа поддержки, там жены пришли, какие-то пацаны свои. То есть поддержка шла, а основной зал, остальной зал постоянных слушателей нашего, наших мастерских, просто тишина. Я ребятам говорю по итогам обсуждения у нас было. Ну вот видите, я же был прав, вас не принято. Вы не рок-музыка, не для рок-клуба, вы хорошие музыканты. Да нет, вот ну, что ты понимаешь? Ты-то почему это все решаешь? Ты вот ты кто вообще? Вот ты кто вот, вместе с Колей, с президентом? Вы же белорубашечники, чиновники от рок-музыки. А мы музыканты, это нам судить, как мы кто, как мы, какого уровня музыканты. Но я больше ничего не сказал. Подвел их к магнитофону, включил свою музыку. Песни через 2-3, они молча пожали мне руки и ушли. Все, вопросов больше не было. Но через некоторое время мне другие молодые музыканты сказали, эти парни после встречи с тобой всем говорили, вот вы знаете, там вот в рок-клубе есть администратор Рудольф. Он такой вот прямо интересный человек. И вот он так знает рок-музыку, потому что он и сам музыкант-композитор. Поэтому то, что вот он говорит, это всегда правильно и верно. Вы его слушаетесь.
0: А, кстати, почему вас так назвали?
1: Рудольф?
0: Да. Имя-то, оно и, наверное, для советского времени довольно-таки редкое.
1: Да, ну, есть такая легенда в нашей семье, что меня хотели называть сначала Иваном, но я ничуть не жалею, что меня назвали Рудольфом. Рудольф — это вообще-то с немецкого, насколько я понимаю, это красная собака. По гороскопу я собака, тогда гороскопы были не в чести. Видимо, тут родители мои угадали. Это раз. И потом я всегда, последние годы особенно, очень доволен своим имя-сочетанием Рудольф Иванович Стерхов. В бесконечных, в космосе интернета, если набрать такое словосочетание, повторения нет никак, ни разу.
0: Вы принесли нам некий материал, и в частности, залитованный текст. Покажите его, пожалуйста, если уж мы перешли к сочетанию, к текстам. Вы ведь в процессе литовки тоже участвовали.
1: Надо сказать, нет, я не участвовал, я не был в ходце. Литовка, во-первых, что такое литовка, позвольте сказать. Литовка, это, ну, в то время вот считается, сегодня считается, что тогда была какая-то жесточайшая цензура, не давали ни петь, ни играть, ни танцевать, ни стихи писать.
0: Ну, до 86-го года, 85-го, 84-го вообще ни одного концерта в городе не проходило.
1: Ну как же так? Музыканты везде играли, ездили по всей стране. Значит,
0: по стране были... ездили, а в Свердловске нет.
1: Не знаю, я разговаривал с одним из преподавателей музыкального училища в те годы, из Свердловского. Он мне признался, он говорит, устали уже бегать, вылавливать этих музыкантов. Они то тут выступят, то там. То есть, ну, концерты были, но они как-то неофициальные были. Ну. Но они были. И никого за это в тюрьму не садили. Так вот, когда открылся Свердловский рок-клуб, это вообще-то Свердловский рок-клуб, это творческое объединение музыкантов. Для музыкантов. Это творческое объединение музыкантов. Вот, и... Простите. И как таковой цензуры у нас не было никогда. Но для принятия решения, вот вы, ребята, играете, вы нет, группы приносили свои тексты. Мы их... Худсовет был создан специально, в который ходили ведущие музыканты нашего рок-клуба и творческие разные люди города Екатеринбурга. Известные, авторитетные. Вот, худсовет отсмотрел эти тексты. Крамолы никогда не находил. Говорил, все отлично, играйте. На тексте вставилась печать Свердловского областного управления культуры.
0: Покажите.
1: Куда показать?
0: А вот, прямо в камеру.
1: Вот. Это, кстати, текст песни «Настя».
0: Да, вниз по течению неба. Вот, да. Она печать.
1: Вот печать, областное управление культуры. И все, и всем было хорошо. Музыканты играли без проблем, а чиновники ни за что не отвечали, потому что за все отвечал худсовет рок-клуба. А за что отвечать? Все хорошо.
0: Тем не менее, в книге Михаила Орлова «Свердловский рок-памятник мифу» упоминается, что время от времени, даже вот открытым текстом, Стерхов получал втыки. Доставалось?
1: Втыки я получал от своего начальника, президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова. Но это обычное дело. Начальник всегда прав, а подчиненный, что ты не то сделал. Это раз. Второе, как у нас было организовано вот управление рок-клубом? Президент рок-клуба – это голова. Администратор рок-клуба — это руки и ноги. Если я где-то не успевал вовремя что-то рукой подвинуть, ну, получал... Да не втыки это, а просто замечание.
0: Грахов вам полностью доверял в решениях, принятых по группам? То есть вот этих можно, этих нельзя? То есть никогда такого не было? Кого ты привел на лабораторию? Как ты их слушал?
1: Никогда, ни разу. Более того, однажды я даже пригласил на один из наших концертов группу «Нюанс» из Москвы. Некоторые музыканты, не буду называть, они сначала были против, когда я записи принес. Нет-нет, да ну что за группа, да как это так? Они выступили у нас очень великолепно. И те же музыканты пришли, пожали мне руку. Да, Рудольф, ты был прав, это великолепная музыка.
0: Что такое было все-таки теперь организовать концерты по вузам, по ДК и потом уже к организации фестиваля?
1: Именно организация...
0: Это 24/7 вообще без сна и постоянно на ногах.
1: Так и было. Так и было. Мастерские, фестиваль, ежегодные концерты разовые. И было очень непросто, в каком плане. Многое начиналось с нуля. Вот, например, фестиваль в том качестве, в котором звездный наш первый фестиваль, это 88-го года. Тогда до него были проблемы с аппаратурой. На этом фестивале уже было все очень качественно, о чем я выше сказал.
0: В «Молодежке» он проходил.
1: Да, и все наши фестивали и основные концерты мы проводили во Дворце молодежи. Вот. Творческие мастерские — это вообще плановая работа. Я, как сказал, уже она приходила раз в два месяца. Аппараты для мастерских нам дало государство. Зал, вход был бесплатный, музыканты с удовольствием играли, зрители с удовольствием слушали и аплодировали.
0: Так, а для зрителей это не бесплатный, надо полагать, вход?
1: В поздние годы, годов в 90-м, это было уже не бесплатно, может, даже в 89-м, я сейчас точно не помню.
0: Но в 88-м вход свободный был,
1: да,
0: вот на третий, на мастерские... самый крутой фест.
1: Нет, на мастерские.
0: А, на мастерские.
1: На фестиваль всегда вход был платный. И такой момент мы заметили, несколько раз причем. Мест во Дворце молодежи, мест 1300 с чем-то. И как-то так получалось, что всегда процентов на 20-30 зал был переполнен. И только случайно однажды мы обнаружили, почему. Контроль был, все было нормально. Нет, вот как-то вот переполнено. А все очень просто. У нас же в архитектурной академии учатся талантливые ребята. Им ничего не стоило сотенку-другую нарисовать билетов, да так, что никакой контроль не мог отличить. Мы это сопоставляли у себя вот так вот.
0: Как в свадьбе в Малиновке. Министр финансов Папандопулу. Забери все, я себе еще нарисую.
1: Вот так. В общем, вот такие нюансы были.
0: Еще одну паузу сделаем, послушаем выпуск новостей. А потом продолжим с не меньшим удовольствием слушать истории от Рудольфа Стерхова.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В этом году на Среднем Урале откроется еще 7 современных образовательных кластеров по федеральной программе «Профессионалитет» на базе учреждений среднего профессионального образования. Они создаются с учетом потребностей конкретных региональных предприятий в специалистах по востребованным направлениям: металлургия, топливно-энергетическая, транспортная, строительная, горнодобывающая отрасли, радиоэлектроника, а также легкая промышленность. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Это очень важная история. Мы анализируем кадровый запрос на ближайшие годы в территориях, формируем актуальные учебные программы вместе с образовательными организациями и ведущими предприятиями. Создаем кластер СПО, получая в итоге нужных региону специалистов. При этом ребята обучаются на современном оборудовании и проходят практику на предприятиях кластера, написал Паслер в своих соцсетях. Он отметил, что профессионалитет становится все более популярным у молодежи. В прошлом году по его программам обучалось почти 25 тысяч человек. План 2026-го – более 34 200 человек. В этом году за счет открытия 7 новых кластеров количество бюджетных мест по программе профессионалитета увеличится почти в полтора раза и составит 13 800 мест. Минобразование Свердловской области разрабатывает методики по борьбе с нецензурной бранью в школьной среде. Пока пилотный проект реализован в двух школах Екатеринбурга, уже осенью его планируется распространить на учебные заведения в академическом районе. Как отметила первый замминистра образования региона Жанна Фрицко, распространение мат в молодежной среде – больной вопрос. Тем более мы видим, что эта проблема молодеет. Если несколько лет назад профилактические беседы велись с подростками, то сейчас требуется проводить встречи с учениками первых и вторых классов. Даже у дошкольников порой проскакивает подчеркивает крепкое слово. Родители и педагоги должны объединить усилия и сделать так, чтобы речь детей не засорялась матерными словами. По словам замминистра, в этом году в школе номер 28 и детской школе искусств номер 14 в Екатеринбурге по инициативе родителей внедрен комплексный подход для борьбы с нецензурной бранью. Для учеников проводятся мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускаются тематические буклеты и агитки. Родители-инициаторы также предложили закрепить на правовом уровне наказание для школьников, которые матерятся в адрес учителей, но эта идея еще находится на стадии обсуждения. Патриотическая акция «Эстафета памяти», приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, стартовала на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны МВД и вооруженных сил, действующие сотрудники органов внутренних дел, курсанты ведомственных вузов, кадеты полицейских классов, юнармейцы и активисты патриотических движений. Участники возложили цветы к мемориалу, после чего колонна уральских байкеров отправилась в Брест, чтобы отдать дань памяти защитникам Брестской крепости. Уральские байкеры доставят в Республику Беларусь копию знамени 175-й дивизии войск НКВД, формировавшейся в Свердловске и участвовавшей в освобождении Белоруссии, а также венок от жителей Свердловской области. Их возложат у мемориала в героической Брестской крепости. Продолжая традиции акции, на обратном пути участники привезут на Урал горсть земли Брестской крепости, которая затем будет передана в 56 муниципалитетов Свердловской области.
3: О погоде.
4: В выходные синоптики обещают в Уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Здесь был рок.
1: Здесь был рок. Рудольф Стерхов, администратор Свердловского рок-клуба, начиная с 1987 года и до его закрытия в нашей студии. Рудольф Иванович, ну, во время фестивалей могли себе позволить, не знаю, там, расслабиться в том смысле, что музыку послушать, может быть, даже поподпевать кому-то или нет?
2: Мне лично не до этого было совершенно.
1: Вообще не до этого.
2: Работа была, по большому счету,
1: адовая. То есть то, что там со сцены звучит, как там, что происходило, это вы вполуха?
2: Мне лично не до этого было. И Коля тоже, кстати говоря. Потому что десятки людей, музыкантов, всех надо устроить в свою гримерку, всех надо вовремя вывести на сцену и вернуть назад. Вот. И нет, это очень серьезная большая работа, я как-то над этим даже не задумывался.
1: А за тем, чтобы до кондиции не чересчур дошли, как-то следили, или это было бесполезно?
2: А вот я хочу вам сказать следующую ситуацию. Вот культура в Свердловском рок-клубе была, ну, я бы назвал так, очень высокой. Один момент. Я появился в рок-клубе с 1 октября 1987 года, и с первого же дня я запретил курить и в комнате рок-клуба, и на лестнице около рок-клуба. И до последнего дня это все соблюдалось. И все, в общем-то, даже курящие не возражали и одобрили.
1: А как же запись «Чертова колеса», где, по-моему, все в той же комнате сидят?
2: Ну, это запись. Надо было показать. В то время можно было показывать, ах, какие мы все фривольные.
1: То есть для телесъемки там они отрывались все.
2: Да.
1: Включая Балабанова.
2: Да. Вот. И с алкоголем абсолютно такая же ситуация. Никто никогда пьяным не выходил.
1: То есть на фестивалях все играли трезвые?
2: И на мастерских все играли трезвые, и на концертах все играли трезвые, всегда это святое. Но после фестивалей мы проводили банкеты. Они, собственно, не сколько для наших музыкантов были предназначены, а для журналистов, которых мы собирали со всей страны. Журналисты все были очень счастливы от этого тоже, кстати, были в полном восторге от фестивальной музыки. И после поездки в Екатеринбург месяцами рассказывали у себя в своих СМИ, что как здесь классно, какие тут группы. Это давало повод местным организаторам концертов приглашать наши группы, и после фестиваля многие наши группы просто месяцами отсутствовали в городе Свердловске.
1: К вопросу о журналистике, о пропаганде, у вас есть с собой еще материал, вы подготовились, и вот вы что-то хотели зачитать нашим радиослушателям.
2: Кроме того, что мы организовывали вот творческую работу, это концерты и фестивали, и творческие мастерские, кроме этого, мы занимались активно пропагандой советской рок-музыки. Я не боюсь этого слова, потому что это так и было. В газетах особо тогда не писали про рок-музыку, а в некоторых регионах я сам это испытал на себе. Слово «рок» в газете было запрещено, ну так вот бывает, и что? Вот. Мы организовали, это стоит зачитать, потому что я давно уже не чиновник от рок-клуба, эти слова я уже забыл. Вот. В частности, мы в октябре 1987 года организовали семинар Свердловского областного клуба рок-музыки при полной поддержке Свердловского обкома комсомола. К слову сказать, Свердловский обком комсомола в самом деле нас курировал Марат Файрушин. Это просто, он даже как-то сказал, такой любви между рокерами и комсомолом не было ни в одном регионе Советского Союза. Так вот, на семинар съехались со всего Советского Союза представители комсомольских организаций разных городов и рок-музыканты, и представители рок-клубов. И на этом семинаре десятки гостей со всей страны было утверждено следующее. Была утверждена Федерация, Всесоюзная Федерация рок-музыки. Об этом сейчас никто не помнит и не знает, а я расскажу.
1: Я не знал.
2: Основные задачи федерации были, читаю дословно, это было в документах установлено: организация общественной самодеятельности трудящихся, объединяющих рок-клубы и другие организации, способствующие развитию советской рок-музыки. Контроль за деятельностью Федерации советской рок-музыки возлагался на Президиум Верховного Совета СССР. Вот как все было серьезно.
1: На Горбачева, получается.
2: Президиум Верховного Совета — это не Горбачев.
1: А кто?
2: Не знаю. Мне было не до этого тогда. Вот.
1: Ну, звучит солидно.
2: Так это так и было. Но, к сожалению, эта федерация осталась только на бумаге, потому что Советский Союз заканчивал свою историю, и было уже не до музыкантов и не до музыки.
1: Вы были последним, кто покинул Свердловский рок-клуб после его закрытия? Я имею в виду ту самую комнату.
2: Не совсем. Я покинул Свердловский рок-клуб в июне 91-го года, угу. Когда уже было понятно, что будущего рок-клуба нет.
1: Ну, тогда еще даже о Путче мало кто подозревал, не говоря уже о дальнейших. Хотя некоторые республики уже из Союза выходить начали.
2: Дело не в этом. Вы правы абсолютно насчет вот из Союза и Путч. Дело в том, что без государственной поддержки такое явление, такое творческое объединение, как, например, Свердловский рок-клуб, это просто невозможно. Вот сегодня таких, например, объединений нет в стране. Потому что не поддерживается государством самодеятельное творчество. Поэтому я ушел в июне месяце, когда уже понимал, что все, и надо было чем-то заниматься, чтобы просто зарабатывать на жизнь. Вот. А последним остался все равно Николай Александрович Грахов, президент. И в сентябре был официально закрыт Свердловский рок-клуб.
1: Ну, вы туда скоро вернулись, как мы уже знаем, для работы в должности руководителя, директора радиостанции.
2: Да.
1: Но эта история уже немножечко другая. Что у вас еще из каких-то вот артефактов сохранилось? Вот чем особенно дорожите?
2: А вот я говорил про пропаганду советской рок-музыки. У нас в рок-клубе со всей страны поступали печатные издания, тогда они как бы у нас неофициальные были, рассказывающие о событиях по рок-музыке в разных городах: Новосибирск, Нижний Новгород, Москве, Питер. Вот. И эти издания можно было у нас в рок-клубе почитать как музыкантам, так и тусовщикам рок-клуба. Мы свою газету издавали. Называется она «Перекати-поле».
1: Прекрасная газета, я ее читал.
2: Вот, буквально не пару страниц осталось, сохранилось. Вот. Где мы подробно описывали тоже о наших музыкантах. Газета распространялась официально, она продавалась в киосках, она распространялась в других городах. То есть пропаганда рок-музыки процветала, и никто нам в этом не мешал.
1: В роке чистой воды вы не участвовали?
2: Я был не сколько участником, сколько сопровождающим лицом, и совсем немного. Но многое знаю про то, что там было. Первый рок чистой воды был на Волге, второй был на Байкале.
1: На Байкале.
2: Вот на Байкале я был и участником. Ну, там есть пара таких совершенно прикольных историй, не знаю, вот можно ли это сюда.
1: Ну, если они не связаны с ни пропагандой, ни здорового образа жизни, ну, тем вот... более вы-то его апологет, здорового образа жизни.
2: Да, да, да. Вот, нет, ну, в общем...
1: Это как там в поле нашли кое-что?
2: Да, хорошо, это не будем говорить, в поле нашли другое. Значит, у нас вот к этому туру на Байкале откуда-то подключились две голландские дамы, как мы их называли, галантные голландки. Вот, и так и непонятно, кто они были там, то ли журналистки, то ли шпионки, но они были напрочь бестолковые, когда мы как-то между городами проезжали на автобусе, остановились, разбить ножки, и смотрим поле впереди, а был период года такой, что уже там урожай созревал, поле с горохом, ну мы все стали срывать этот горох, покушать, все отлично, они как заорут: ой, надо же, а мы думали, у нас это только в банках. Мы думали, это вот в банках делается, оказывается, это у вас растет. Вот такие вот пункты были. Так что на Байкале вышли на яхте прогулочной, и там элемент шоу, капитан говорит: а теперь вот вы почти в центре озера Байкал, попейте воду этого уникального озера, она чистейшая, вы навсегда это запомните, вкус, и все будет хорошо у вас, отлично со здоровьем. Ну, все схватили кружки, начали пить. Эти галантные голландки как тоже закричат: стойте, остановитесь, вы умрете, вы отравитесь. Да что ж такое мы пьем? Нет, нет, не надо. Да почему же? У нас в Европе не надо пить воду из открытых водоемов. Можно отравиться и умереть. Вот так вот. Никто не умер, но они потом сами с удовольствием пили эту байкальскую воду и удивлялись, что живы остались.
1: Женская железная логика, от которой, как говорится, никуда не убежишь. Я еще раз напоминаю, что программа «Здесь был рок» доступна для прослушивания всегда на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюб-канале. А вот все архивные материалы, которые Рудольф Стерхов нам сегодня принес, мы их обязательно в видеоверсии специально опубликуем, и они будут доступны нашим слушателям и зрителям в любое время. Еще одна небольшая пауза, и впереди еще немного побеседуем.
0: Реклама на 107.6.
3: Мама! Папа! Папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
4: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
5: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
4: А главная квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
6: ООО «Специализированный застройщик Земной Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: 18+.
8: Вы устали от очков и контактных линз?
9: А так важно видеть мелочи жизни.
8: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
9: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
8: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
2: Здесь был рок.
3: Рудольф Стерхов, администратор Свердловского рок-клуба. Здесь был рок. Непосредственно вот при отслушивании группы.

0: они они прописаны нигде не были, но мы принимали группы, чтобы это была прежде всего яркая творческая индивидуальность и высокий уровень исполнительского мастерства. Ниже не приглашались, не брались музыканты. И вот эта яркая творческая индивидуальность вообще составляла основной спектр, основное музыкальное содержание рок-клуба. К сожалению, это все забыто. Вот я сейчас читаю лекции на Свердловский рок-клуб, как это было. И уже размышляю над тем, что надо будет вспомнить несправедливо забытую рок-музыку вот очень многих групп. Дело в том, что в моментах времени, вот в результате нашей кропотливой работы, которую вы сегодня сказали и похвалили, в рок-клубе было от 30 до 50 рок-групп, до 52 даже рок-групп. И все они имели яркую творческую уникальность. Хиты, ну что хиты, вот не берусь сказать. Могу сказать, например, вот про что. Последняя рок-группа, которая была принята в рок-клуб, это была «Смысловые галлюцинации». У них, как известно, несколько хитов. Один из них самый «Вечно молодой, вечно пьяный».
1: Но он-то стал популярным уже в 2000-х,
0: конечно,
1: когда «Брат 2» вышел.
0: Там, более того, там все не просто было с первого дня участия в рок-клубе. В 90-м году они выступили на мастерской. Мы уже в то время, мне не было необходимости приезжать и отслушивать всех. Как-то было ясно, что на самом деле музыканты уже все о себе хорошо понимали и с плохой музыкой не приходили к нам. Вот. И они выступили сразу, без моих отсмотров. Выступили, мягко говоря, очень плохо. Я уперся, говорю, не-не-не, ребята, с такой музыкой к нам в рок-клуб. Плохо что? Они плохо играли, у них не строены были инструменты, и абсолютно непонятен был текст. То есть это просто была беда. Так нельзя, говорю, к нам никак с этой музыкой, с этой вообще работой. Нет-нет, что ты не понимаешь, мы же панки.
1: Это если... Бабунец говорил?
0: Да. Вот если кто-то в интернете найдет фото «Смысловых галлюцинаций» на момент 90-го года, он долго будет смеяться, когда увидит этих панков. Да какие же вы панки? Да даже панки, вы послушайте, это я уже говорю, вы послушайте настоящих панков западных, там они инструменты-то строят у них. Ну вы чего? Нет, ты не понимаешь. И вообще, давайте отправьте нас, это дословно, отправьте нас в Берлин, вот, и мы... докажем, мы пронесем славу Свердловского рок-клуба на всю Европу. Они утверждали так. Я категорически нет. Они долго упирались. Я говорю, давайте так. Если вы лет через 10 освоите хотя бы Советский Союз, я буду с этой музыкой. Там немаловажно, с этой музыкой. Я признаю, что я не прав и ставлю вам ящик коньяка. Ну, так случилось, что коньяк я выпил сам, а они теперь освоили всю Россию, но с совершенно другой музыкой.
1: На всякий случай напомним, что употребление алкоголя и курение вредно для здоровья, но тут, сами понимаете...
0: Я остался живой после ящика. Шутка юмора была.
1: Ну, это понятно. Как себя вела публика на концертах? Ведь тогда уже было принято стоя слушать музыку, не говоря уже вот про эту знаменитую жестикуляцию, или нет? И какие-то вот атрибуты, не знаю, там, косухи, напульсники, вот в конце 80-х уже это начало появляться?
0: Дело в том, что в традициях Свердловского рок-клуба хард-рок-музыка и металл-музыка, она имела место, но не была настолько массово и популярно, интересно, что в зале... На наших рок-фестивалях хард-роковые группы были, но металлистов не было. Они выступали на другом рок-фестивале. Вот. И этой атрибутики в зале не было у зрителей. А музыка была такая, был такой уровень вот как бы подачи музыки со сцены. Это была музыка. Это была музыка. И там не надо было прямо чрезмерно изображать какой-то такой восторг, извините, порой нелепый или там формальный.
1: Ну, хоровое пение это было. Бывало, что музыканты
0: обязательно
1: отстранялись от микрофона,
0: обязательно.
1: И зал за них пел.
0: Да, и под группы Чаев, Наутилус Помпилиус, под Настя, и Апрельский марш. Еще были группы, сейчас просто нет времени рассказывать. Конечно, зал пел, и иногда стоя, вы тут правы абсолютно, но это был праздник.
1: Легендарное выступление всех групп в конце третьего фестиваля, когда «Вместе теплее». Это было спонтанное решение или чья-то заранее идея?
0: Спонтанное абсолютно. Это, по-моему,

0: Поэтому Володя просто уже в конце фестиваля просто всех обижал музыкантов. Давайте в конце выйдем. Все сказали, да, конечно, давай. Вот так и было. Не было какой-то программы, что вот сейчас в конце мы тут песню. Нет, нет. Все было легко и сразу.
1: Вы хотя бы в этом месте могли себе позволить подпеть? Или вы даже тогда были какими-то административными делами заняты?
0: Я стоял за кулисами и с удовольствием подпевал, потому что музыку Чаева, музыку Володи Шихриня я всегда любил и признавал. И до сих пор в полном восторге, несмотря на то, что у меня совершенно другой вкус, и я другую музыку сочиняю.
1: А, кстати, Чаевы к вам в рабочий кабинет часто приходили?
0: Да, конечно. А дело в том, что в рок-клуб это было удивительное место, несмотря на такую маленькую комнату, туда стекались не только Чаевы, не только наши музыканты, но и со всей страны просто проезжие музыканты и прочее. И какой момент был интересный. Вот нашим простым, прямо скажем, рядовым молодым музыкантам, они приходили в рок-клуб, и совершенно спокойно мы могли пообщаться, пожать руку, позадавать вопросы самым именитым, самым великим музыкантам рок-клуба, которые для молодых музыкантов были как боги. И была такая абсолютно творческая демократия, что, например, после творческих мастерских Александр Александрович Пантыкин рассказывал и подсказывал, как надо играть рок-музыку. А Илья Кормильцев учил рок-поэтов, вот молодых групп, как писать рок-тексты. Это было абсолютно творческое объединение, абсолютно было рок-н-ролльное братство, и все были равны между собой.
1: Это правда, что даже после закрытия рок-клуба в него еще продолжали звонить и уточнять вопросы?
0: И звонить, и писать письма.
1: А кто конкретно занял эту комнату после закрытия?
0: Этого я не знаю. Я занялся тогда радиостанцией, мы арендовали другие помещения в ДК Свердлова.
1: Но даже когда на радио работали, ностальгия или что-то такое тянул еще? Или чисто автоматически, может быть, поворачивались в ту сторону?
0: Ну, честно сказать, я этого не помню, вот так уж прямо, чтобы трепетно. Но могу сказать, что я затеял радиобизнес в такой год, это был, ну, дальше пошел 92-й год, в такое время, что радиобизнес и телебизнес, это вообще-то зависит только 100% от рекламы. Так вот, в 92-м году при инфляции более 2000% был глобальный дефицит товаров, и никакой товар не нуждался в рекламе. Как мы выжили в то время, я вот сейчас уже не представляю и не помню. Так что было не до комнаты 64.
1: А, кстати, это правда, что вы были единственным сотрудником рок-клуба, который зарплату получал?
0: Это было... Это неплохую, я вам сейчас скажу. При том, что с 10 утра до 10 вечера и почти без выходных, это была моя работа, я за это получал 120 рублей. По сегодняшним меркам это 33 тысячи. Тогда такую зарплату получали все работники культуры среднего звена. Но я-то ладно. А вот Николай Александрович Грахов, президент рок-клуба, за все годы рок-клуба и до его еще появления, он много сам пробивал, чтобы утвердили наш рок-клуб. Как он сам сказал, прошел более 100 кабинетов. Вот. Он не получил за эти годы ни рубля.
1: Зато он получил кое-что другое. В этом году, как раз в день 40-летия рок-клуба, его снова избрали президентом на следующие 40 лет. Есть фотография, где вы вдвоем на рок-квартирнике. Ну, а администратора-то вот в качестве помощника не предложили, не выдвигал никто кандидатуру?
0: Вот я как раз об этом и последнее время думаю. Раз избрали президента на предстоящие 40 лет, значит, рок-клубу жить еще лет 40. Президент избран, наверное, пора искать администратора. Ну вот я уже здесь почти.
1: Жаль, что на этом наша беседа вот это заканчивается, но я верю, что мы еще встретимся, либо будем на связи по телефону. Рудольф Стерхов, здесь был рок, администратор Свердловского рок-клуба, человек, который столько всего знает о рок-клубе, что, наверное, тут можно даже отдельный цикл посвящать. Спасибо вам огромное, Рудольф Иванович, что приехали, что зашли к нам, что нашли время. Будьте здоровы, удачи и ждем вас снова.
0: Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, я обязательно приеду, как скажете.
1: Год уральского рока продолжается, в том числе и на Город-ФМ. Оставайтесь на нашей частоте.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6.
2: Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
3: Здравствуйте, друзья! В начале этой недели подвели итоги конкурса «Предприниматель года». Заслуженные награды в 10 номинациях получили самые успешные и активные представители малого бизнеса. Своим упорным трудом, талантом, энергией предприниматели двигают вперед экономику Екатеринбурга. Городской конкурс, который проводился уже в 5-й раз, это знак признательности всему бизнес-сообществу. 1 июня, в День защиты детей, встретился с юными талантами уральской столицы. Каждый из ребят, с которым мне довелось пообщаться, увлечен своим делом и искренне любит Екатеринбург. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения – один из главных приоритетов нашей работы. Вместе с детьми обсудили, что еще можно сделать для поддержки талантов и творческих начинаний наших юных горожан. Всю неделю для ребят из Екатеринбурга и китайского города Чэнду проходит совместная смена в рамках международного молодежного лагеря. Идея организовать такой проект возникла год назад, когда делегация Екатеринбурга, в составе которой были представители администрации, вузов, школ и предприятий, находилась в Поднебесной для проведения встреч и переговоров с партнерами. Лучший способ укрепить дружбу между нашими городами и странами – это дать возможность молодому поколению общаться напрямую. 3 июня официально стартовала летняя трудовая кампания для подростков. В парке Маяковского поздравила ребят с этим важным событием в их жизни. Более 6500 школьников смогут попробовать себя в 7 разных направлениях деятельности. От благоустройства и медиа до краеведения и работы археологами. Для ребят это бесценный опыт и возможность определиться с выбором будущей профессии. Считанные дни остаются до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды. Поддержать тот или иной объект можно двумя способами. На портале госуслуг или с помощью волонтеров. Важен каждый голос. Главное – сделать рывок и набрать еще как минимум 50 тысяч откликов жителей Екатеринбурга. Уже сегодня стартует одно из самых ярких событий лета – третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Это мероприятие уже давно перешагнуло границы Свердловской области, привлекая участников и зрителей со всех регионов нашей страны. Первый день фестиваля посвящен году уральского рока. На главную сцену выйдут легендарные участники Свердловского рок-клуба. С полной программой трехдневного фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте «Движение». Будьте здоровы, берегите себя!

0: центре внимания.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Аболин. И сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. Владимир Викторович, здравствуйте!
2: Добрый день, Борис!
1: И Владимир Смирнов у нас сегодня в гостях как общественный куратор сразу двух объектов, которые участвуют в голосовании за благоустройство парков и скверов по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Поскольку Владимир Смирнов родился и вырос в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, неудивительно, что курируете вы объекты как раз из этого района. Все верно?
2: Да, так и есть.
1: Что за объекты и какая там сейчас ситуация?
2: В этом году на голосовании в Орджоникидзевском районе представлены два объекта. Это бульвар культуры и сквер дружбы народов. Один, так сказать, можно формально, да, предположить на территории Уралмаша. Сквер дружбы народов у нас находится по, если смотреть на карту, по правую часть, да, это территория Эльмаша, если
1: можно так сказать. А уточните, пожалуйста, про сквер дружбы народов. Где бульвар культуры-то знают, я думаю, все. А вот насчет сквера дружбы народов, честно признаюсь, уж я вроде бы Орджоникидзевский район, я тоже коренной орджоникидзевец. Это вот что-то из новенького.
2: Сквер дружбы народов у нас располагается в непосредственной близости от выхода из станции метро машиностроителей возле нашего теперь главного педагогического университета, да, Уральского государственного педагогического университета.
1: Ну да, считается это формально, наверное, территория Эльмаша, если...
2: Ну да, да. То, что по правую сторону, да,
1: мы понимаем. Мы помним, что проспект Космонавтов такой своеобразный водораздел. Здесь Эльмаш, здесь Уралмаш. И все четко.
2: Вот примерно так, да.
1: Так, давайте тогда напомним, как именно эти объекты попали в голосование. Были ли у них какие-то еще конкуренты, территории? Все-таки Орджоникидзевский район довольно-таки населенный, большой, люди с активной жизненной позицией.
2: Да, сейчас, насколько мне известно, он уже не самый массовый в городе Екатеринбурге, да,
1: Чкаловский обогнал. Глава Чкаловского района совсем недавно был у нас в студии. Это все у нас в группе ВКонтакте есть, могут сравнить радиослушатели.
2: Да, Чкаловский более массовый, но до сих пор Орджоникидзевский район, почти 300 тысяч граждан в городе, в районе проживают. И, конечно же, вот, ну, он так исторически делится на Уралмашевскую территорию и на Эльмашевскую по названиям, да, то есть вот двух крупных таких промышленных гигантов. И на выбор администрации, да, я так понимаю, города даже, как бы, вот подавались несколько претендентов. Вот в этом году, я так понимаю, это как раз бульвар культуры и сквер дружбы народов от Орджоникидзевского района.
1: Я также помню, что бульвар культуры и в прошлом году принимал участие в голосовании. Не добрал слегка, ну а в этом году какое-то время даже лидировал. Впрочем, и сейчас есть неплохие шансы, по крайней мере, в тройке лидеров остаться. Угу. До 12 июня голосование еще продолжается. Ну, об этом мы, собственно, еще напомним радиослушателям. Так, тогда давайте про объекты, про сами. Нет, вот что скажите сначала. Вы за какой объект проголосовали?
2: Признаюсь честно, проголосовал за бульвар культуры, потому что всю жизнь прожил на проспекте Орджоникидзе, да, но, тем не менее, двор выходит одной частью, конечно же, на бульвар культуры, и все детство, вся юность связана именно с бульваром культуры. Это наши знаменитые старая ДК, новая ДК, да, в конце ДК УЗТМ, так называемая. Теперь он, по-моему, с ГОДНТ называется, да, Свердловский государственный дом народного творчества.
1: Ну, мы-то все понимаем, о чем идет речь. Уралмашевский ДК на фестивальной.
2: Да, на фестивальной. Вот, и, конечно же, все детство проведено здесь, и, конечно же, вот эта вот общественная территория сейчас крайне требует реконструкции, ну и будем надеяться, что бульвар культуры будет все-таки, наверное, может быть, даже если не будет победителем вот в этом конкурсе по формированию современной городской среды, то в любом случае при поддержке администрации города Екатеринбурга что-то будет сделано на нем, в любом случае.
1: Как часто вы бывали на этом объекте, вот именно в рамках этой кампании? Как давно вы там последний раз были? Ну, я почему спрашиваю, чтобы вы, может быть, сами вот предложили, а что нужно-то? Что, в каком именно благоустройстве он нуждается?
2: Сам был там 1 числа, 1 июня. Это День защиты детей. Да, УЗТМ, да, то есть Уральский завод тяжелого машиностроения проводил там для своих на Орджоникидзе, ой, извините, пожалуйста, на Бульваре культуры 3, проводил для своих работников, для их ребятишек День защиты детей, мероприятие праздничное. Я туда был приглашен в качестве депутата, в качестве гостя, поприветствовать детей. Вот, прошлись по Бульвару культуры, посмотрели, действительно, и вот эта вот плитка, да, которая уже достаточно изношенная, фонтан, о котором давным-давно мечтают, да, то есть жители Орджоникидзевского района, микрорайона Уралмаш, конечно же, все вот это, вот, я так понимаю, были объектами для как раз реконструкции.
1: Ну, быть-то были, а текущие какие-то, возможно, работы будут проведены? Вот даже если, как вы сказали, не удастся занять первое место, не удастся набрать необходимое количество голосов.
2: В любом случае проводятся работы по озеленению, по кронированию деревьев, да, то есть деревья зачастую приходят уже в такую, ну, как сказать, в обветшалый вид, да, то есть их необходимо кронировать, подстригать как-то, то есть вот в любом случае будет скошена трава, да, то есть все те работы, которые по регламенту у нас предусмотрены на территории города Екатеринбурга по уходу за общественными пространствами, я думаю, что сделаны будут в 100% режиме.
1: В рамках того же Дня защиты детей напомнили, что объект вообще-то участвует в голосовании и что желательно все-таки его поддержать.
2: Конечно. На самом деле у нас очень хорошо работает волонтерская служба, да, в Орджоникидзевском районе. Вот я сам лично, мы знаем, что это было тоже предварительное голосование, да, в этот период времени совмещено с голосованием за современную городскую среду. Я проголосовал при поддержке волонтеров в школе номер 66 Орджоникидзевского района, был сагитирован. Тут же волонтер мне показал, на какие нужно нажать там кнопочки, да, чтобы как бы мой голос был отдан за Бульвар культуры.
1: Хотя вы и сами, в принципе, наверное, конечно, могли бы в роли волонтера выступить.
2: Да, то есть на самом деле на тех объектах, я же являюсь еще и предпринимателем, да, то есть и на тех объектах, которыми управляем мы в Орджоникидзевском районе, у нас точно так же организована работа по агитации за голосование вот именно за современную городскую среду.
1: Сейчас,
2: в частности, в торговых центрах.
1: Ну, торговые центры, это понятно, а вот непосредственно на самом бульваре это все-таки большая пешеходная зона, и людей там много передвигается. Вот там какое-то волонтерское дежурство, вахта такая своеобразная организована.
2: Слушайте, ну вот конкретно 1 числа я не видел тех бы, кто агитировал, да, потому что, ну, наверное, волонтеры более действенно работают в местах массового пребывания, да, то есть, ну, в рабочее время, наверное, на Бульваре культуры не так много народу, как, может быть, в вечернее время, но, к сожалению, я, может быть, в вечернее время там не всегда бываю на Бульваре культуры, а так вот в местах скопления населения, конечно же, эта работа ведется.
1: Вот я сейчас специально зашел на госуслуги посмотреть текущее положение дел. Понятно, что голоса обновляются каждую минуту, каждую секунду. Допустим, те, кто будут смотреть программу в повторе или слушать в социальных сетях, столкнутся с совершенно другой арифметикой. Но вот конкретно на данный момент бульвар по улице Культуры 21 888 голосов. Для сравнения, у набережной Сети, у лидера больше 56 тысяч голосов. И это при том, что Орджоникидзевский район все-таки довольно-таки многонаселенный. То есть, ну, даже если мы вычтем из этой цифры население Эльмаша, что Эльмаш голосует за сквер Дружбы народов, а там другие данные, другие цифры, о чем мы еще скажем, ну, как-то вот... Как-то...
2: Не очень активно, да?
1: Не, ну, если учесть, что пока в тройку-то лидеров бульвар входит вроде бы и неплохо, но хотелось бы больше. Вот, к примеру, у Основинского парка 29 с лишним тысяч.
2: Я помню, да, если вот мне память не изменяет, за летний парк, вы тоже помните, да, на машиностроителей, за него, по-моему, тогда проголосовало 85 тысяч.
1: Это была просто потрясающая история, и в результате летний-то парк, он как раз и благоустроен.
2: Да, уже второй год в него деньги вкладываются, даже, наверное, не второй, а уже два года минимум в него эти деньги вкладывали. И сейчас, я так понимаю, он находится вот под кураторством Центрального парка культуры и отдыха, и прямо расцветает эта общественная территория.
1: Ну, то есть летний парк Уралмаш от Бульвара культуры в нескольких шагах. Почему, что мешает людям, которые поддержали парк, также объединиться и проголосовать за Бульвар культуры?
2: Ну вот, недостаточная активность.
1: Неужели действительно вот в том, что его необходимо благоустраивать, до сих пор убеждены не все жители? Вот я просто понять пытаюсь, разобраться вместе с вами.
2: Ну да. Наверное, надо усиливать работу у волонтеров, усиливать, может быть, медиа какую-то, поддержку этого мероприятия. Какие-то другие способы придумать. То есть, действительно, да, бульвар культуры достоин большего. Согласен с вами.
1: Ну, тем более с такими историческими моментами, связанными с ним. Ну, об этом, впрочем, мы уже отдельно в специальных проектах «Город ФМ» рассказывали. Я еще раз напоминаю, что голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» происходит еще и на портале госуслуг. То есть вы можете либо волонтера встретить лично, либо вот сами зайти на госуслуги и в те самые пресловутые два клика проголосовать и потом еще подсоединить, подключить к этому своих друзей, родных и близких. Но, с другой стороны, волонтеры сейчас работают, ну, практически везде. У нас как раз вот накануне был эфир с волонтерами, они рассказали, как работают, насколько это сложно, трудно, весело, о сладких призах, так называемых, рассказали. Если кто не в курсе, то у нас на странице «Город ФМ» ВКонтакте все это можно найти, как, собственно, и запись той программы, которую вы слушаете сейчас. Сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим сразу после небольшой полезной паузы.
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России.
4: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
5: Даже не помню.
4: Без дел, без телефонов, без спешки.
5: Без шумного города.
4: Мы как будто снова познакомились.
5: Нет, мы просто вернулись.
4: Куда?
5: Друг к другу.
6: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Продолжаем. Это радио «Город ФМ». Владимир Смирнов, депутат законодательного собрания Свердловской области и общественный куратор сразу двух объектов, которые задействованы в голосовании за парки и скверы по за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В первой части мы прогулялись подробно по бульвару культуры, разобрали все нюансы, особенности, что там должно быть сделано, какие активности и как еще можно увеличить количество проголосовавших. Теперь давайте обратимся к объекту, который находится на территории Эльмаша. Это сквер Дружбы народов. Вот здесь, Владимир Викторович, у меня еще более такое грустное ощущение. Всего 3500. Дело даже не в том, что объект, ну, может быть, он такого районного, как многие говорят, масштаба. При всем уважении не исключаю, что не все екатеринбуржцы знают, где именно сквер находится, ну, либо не отождествляют объект с тем или иным названием. Но на Эльмаше, при всем уважении, живет больше 3500, даже больше 10, даже больше 50 тысяч.
2: Живет, конечно же, больше, но почему такой слабый интерес вот к этому объекту, да, мне тоже не совсем понятно. Прекрасная общественная территория, непосредственно прилегает к Уральскому государственному педагогическому университету. Почему такая активность слабая? То есть, ну, наверное, надо больше ходить и больше напоминать людям, что вот эта территория точно так же требует пристального внимания вот в рамках этой программы.
1: В чем конкретно она нуждается? Давайте поясним, чтобы, может, этим как-то людей стимулировать.
2: Ну, может быть, в социальных сетях. Вот то, чем мы сейчас с вами, да, вот какой-то медийной поддержкой этого голосования занимаемся. Я вот выпускал там, допустим, ролик, может быть, он не так много просмотров набирает, но тем не менее, там больше сотни человек там его там посмотрело, и в этом плане, ну, наверное, надо вовлекать каких-то лидеров общественного мнения в те программы, которые действительно как бы вот позволяют нам финансировать за счет федерального бюджета, да, это, на мой взгляд, тоже очень важно, финансировать вот наше благоустройство.
1: Ну, а все-таки, что конкретно нужно Скверу Дружбы Народов? Ведь вроде бы там и дорожка нормальная, и освещение, и скамейки, и с точки зрения зеленых насаждений. Или это я вот как-то так уж чересчур идеальную картину нарисовал, а вы как куратор меня в чем-то поправите?
2: Нет, на это, по-моему, и предполагалось финансирование, да, то есть это благоустройство, это устройство вот каких-то дорожек, устройство малых архитектурных форм, скамеечки, может быть, даже где-то какие-то беседки. Насколько вот я помню, там требовалось и видеонаблюдение, потому что достаточно действительно такое поросшее там, да, зелеными насаждениями пространство, где там, ну, там, вплоть до того, что там какие-то, ну, может быть, там нехорошие там какие-то происшествия могут происходить. Потому что такие обращения тоже есть, на самом деле, да, территория не всегда освещена, в темное время суток, да, то есть, ну, требуется ему благоустройство.
1: Тут я бы еще разграничил их функционал с бульваром культуры. Там в основном прогулочная зона, там много развлечений. Этот сквер, он в основном используется студентами, которые ходят на занятия, в общежитие и так далее. То есть, может быть, в этом причина основная. И вот в связи с этим вопрос. А помимо студентов, кто вот этот сквер использует? Для кого он предназначен?
2: Ну вот я с вами соглашусь, что это, наверное, в основном студенты, потому что в шаговой доступности это вот метрополитен, выход из метрополитена, да, то есть и вот студенческое основное там здание, кампус, как его можно назвать, общежитие, и дальше это вот уже, ну, как правило, вот таких вот крупных жилых домов там, по сути дела-то, и нет, да, зона, наверное, менее востребованная, нежели бульвар культуры, может быть, в связи с этим вот и такая низкая активность на голосовании.
1: Как поднять и проводили ли вы там какие-либо активности, вот помимо ролика уже упомянутого вами?
2: Ну, я в ролике просто агитировал, да, за участие, условно, там вот правильно вы говорите, на платформе государственных услуг, чтобы люди активнее заходили, активнее принимали участие за тот объект, который они для себя считают правильным там. Ну, вот больше как-то у нас получалось за бульвар культуры, конечно же, сагитировать.
1: Есть ли какая-то информация о каких-то поощрительных, есть ли некая информация о поощрительных призах? То есть понятно, что большое преимущество сейчас у набережной и сети, конечно, пример прошлого года учит всех не делать поспешные выводы, но вот все равно, если бульвар культуры за тройку, скажем так, зацепится, возможно, они еще с Сосновинским за двойку поборются, если не победить, но в тройке остаться, будут ли за это вот какие-то награды, подобной той, что получил летний парк когда-то, когда вот за активность он тоже был благоустроен.
2: Да, там немного не попал он в программу, но тем не менее Алексей Валерьевич, по-моему, тогда заявил, что действительно как бы такое большое количество проголосовавших тоже должны быть услышаны городскими властями. И условно, я так понимаю, в рамках финансирования Центрального парка культуры и отдыха города Екатеринбурга часть, видимо, денежных средств пошла как раз вот на финансирование летнего парка. Как будет сейчас в этом случае? Ну, тогда это был такой широкий жест городских властей. Как это будет в этом году, мне сложно предполагать там, да, за городскую администрацию. Я думаю, что, может быть, и еще какие-то будут средства, да, направлены конкретно на бульвар культуры, если он будет, например, в тройке.
1: Все, кто нас сейчас слушают, все, кто еще не проголосовал, и я, конечно, очень надеюсь, что таких мало, кто еще не знает, как проголосовать, давайте тогда напомним им, направим их на верный путь. Как голосовать? И вот, допустим, особенно если люди постоянно ходят по тому же бульвару культуры и по тому же скверу Дружбы Народов.
2: Ну, необходим аккаунт, подтвержденный на госуслугах, да, то есть и человек, там, выбрав там вкладку, там, проголосовать за, я думаю, что там несложно сделать это в несколько кликов, условно, там, все это интуитивно ясно и понятно, как это сделать на госуслугах, отдать свой голос за ту или иную территорию.
1: Ну, либо с волонтерами.
2: Либо с волонтерами, да. То есть вот у нас в торговых центрах проводится, даже можно получить какой-то сладкий там приз непосредственно, да, за отданный голос непосредственно при волонтере в торговом центре или, может быть, в школах, как это было. Да, то есть вот я вот лично в школе проголосовал.
1: И еще не забывайте про такой момент, мало проголосовать самому, хорошо бы еще кого-то подключить. Вот лично вы многих людей сагитировали. Вот, я, конечно, не требую полного ответа до человека, до единицы. Ну, там, десяток, два десятка, полтора.
2: Не, безусловно, видите, тут же еще совпало с праймеризом, да, то есть, естественно, мы кроме того, что людей агитировали просто голосовать там за того или иного кандидата от партии «Единая Россия», но еще и проголосовать, это потому что, ну, легко делается там, да, параллельно, ну, я не знаю, мне кажется, больше сотни человек я сагитировал точно.
1: А сколько человек сагитировали вы, наши уважаемые радиослушатели? Если что, можете потом нам, кстати говоря, в комментариях написать, потому что мы ВКонтакте и на Рутюбе эту запись опубликуем, и так она будет доступна всем для просмотра, прослушивания и ознакомления. Еще раз напоминаю, до 12 июня вы еще можете успеть проголосовать либо с помощью волонтеров, либо на госуслугах. Перечни объектов и все правила, как именно проголосовать, доступны на официальном портале Екатеринбург. РФ. Владимир Викторович, давайте еще раз напомним, а для чего все это делается? Что будет не сладким, а вполне себе реальным жизненным призом за такую победу?
2: Ну, это будет благоустройство той территории, которая получит первое место, да, и, безусловно, это будет огромный подарок всем жителям города Екатеринбурга в красивых, организованных пространствах для граждан, для жителей города Екатеринбурга.
1: Еще раз тогда напомним, что входит вот в это обязательное благоустройство и где и как. Ну, понятно, что какие-то предварительные дизайн-проекты, они сейчас есть на том же официальном портале Екатеринбург.РФ, но на что будет основной упор сделан?
2: Малые архитектурные формы, благоустройство дорожек, проездов, если они где-то там примыкают, да, к этим общественным пространствам, озеленение. Вот основной набор, что делается по этой программе. Какие-то, может быть, спортивные, воркаут или иные площадки. То есть...
1: Лично к вам, как к куратору, подходил кто-то во время вот этой кампании, недавних мероприятий и просил сделать что-то, помочь в чем-либо? Может, жалобы какие-то конкретно вот на эти объекты есть?
2: Ну, вы имеете в виду по тем объектам, которые сейчас вот в голосовании участвуют?
1: Да, конечно. По бульвару культуры и по скверу дружбы народов.
2: Нет, у нас, безусловно, ведется эта работа на постоянной основе. Да. В основном, конечно, тут более активно старшее поколение. Они зачастую просят, ну, какие-то, может быть, там, спортивные там, тренажеры. Да, потому что у нас на бульваре культуры и так уже были сделаны какие-то там, для старшего поколения тренажеры. А сейчас в любом случае они будут обновляться. Да, то есть, ну вот, в общем-то, вот такие заявки поступали по фонтану, да, то есть, как вот я уже говорил в первой части, фонтан очень все ждут именно вот непосредственной близости к бульвару культуры 3, да, это, правильно, он Центр культуры Орджоникидзевский сейчас называется.
1: Ну, это и старый ДК,
2: старый ДК,
1: и
2: да, все верно,
1: кухня.
2: Старый ДК, да.
1: Для кого как. Но тут все зависит от того, сколько лет вы на Уралмаше живете, насколько вы, что называется, классический Уралмашевец или совсем недавно.
2: Дом культуры школьников он еще назывался, ДКШ.
1: Да. Да, да. Помню, мы туда школьниками экскурсии ходили еще в старый музей. Вот, поэтому, кстати, истории Уралмаша, если что, у нас на странице Город ФМ ВКонтакте также доступны в нашем проекте «Город трех веков». Ну что, тогда постепенно будем уже итоги подводить. Да, собственно, итоги-то мы все подведем после 12 июня, когда голосование завершится. Напомню, что именно 12 числа в последний день полуночи до полуночи голосовать еще можно будет, то есть все завершится в полночь, в ночь с 12 на 13, то есть время еще есть, активизируется у нас народ, как правило, вот в это самое последнее время. Ну вот уже сейчас предварительно для себя вы какие выводы сделали о настроениях людей по поводу голосования? Понимают уже люди, что это важно, понимают, что это необходимо, для чего это нужно. Ведь без этого успеха мы не добьемся.
2: Согласен. Другое дело, что, может быть, не до всех эта информация еще доведена. Да?
1: Как же не для всех? Значит, они город ФМ не слушают. Это точно не про нашу аудиторию.
2: Точно не про аудиторию город ФМ. Конечно же, в первую очередь здесь сотрудники бюджетных организаций поучаствовали, да, то есть все, естественно, депутаты и их приемные поучаствовали. Все, кто наиболее вовлечен в активную деловую жизнь города Екатеринбурга, конечно же, все свои голоса отдали. Как достучаться до тех граждан, которые, может быть, менее политически активны, да, то есть, вот это, наверное, там наша задача будет в предвыборный год, наверное, одна из самых основных.
1: Политическую активность я бы, конечно, здесь не стал вмешивать. Социальная, гражданская, просто. Вы же ходите по Зеленой Роще, по парку 22-го партсъезда, по набережной гуляете от Малышева до Куйбышева. Через какое-то время будете ходить по набережной, от Декабристов до Белинского. В Академическом Преображенский парк уже несколько очередей. В Солнечном Солнечной аллее. Сейчас полным ходом идут работы в парке 50 лет ВЛКСМ на юго-западе и на набережной Ольховки в железнодорожном районе за Макаровским мостом. А кто все это сделал? Благодаря кому все это? Вам, наши уважаемые радиослушатели, наши уважаемые горожане, наша аудитория. Я голосовал за парк 50 лет ВЛКСМ, и он победил. Я второй год подряд голосую за сквер по улице Амундсена. Ничего страшного, когда-нибудь... Потом я уже сам говорил, что была бы моя воля, я бы все объекты поддержал. Потому что беседую с каждым из кураторов. Во-первых, восхищаюсь неравнодушием человека. И, при том, что почти у каждого есть своя работа, свой плотный график. Но он находит время и поддерживает объект. Что вы, что ваши коллеги. Многие их курируют, потому что они живут там. Они росли, это их историческая родина. Может быть, я в следующем году тоже Уралмаш поддержу. В общем, так, голосуем, встречаем волонтера, регистрируемся на госуслугах для того, чтобы проголосовать. После 12 июня подводим итоги. Владимир Викторович, ваше теперь заключительное слово.
2: Борис, спасибо огромное, что приглашаете, привлекаете внимание к действительно такой важному вопросу благоустройства общественных пространств. Это важно для жителей всех районов, всего города Екатеринбурга, и в частности, конечно же, Орджоникидзевского района, депутатором от которого я как раз являюсь. Спасибо вам.
1: Радиослушателям я еще раз напоминаю, что эту программу, как, собственно, и все остальные, вы всегда можете найти на странице Город ФМ ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Там мы публикуем все наши программы, группируем их по плейлистам для того, чтобы вам было удобно в любое время дня и ночи смотреть, слушать, делиться с друзьями, оставлять комментарии, но самое главное — пользоваться той информацией, которую мы для вас, до вас доводим, потому что мы работаем для вас, наши уважаемые радиослушатели, наши уважаемые горожане, для того, чтобы город наш стал и красивее, и комфортнее, и приятнее для нас, и не только. Поэтому нет ничего лучше, чем поддержать программу благоустройства, объекты благоустройства, включенные в программу формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вся подробная информация на портале Екатеринбург.рф. Я благодарю Владимира Смирнова, депутата Законодательного собрания Свердловской области, куратора объектов Орджоникидзевского района. Владимир Викторович, огромное вам спасибо, удачи и до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6. Мы продолжаем. Впереди еще много интересного. Прямо сейчас выпуск новостей. Далее тоже крайне рекомендую оставаться на нашей частоте.

0: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве заключены на полях Петербургского международного экономического форума. Так, на стеклах 1500 автомобилей Яндекс.Такси компания безвозмездно планирует разместить двусторонние наклейки с QR-кодом, ведущие на сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. В дальнейшем рассматривается более широкая интеграция, в том числе через размещение на Яндекс.Картах информации о реализованных объектах. Соглашение между правительством Свердловской области и президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, а также на развитие цифровых компетенций свердловчан. Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и правительством Свердловской области будет содействовать кооперации между предприятиями, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности. Спартакиаду народов России официально представили на Петербургском международном экономическом форуме. Свердловская область выступит центральной площадкой проведения масштабного спортивного события. Официальная презентация события состоялась в павильоне «Дом спорта» на полях форума. Свердловская область примет соревнования по 21 виду спорта на 18 спортивных объектах Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Первоуральского, Богдановича, Верхней Пышмы и Сысерского муниципального округа. Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Ранее губернатор Денис Паслер подчеркивал, что спартакиада станет ключевым внутрироссийским отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. По результатам спартакиады будет сформирована национальная олимпийская сборная команда России. Свердловские спортсмены также активно готовятся к участию в соревнованиях по 41 виду спорта в 55 дисциплинах. В Екатеринбурге начала работу горячая линия по вопросам предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Организатор мероприятия – прокуратура Уральской столицы. Телефонная горячая линия будет работать до 11 июня по номеру телефона 229-59-24. Горожане могут обращаться на горячую линию по вопросам непредоставления путевки в течение длительного времени после постановки в очередь на получение санаторно-курортного лечения, отказа в постановке в очередь на получение санаторно-курортного лечения, истребования непредоставления предусмотренных законом документов для включения в очередь на получение санаторно-курортного лечения, а также иные проблемные вопросы, возникшие при получении путевки на санаторно-курортное лечение.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

0: Для всех жителей железнодорожного района это песня. На радио «Город ФМ».
1: Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures.

0: в Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. 5 из 6 регионов УРФО вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом сообщил уральский полпред Артем Жога. Результаты были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Так, Свердловская область вышла на 14-е место. Искренне рад за региональные команды. Ваш профессионализм и умение слышать бизнес – это залог успешного развития и хороших результатов, написал Жога в своих соцсетях. Лидерами рейтинга из 20 позиций стали Москва и Татарстан. Они разделили первое место. Последнюю 20-ю строчку разделили Ленинградской области и Карелия. Всего в список попало 45 регионов. Инвестиционный рейтинг – это инструмент стратегического развития. Он помогает оценить, где удобнее всего вести бизнес в России. В этом году рейтинг составлялся на основе 88 показателей. Свои оценки традиционно давали эксперты и предприниматели. Остается немного времени до завершения голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 734 тысяч свердловчан. Из них 527 тысяч голосов помогли собрать волонтеры проекта. Напомню, в этом году на Среднем Урале в рамках проекта работают порядка 10 200 добровольцев. Их можно встретить в общественных пространствах, учреждениях культуры и образования, а также на массовых мероприятиях. Всероссийское голосование продлится до 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципальных образованиях. Проголосовать можно также на платформе госуслуги. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что благодаря проекту в Екатеринбурге на набережной рек Исети и Ольховки появится 13 площадок для отдыха, спорта и проведения мероприятий. Конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Екатеринбурга Вадима Суровцева подвела итоги общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик 2025». В событии приняло участие 21 организация из различных отраслей экономики, обеспечившая по итогам прошлого года поступление налоговых платежей в размере не менее 100 миллионов рублей от организаций, а также не менее 5 миллионов рублей от малых и средних предприятий. Налогоплательщики перечислили в прошлом году в областные и местные бюджеты более 13,6 миллиарда рублей, произвели вложения инвестиций в основной капитал на техническое перевооружение в сумме 13,9 миллиарда, направили на социальные мероприятия более 912 миллионов рублей. Напомню, городские власти проводят конкурс 2011 года для того, чтобы поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности. Награждение лучших налогоплательщиков дипломами администрации города традиционно пройдет на международной промышленной выставке «Иннопром».
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Добрый вечер, физкульт-привет и всем пятница. Традиционная спортивная фиша выходных готова, так что поехали. К нам приехали лучшие мотоциклисты и вообще спортсмены-экстремалы страны. Все выходные в Екатеринбурге мотофестиваль «Движение Урал». Программа обширная, находите ее в социальных сетях. Лично я буду работать на фестивале водно-моторного спорта на плотинке и на динамо. Лучшие мастера аквабайка, гидрофлая, мотосерфа, мотоцикл прямо на водной поверхности, не сгенерировано нейронкой. Хотите все это увидеть? Видеть живьем? Приходите. Завтра с 11 утра до 11 вечера, плюс еще с 11 до 17 в воскресенье. Движение – жизнь. Но не движением единым жив спортивный Екатеринбург в первый летний уикенд. Завтра состоится открытие сезона американского футбола в нашем городе. В 2 часа дня на территории СК «Урал» на Камвузовской, 9, уральские «Молнии» принимают подмосковный «Витязь». В это же время завтра и в воскресенье не менее упорное противостояние в хоккее на траве. Мужская суперлига «Динамо-строитель» «Динамо-электросталь». Лидеры и главные преследователи бессменного с 2010 года чемпиона страны казанского «Динамо». Место встречи — парк-стадион «Химмаш», исход непредсказуем. Завтра впервые за 5 лет в финале теннисного турнира «Большого шлема» сыграет россиянка. Мира Андреева поспорит за титул сильнейшей на открытом чемпионате Франции с настоящей сенсацией — Майей Хвалинской из Польши. Обе спортсменки уже установили уникальный рекорд. Полячка впервые дошла до финала из квалификации и по пути выбила под ноль двух россиянок: в четвертьфинале Анну Калинскую, а вчера в полуфинале подругу Андреева и напарницу по серебряному дуэту Олимпиады в Париже Диану Шнайдер. Мира же стала первой финалисткой турнира «Большого шлема», которая родилась раньше 2004 года, в 2007. 5 лет назад здесь же на кортах Ролан-Гаррос Анастасия Павлюченкова в 3 сетах уступила Барбаре Крейчиковой, а последнюю победу для России в 2014 одержала Мария Шарапова. «Мира, ну победи уже, вся Россия с тобой, с Хвалинской и так хватит». А еще завтра завершает карьеру двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов. В субботу после торжественной церемонии открытия чемпионата России он проведет прощальный заплыв. Евгений Рылов – первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в 21 веке. Спустя 25 лет после предыдущего аналогичного триумфа. Подробности в постоянной рубрике.
0: Интересный факт.
2: Вы знаете, в общем-то, российская земля, она же всегда была знаменита своими талантами. Есть и таланты, очень талантливые детишки в плавании. Для нас самое важное, знаете что? Что дети не болтаются на улице. Что у них есть хотя бы какое-то занятие на это время, да, что, в общем-то, 14-15 лет – сложный возраст, особенно у мальчика. Поэтому, будучи занятыми в бассейне, будучи, ну, обязанными, наверное, да, выполняться какие-то там физические упражнения, у них остается меньше времени для того, чтобы посвятить себя каким-то там другим вещам, да, там.
1: Это слова 4-кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по плаванию Александра Попова. Вроде бы обычные, шаблонные, да почти всегда великие спортсмены вот так отвечают на вопрос: а что бы вы посоветовали начинающим, а что нам еще нужно поправить в спорте? Но Попов насколько банален, настолько и правдив. Родился в закрытом городе Свердловск 45, нынешний Лесной, в 1971 году и только через 7 лет пошел в местную плавательную секцию. Классическая иллюстрация из детства.
3: До школы плавать, после школы плавать. Вечером пришел, уроки сделал, быстрее в кровать. Я помню, как-то ребята заходят, одноклассники, 8 часов. Мама говорит: он уже спит. Как спит? Ну, вот так вот, устал. А утром я приходил в школу из бассейна, то есть у меня с собой там полотенце, плавки, очки. Ну, начинаю, значит, там, перед уроком доставать какие-то учебники. Сначала у меня плавание выходит, все из сумки там достаю, потом учебники уже. Они говорят: а что такое? Я говорю: ну, на тренировке был. А во сколько что плавал? Без 15 в 7. А во сколько что встал? Ну, 6. О, сумасшедший.
1: Характер и закалку Александр воспитал в родной Свердловской области. А вот профессионального спортсмена-победителя из него сделали уже в Волгограде. В 21 год на Олимпиаде в Барселоне выиграл 50 и 100 метров брасом. Через два года повторил успех на чемпионате мира в Риме. Оба раза опередил американца Гарри Холла-младшего. Тот был взбешен и мечтал о реванше. Благо, следующий крупный старт предстоял как раз в США. Олимпиада 96 в Атланте. Первая для России. Холл устроил настоящий трэш-ток, обещая убить, утопить и разорвать этого русского. Сам президент страны Билл Клинтон лично приехал на финальный заплыв 50-метровки вольным стилем, чтобы своими руками повесить золотую медаль на шею соотечественнику. Но вместо этого американцам пришлось слушать российский гимн. А потом еще раз, когда Попов выиграл 100-метровку. Клинтон в это время наверняка вспомнил свою совместную пресс-конференцию годом ранее с Борисом Ельциным. Только эмоции явно испытал противоположные.
4: Was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster.
5: Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились.
6: Be sure you get the right attribution there.
7: Я надеюсь, что вы правильно все это поняли.
1: Сейчас вообще сложно представить, что американский и русский президенты на официальном совместном брифинге вот так от души смеются и обнимаются. Так и тогда было невозможно поверить, что следующее олимпийское золото российские пловцы завоюют через 25 лет. И то в Токио звучал не российский гимн. А тогда, в 96-м, не успели порадоваться, как настало время тревожиться. Через месяц после триумфа на Олимпиаде в Москве во время прогулки Александр Попов получил ножевое ранение. Вступился за девушку. Версий много, но факт один. Спортсмена в критическом состоянии доставили в больницу. Был вопрос жизни и смерти, а если уж не смерти, то дальнейшей карьеры. Операция могла повредить мышцы. Александр успел сказать хирургу, опытному Автандилу Манвелидзе, что он спортсмен. И доктор решился на риск. Сделал надрез иначе, то есть не так, как это делал всегда так, как можно было только в теории. И получилось. Попов не просто выжил, но уже через год, в 97-м, выиграл 4 золота на чемпионате Европы. А затем, в 98-м, в Риме, на 100-метровке, в третий раз стал чемпионом мира. Там, правда, не было Гэри Холла, зато он был на Олимпиаде в Сиднее 2000 и опять проиграл свердловчанину 1/10. Но Попов и сам уступил голландцу Ванденхофу. Хогебанду. 39 сотых секунды отделили Александра от пятого олимпийского золота. Отреагировал философски и по-русски.
8: Мы же не корову проиграли, да, как говорят у нас? Чего расстраиваться? У кого-то это первое, у кого-то не последнее.
1: Для него не последнее. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах, своей четвертой, Александр Попов на церемонии открытия нес флаг России. Но впервые остался без медалей, хотя годом ранее триумфально выступил на чемпионате мира в Барселоне. 3 победы в эстафете и на 2 любимых дистанциях. Но в Греции не заладилось. И не только у него, у всей команды. Наступали не самые лучшие времена наших пловцов и эпоха доминирования американца Майкла Фелпса. Именно в Афинах он одержал первые 6 из 23 своих побед на главном турнире четырехлетия. Больше, чем у Фелпса, олимпийских медалей нет ни у кого. Вы удивитесь, но и тут есть заслуга Александра Попова. После Олимпиады в Барселоне Александр Попов вместе с тренером Геннадием Турецким уехал жить и тренироваться в Австралию. От предложенного гражданства зеленого континента наотрез отказался. Зато во время сборов в США был вынужден принять условия американцев, что все его тренировки будут снимать 10 видеокамер. На основе этих записей Американская федерация плавания выпустила специальную брошюру с выкладкой скоростных и пульсов визовых режимов, а также показателей крови Попова. Материалы издали под грифом «Секретно» и распространили среди всех американских тренеров и вообще специалистов, так или иначе, работавших на сборную США. В книге, которую Майкл Фелпс и его тренер Боб Боуман выпустили после Олимпиады 2008 в Пекине, было сказано, что они использовали этот опыт в полном объеме. Именно игры в столице Китая стали самыми успешными для Майкла Фелпса. Он завоевал 8 золотых медалей. А теперь вернемся в 1996 год и вспомним прозвучавшие в начале программы слова Попова о талантливых детях. Через месяц после нападения на Александра и перенесенной операции, через 2 месяца после победы на Олимпиаде, в Новотроицке, Оренбургской области в сентябре 96-го родился Евгений Рылов. Именно ему, сыну футболиста, большому любителю котов, русской поэзии и противнику рэпа, суждено было стать первым олимпийским чемпионом по плаванию от нашей страны, первым после Попова. 25 лет спустя, в 2021-м, на играх в Токио, на стометровке, на спине. И пусть его самым главным в жизни огорчением будет то, что на церемонию награждения не разрешили надеть маску с изображением кота. Это все-таки не по регламенту. А мы выбираем только правильный путь к победам. Александр Попов солидарен, я у него уточнял. До встречи.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: Специализированный застройщик Zenai Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
7: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В этом году на Среднем Урале откроется еще 7 современных образовательных кластеров по федеральной программе «Профессионалитет» на базе учреждений среднего профессионального образования. Они создаются с учетом потребностей конкретных региональных предприятий в специалистах по востребованным направлениям: металлургия, топливно-энергетическая, транспортная, строительная, горнодобывающая отрасли, радиоэлектроника, а также легкая промышленность. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Это очень важная история. Мы анализируем кадровый запрос на ближайшие годы в территориях, формируем актуальные учебные программы вместе с образовательными организациями и ведущими предприятиями. Создаем кластер СПО, получая в итоге нужных региону специалистов. При этом ребята обучаются на современном оборудовании и проходят практику на предприятиях кластера, написал Паслер в своих соцсетях. Он отметил, что профессионалитет становится все более популярным у молодежи. В прошлом году по его программам обучалось почти 25 тысяч человек. План 2026-го – более 34 200 человек. В этом году за счет открытия 7 новых кластеров количество бюджетных мест по программе профессионалитета увеличится почти в полтора раза и составит 13 800 мест. Минобразование Свердловской области разрабатывает методики по борьбе с нецензурной бранью в школьной среде. Пока пилотный проект реализован в двух школах Екатеринбурга, а уже осенью его планируется распространить на учебные заведения в академическом районе. Как отметила первая замминистра образования региона Жанна Фрицко, распространение мат в молодежной среде – больной вопрос. Тем более мы видим, что эта проблема молодеет. Если несколько лет назад профилактические беседы велись с подростками, то сейчас требуется проводить встречи с учениками первых и вторых классов. Даже у дошкольников порой проскакивает крепкое слово. Родители и педагоги должны объединить усилия и сделать так, чтобы речь детей не засорялась матерными словами. По словам замминистра, в этом году в школе номер 28 и детской школе искусств номер 14 в Екатеринбурге по инициативе родителей внедрен комплексный подход для борьбы с нецензурной бранью. Для учеников проводятся мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускаются тематические буклеты и агитки. Родители-инициаторы также предложили закрепить на правовом уровне наказание для школьников, которые матерятся в адрес учителей. Но эта идея еще находится на стадии обсуждения. Патриотическая акция «Эстафета памяти», приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, стартовала на Широкореческом мемориале в Екатеринбурге. Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны МВД и вооруженных сил, действующие сотрудники органов внутренних дел, курсанты ведомственных вузов, кадеты полицейских классов, юнармейцы и активисты патриотических движений. Участники возложили цветы к мемориалу, после чего колонна уральских байкеров отправилась в Брест, чтобы отдать дань памяти защитникам Брестской крепости. Уральские байкеры доставят в Республику Беларусь копию знамени 175-й дивизии войск НКВД, формировавшейся в Свердловске и участвовавшей в освобождении Белоруссии, а также венок от жителей Свердловской области. Их возложат у мемориала в героической Брестской крепости. Продолжая традиции акции, на обратном пути участники привезут на Урал горсть земли Брестской крепости, которая затем будет передана в 56 муниципалитетов Свердловской области.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город-ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефизконтракт.рф.
0: Телефон рекламной службы. Радио Город ФМ. 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
3: 5 по 7 июня в третий раз будет проходить один из самых крупных фестивалей Екатеринбурга «Движение». В этом году на нем планируется множество бесплатных активностей. Например, в самом центре города можно посмотреть на зрелищное мотошоу, посетить вкуснейший гастрофест и послушать выступления Вячеслава Бутусова, Сергея Бабунца, группы «Елки», «Чиж и компания» и «Северный флот». Главные активности пройдут на нескольких площадках. В историческом сквере, на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Полную трехдневную программу можно посмотреть на сайте фестиваля по тегу «Движение» 6+.
4: В субботу в парке Маяковского большим фестивалем отметят День эколога. На главной сцене выступит группа «Эко», певица Лера Валерия и хор «Мажор». На аллее пройдут йога-выставка, свопы. На лесной сцене «Коляда театр» покажет постановку «Пузырь, соломинка и лапоть». У центрального входа устроят мастер-классы и сбор вещей на переработку. Кроме этого, пройдут кинопоказы и спортивные активности. Конечно же, цель фестиваля – показать, как можно эффективно

0: Вас будут ждать концерты, мастер-классы, лекции, перформансы и другие мероприятия. Будет возможность покататься на новых аэрокатамаранах, послушать свежие диджейские сеты, погулять по территории, а дети с удовольствием займутся своими делами в большой игровой зоне. В общем, приходите всей семьей. 0+.
1: В литературном квартале с размахом проведут Пушкинский день. В день рождения писателя Александра Сергеевича устроят яркий тематический праздник. В парке литературного квартала для тех, кто хочет научиться красиво танцевать, проведут мастер-класс по бальным танцам. Организуют читку известных пьес с разных театральных площадок города. Поставят выставку по произведениям писателя и дадут возможность сыграть в настоящее онегинское лото. Суббота. Литературный квартал. Начало в 13:00. Вход свободный. 0+.
0: Ну а завершить выходные можно, посетив праздник добра. Проходить он будет в Дендропарке на улице 8 марта. И подойдет для всей семьи. Из активностей вас ждут мастер-классы по готовке трайфлов. Это такой слоеный десерт из английской кухни. Цветочный своп, на котором можно будет обменять свой домашний цветок на какой-то другой. Можно даже временно. Розыгрыш вкусных подарков от главного ресторана парка. Семейное многоборье. Шуточные соревнования, направленные на сплочение и новые знакомства. В общем, будет точно весело. Стартуем в 14:00. Вход свободный. Дендропарк. 0+.
1: Планируйте культурные выходные вместе с Город FM.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6.
2: Город ФМ. Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
3: Здравствуйте, друзья. В начале этой недели подвели итоги конкурса «Предприниматель года». Заслуженные награды в 10 номинациях получили самые успешные и активные представители малого бизнеса. Своим упорным трудом, талантом, энергией предприниматели двигают вперед экономику Екатеринбурга. Городской конкурс, который проводился уже в пятый раз, это знак признательности всему бизнес-сообществу. 1 июня, в День защиты детей, встретился с юными талантами уральской столицы. Каждый из ребят, с которым мне довелось пообщаться, увлечен своим делом и искренне любит Екатеринбург. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения – один из главных приоритетов нашей работы. Вместе с детьми обсудили, что еще можно сделать для поддержки талантов и творческих начинаний наших юных горожан. Всю неделю для ребят из Екатеринбурга и китайского города Чэнду проходит совместная смена в рамках международного молодежного лагеря. Идея организовать такой проект возникла год назад, когда делегация Екатеринбурга, в составе которой были представители администрации, вузов, школ и предприятий, находилась в Поднебесной для проведения встреч и переговоров с партнерами. Лучший способ укрепить дружбу между нашими городами и странами – это дать возможность молодому поколению общаться напрямую. 3 июня официально стартовала летняя трудовая кампания для подростков. В парке Маяковского поздравила ребят с этим важным событием в их жизни. Более 6500 школьников смогут попробовать себя в 7 разных направлениях деятельности. От благоустройства и медиа до краеведения и работы археологами. Для ребят это бесценный опыт и возможность определиться с выбором будущей профессии. Считанные дни остаются до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды. Поддержать тот или иной объект можно двумя способами. На портале госуслуг или с помощью волонтеров. Важен каждый голос. Главное – сделать рывок и набрать еще как минимум 50 тысяч откликов жителей Екатеринбурга. Уже сегодня стартует одно из самых ярких событий лета. Третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Это мероприятие уже давно перешагнуло границы Свердловской области, привлекая участников и зрителей со всех регионов нашей страны. Первый день фестиваля посвящен году уральского рока. На главную сцену выйдут легендарные участники Свердловского рок-клуба. С полной программой трехдневного фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте «Движение». Будьте здоровы, берегите себя!
2: Новости на Город ФМ. У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области идет активная фаза дорожных ремонтов. Планируется, что в этом году работы охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Как сообщает Департамент информполитики региона, объем дорожного фонда составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда привлечены из федерального бюджета. Одним из самых масштабных проектов остается реконструкция Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Сейчас идет расширение участка между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Губернатор Денис Паслер поставил задачу проработать возможность ускорения работы, завершить основные мероприятия до сентября. Кроме того, в Екатеринбурге продолжается строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Готовность объекта составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. По предварительным оценкам, в дни голосования в регионе могут быть задействованы более 7,5 тысяч общественных наблюдателей. Председатель областного избиркома Елена Клименко рассказала об основных сроках и датах подготовки и проведения выборов. Избирательная кампания стартует после подписания указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. Для выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области решение должно быть принято с 11 до 21 июня. 21 июня. Выборы в представительные органы местного самоуправления должны быть назначены до 1 июля. После официального опубликования всех решений на официальных ресурсах и в средствах массовой информации избирательная кампания вступит в активную силу, пояснила Клименко. Она также напомнила, что документы для регистрации кандидатов будут приниматься до 18.00 5 августа. В этом году свердловчанам предстоит избирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также 542 депутата местных дум в ходе 34 очередных и от них дополнительных выборов в муниципальных образованиях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил разработку проекта, вносящего изменения в генеральный план Уральской столицы до 2045 года. Документ призван учесть обновленные планы по преобразованию территорий по программе «Комплексное развитие территории», по развитию транспортной инфраструктуры в рамках транспортной реформы, по расширению водно-зеленого городского каркаса, а также предложение горожан. Направить инициативы по внесению изменений можно до 6 июля включительно в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. После сбора предложений начнется создание актуализированного генплана и его согласование. Затем состоятся общественные обсуждения и корректировка документа по итогам. И только после этого проект будет направлен на утверждение в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
4: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: В 1986 году в свердловских кинотеатрах наблюдалась интересная картина. Как только заканчивалась демонстрация традиционного, предваряющего основной сеанс выпуска журнала «Советский Урал», зал пустел, иногда более чем наполовину. Но при этом на сам «Альманах» приходили много и заранее, тогда как раньше все было наоборот. Никто не боялся опоздать на 10 минут. Ничего страшного, если не узнаешь новости с полей или репортажи о стройках. Стройку показывали и на этот раз, но всего несколько минут. Да и начинался фильм с голоса строителя.
4: Владимир Шахрин, строитель. Депутат Кировского совета народных депутатов города Свердловска.
5: Музыку, конечно, сейчас слушает вся молодежь. Это безусловно. Но, к сожалению, к моему сожалению, это в основном музыка западная. Музыка западная и далеко не лучших образцов. И вот, ребята, я, другие самодеятельные музыканты, пишущие свои песни, пытаемся заполнить этот вакуум, который создает советская наша эстрада, которую мы видим по радио, телевидению, которая не заменяет этих западной музыки, которую слушают ребята.
1: Когда к Владимиру Шахрину, строившему в те годы нынешний микрорайон ЖБИ, прямо на работу приехала съемочная группа, бригадир, строитель-орденоносец Николай Лисин, был в шоке. Он считал, что приехали-то к нему, а тут к рядовому сотруднику, пусть и очень ценному. Да, все знали, что Шахрин любит петь под гитару и даже что-то там сочиняет сам, но чтобы кино... Впрочем, своего начальника Владимир уважал и ценил. Мы еще вернемся к этой теме, а пока еще один большой фрагмент с глубокой социальной проблематикой.
6: Все время считалось, что наше творчество какое-то...
7: Не такое,
6: которое нужно народу. То есть все время считалось, что мы какие-то вредные. Несмотря на то, что когда мы спрашивали, а в чем конкретно вы видите вот, так сказать, вот такую сторону?
8: Они формулировали не то, что не вредно, а не полезные. Понимаешь, это разная формулировка.
6: Конкретно не могли ничего сказать.
8: Полезности нет, понимаешь?
5: Мы не враги никакие. Все работаем, неплохо работаем на работе. И этим музыкой мы занимаемся в свободное от работы время. То есть на чистом энтузиазме. У нашего коллектива была база ДК Горького. Но директор Дворца культуры сказал, что мы не приносим ей никакой коммерческой выгоды, то есть материальной пользы. Просто попросил нас очистить помещение.
9: Во Дворце культуры Горького Свердловского домостроительного комбината в настоящее время действует 26 коллективов художественной самодеятельности, большая часть из которых посещают молодые люди, девушки. У нас действует несколько клубов. Клуб «Подружка», клуб интересных встреч, клуб «Кругозор» для молодых людей. Проводятся активные формы массовой работы, такие как конкурсы «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».
10: Ведь большинство тех, кто решает за нас, что нам слушать и что на нас выпускать, они же в дедушки годятся. Вот это же порочно, что сидит чиновник и думает, что вот мне можно... А им, обывателям простым, нельзя что-то знать и чего-то слушать. Это же неуважение к народу. И если сохранить практику запрещение того, что идет снизу, это всегда так.
5: А просто не отталкивает нас, как будто нас нет. А то закрывай глаза, как будто нас нет. Но мы не есть, вот мы существуем.
6: Нас не пускают ни в один дворец культуры. Нас просто отодвигают от молодежи.
1: В роли пылкого молодого человека – участник школы юного марксиста Саша Гашицкий. Имя культработницы клуба неизвестно, но это не важно. Важно, что с экрана к городу впервые обратились сами музыканты. Не только словами, но и песнями. Особенно яркими получились эпизоды с группой «Урфин Джуз». Александр Пантыкин с длинными волосами, Егор Белкин, настоящий мачо и философ, рассуждают о роке, его смысле и необходимости для современников. И поют очень символическую песню «Контакт».

0: Эти эпизоды снимали в клубе Горного института, где Егор Белкин тогда подрабатывал руководителем местного вокально-инструментального ансамбля. Зал пустой, это четко видно, но группа работала в концертном режиме. Там же снимали и эпизод с группой «Наутилус Помпилиус», первый случай исполнения прощального письма. До выхода на экраны «Зеркало для героя» оставался год. Вячеслав Бутусов тоже предстал в рабочей обстановке у архитекторского чертежного стола. А еще героями фильма стали обычные прохожие, молодые люди, которые в том числе проявили свою осведомленность в знании свердловской рок-музыки.
1: А такие группы, как «Наутилус», «Урфинджу» знаете?
2: Знаем. Знаем.
1: Слышали?
2: Да.
3: Слышали.
1: И как вы к ним относитесь?
3: Ну, как вам сказать, вообще-то довольно неплохо.
4: Ближе для нас лично.
5: «Урфинджус».
4: «Урфинджус», да.
0: В финальных титрах указаны всего три человека. В. Белов, А. Батрак, А. Балабанов. Да-да, именно Алексею Балабанову принадлежала идея сделать именно такой киножурнал. Символично, что по счету этот советский Урал оказался 13-м. 7 апреля 1986 года ленту посмотрели его герои, им понравилось. 3 мая состоялся и тоже удачно показ в рок-клубе, но в кинотеатры журнал почему-то пока не поступал. 23 мая на Свердловскую киностудию специально приезжала комиссия из обкома КПСС для просмотра. Он длился всего 10 минут, но за это время успели поползти слухи, что киножурнал запретят. Обошлось. Прокатное удостоверение подписали, и в последних числах весны, то есть, по сути, вот в эти дни 40 лет назад, началась демонстрация на больших экранах. И, как мы уже рассказывали в самом начале, многие покупали билеты, чтобы посмотреть именно советский Урал, да еще не по разу. Когда в зале ненадолго выключали свет между журналом и фильмом, часть публики просто уходила, кино их не интересовало. И с уверенностью можно утверждать, этот выпуск стал самым востребованным во всей истории уральского киножурнала. И именно так Свердловск узнал, что с 1986 года является одним из главных городов новой музыки. Той самой музыки.
6: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
7: Году уральского рока посвящается.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве заключены на полях Петербургского международного экономического форума. Так, на стеклах 1500 автомобилей Яндекс.Такси компания безвозмездно планирует разместить двусторонние наклейки с QR-кодом, ведущие на сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. В дальнейшем рассматривается более широкая интеграция, в том числе через размещение на Яндекс.Картах информации о реализованных объектах. Соглашение между правительством Свердловской области и президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, а также на развитие цифровых компетенций свердловчан. Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и правительством Свердловской области будет содействовать кооперации между предприятиями, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности. Спартакиаду народов России официально представили на Петербургском международном экономическом форуме. Свердловская область выступит центральной площадкой проведения масштабного спортивного события. Официальная презентация события состоялась в павильоне «Дом спорта» на полях форума. Свердловская область примет соревнования по 21 виду спорта на 18 спортивных объектах Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Первоуральска, Богдановича, Верхней Пышмы и Сысерского муниципального округа. Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Ранее губернатор Денис Паслер подчеркивал, что спартакиада станет ключевым внутрироссийским отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. По результатам спартакиады будет сформирована национальная олимпийская сборная команда России. Свердловские спортсмены также активно готовятся к участию в соревнованиях по 41 виду спорта в 55 дисциплинах. В Екатеринбурге начала работу горячая линия по вопросам предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Организатор мероприятия – прокуратура Уральской столицы. Телефонная горячая линия будет работать до 11 июня по номеру телефона 229-59-24. Горожане могут обращаться на горячую линию по вопросам непредоставления путевки в течение длительного времени после постановки в очередь на получение санаторно-курортного лечения, отказа в постановке в очередь на получение санаторно-курортного лечения, истребования не предусмотренных законом документов для включения в очередь на получение санаторно-курортного лечения, а также иные проблемные вопросы, возникшие при получении путевки на санаторно-курортное лечение.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в Уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Можно ли запомнить весь мир? Можно ли запомнить Бога с каждой его частичкой? Ведь они и есть мир. Можно ли запомнить себя в этом мире? Ведь ты тоже его часть. Можно ли запомнить, что ты и есть частица Бога, а Бог — частица тебя?
1: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6.
2: Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
3: Здравствуйте, друзья! В начале этой недели подвели итоги конкурса «Предприниматель года». Заслуженные награды в 10 номинациях получили самые успешные и активные представители малого бизнеса. Своим упорным трудом, талантом, энергией предприниматели двигают вперед экономику Екатеринбурга. Городской конкурс, который проводился уже в 5-й раз, это знак признательности всему бизнес-сообществу. 1 июня, в День защиты детей, встретился с юными талантами уральской столицы. Каждый из ребят, с которыми мне довелось пообщаться, увлечен своим делом и искренне любит Екатеринбург. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения – один из главных приоритетов нашей работы. Вместе с детьми обсудили, что еще можно сделать для поддержки талантов и творческих начинаний наших юных горожан. Всю неделю для ребят из Екатеринбурга и китайского города Чэнду проходит совместная смена в рамках международного молодежного лагеря. Идея организовать такой проект возникла год назад, когда делегация Екатеринбурга, в составе которой были представители администрации, вузов, школ и предприятий, находилась в Поднебесной для проведения встреч и переговоров с партнерами. Лучший способ укрепить дружбу между нашими городами и странами – это дать возможность молодому поколению общаться напрямую. 3 июня официально стартовала летняя трудовая кампания для подростков. В парке Маяковского поздравила ребят с этим важным событием в их жизни. Более 6500 школьников смогут попробовать себя в 7 разных направлениях деятельности. От благоустройства и медиа до краеведения и работы археологами. Для ребят это бесценный опыт и возможность определиться с выбором будущей профессии. Считанные дни остаются до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды. Поддержать тот или иной объект можно двумя способами. На портале госуслуг или с помощью волонтеров. Важен каждый голос. Главное – сделать рывок и набрать еще как минимум 50 тысяч откликов жителей Екатеринбурга. Уже сегодня стартует одно из самых ярких событий лета – третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Это мероприятие уже давно перешагнуло границы Свердловской области, привлекая участников и зрителей со всех регионов нашей страны. Первый день фестиваля посвящен году уральского рока. На главную сцену выйдут легендарные участники Свердловского рок-клуба. С полной программой трехдневного фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте «Движение». Будьте здоровы, берегите себя.
2: Новости на Город ФМ. У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Дорожные ремонты в этом году охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер лично контролирует реализацию наиболее сложных и значимых дорожных объектов региона. В этом году в Свердловской области работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети, на 10 – строительство и реконструкция, на 12 – капитальные ремонты, на 52 – ремонт. В общей сложности обновим 300 километров. На обновление почти 113 километров муниципальных дорог к территориям Свердловской области выделили более 7 миллиардов рублей. В целом все работы идут по графику. В территориях вопрос на личном контроле глав, написал Паслер в своих соцсетях. В этом году объем дорожного фонда региона составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда рублей привлечены из федерального бюджета. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил управлению капстроительства Екатеринбурга заключить долгосрочный муниципальный контракт на строительство улицы Академика Парина от улицы Чкалов до улицы Амундсена. Соответствующее постановление градоначальник подписал накануне. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечить транспортной инфраструктурой территорию перспективной жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. Работы на этом объекте будут завершены до конца 2030 года. В преддверии Дня русского языка, Пушкинского дня России, в год народного единства «Оно наш дом» с Департаментом общественных связей администрации Екатеринбурга провели на площадке Академии футбола необычное мероприятие. Участниками стали юные воспитанники. Организаторы решили проверить, насколько язык великого поэта может быть интересен современным спортсменам, и организовали интерактивную игру. Вместе с детьми организаторы говорили не только о правилах грамматики, но и о других вещах, о богатстве и красоте русского языка, о важности сохранения языков всех народов огромной страны, о том, что Россия – это общий дом, где живет многонациональный народ.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в Уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любой запрос по сбору данных требует тщательной перепроверки через официальные контакты ведомств.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов в эфире 4 канала рассказал об утилизации шин. Он напомнил, что отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности, поэтому их нельзя складировать на контейнерных площадках. Чтобы сократить количество брошенных покрышек и несанкционированных свалок, администрация Екатеринбурга организует работу мобильного пункта приема автошин. Он откроется в железнодорожном районе 19 июня. Точный адрес будет опубликован позднее. Бесплатно сдать летние и зимние покрышки дважды в год может каждый желающий. Из мобильного пункта шины заберет компания-утилизатор, после чего покрышки отправят на переработку. Полученные в результате материалы смогут использовать при изготовлении бордюров и плитки, а также в дорожном строительстве. Если мы увидим положительный эффект и жители понесут шины в пункт приема, а не на контейнерные площадки, то будем рассматривать возможность распространения этой практики и на другие районы, добавил Русинов. Столица Урала в ближайшие годы может принять крупнейшие соревнования по водным видам спорта. Речь идет о чемпионате мира и чемпионате Европы. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Ранее стало известно, что Международная федерация водных видов спорта сняла все санкции с российских и белорусских спортсменов. Более того, в Федерации водных видов спорта России тут же поступили предложения о проведении у нас в стране крупных международных турниров. У меня есть предложение на столе от Международной федерации по проведению чемпионата Европы и чемпионата мира. Они говорят, чтобы это была не Казань, потому что она уже принимала, но в Москве нет объектов для этого, цитирует ТАСС слова президента Федерации Дмитрия Мазепина. После этого Дегтярев порекомендовал Екатеринбург в качестве основного кандидата. Минспорт рекомендует Федерации водных видов спорта России использовать Екатеринбург для проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта, сказал Дегтярев. Сегодня в Екатеринбурге стартует масштабный фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». В течение 3 дней гостей ждут зрелищные соревнования мотоспортсменов и выступления артистов на 20 площадках в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В программе выставка производителей авто и мототехники, кастом-шоу, водное шоу, лекции, выставки, гастрофест, первый женский мотофорум. Полная программа размещена на сайте фестиваля.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами. Guess I'm finally right.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются. Темы сериалы, детская психология. Мужья?
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Сан Ларк. Слушайте мою песню «Ты мне не веришь» на 107.6 FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова под названием «Оружие для защиты Отечества». Великая Отечественная война. Октябрь 1941 года. В окрестностях Брянска шли ожесточенные бои. Михаил Калашников, старший сержант и командир танкового экипажа Т-34, вместе с двумя товарищами отправился в разведку. Благодаря этому он остался жив, а всех остальных расстреляли фашисты. Михаил думал, вот если бы у наших солдат были автоматы, исход боя был бы другим. После контузии в госпитале он спрашивал себя, неужели это конец? В то время ему было всего 22 года, и по состоянию здоровья его больше не пускали на фронт. Михаил говорил себе, я должен быть полезным своей стране, я обязательно должен помочь фронту. Он вспомнил свое детство, когда начал изучать принципы работы механизмов. Уже в 5 лет он сделал себе коньки, а в 10 собрал велосипед. Именно в больничной палате госпиталя Михаила по-настоящему загорелась идея создания своего образца автоматического оружия. Мысль не покидала его до последнего дня пребывания в госпитале. «Впереди у меня целых 6 месяцев отпуска. Надо успеть! Я должен успеть!» говорил он себе, продолжая работать над чертежами. Вскоре он изготовил первый образец. Михаил Калашников прошел много испытаний, прежде чем комиссия окончательно утвердила его модель автомата АК-47. Он создавал автомат не как конструктор, а как обычный солдат, которому важно, чтобы устройство было простым, удобным и понятным. Михаил Калашников – легендарный советский и российский конструктор, создатель автомата Калашникова, который знаком жителям всех мировых государств. Созданный им автомат стал символом мощи советской армии, эталоном надежности и эффективности и самым известным советским, а затем и российским брендом за границей. Мог ли в то время предположить Михаил Калашников, что именно его автомат станет одним из самых надежных помощников для наших бойцов в ходе специальной военной операции на Украине? Его изобретения были достижением века и до сих пор остаются самыми надежными. Его фраза «Я создавал оружие для защиты Отечества» остается актуальной и сегодня.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Дорожные ремонты в этом году охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер лично контролирует реализацию наиболее сложных и значимых дорожных объектов региона. В этом году в Свердловской области работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети, на 10 – строительство и реконструкция, на 12 – капитальный ремонт и на 52 – ремонт. В общей сложности обновим 300 километров. На обновление почти 113 километров муниципальных дорог к территориям Свердловской области выделили более 7 миллиардов рублей. В целом все работы идут по графику. В территориях вопрос на личном контроле глав, написал Паслер в своих соцсетях. В этом году объем дорожного фонда региона составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда рублей привлечены из федерального бюджета. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил управлению капстроительства Екатеринбурга заключить долгосрочный муниципальный контракт на строительство улицы Академика Парина от улицы Чкалов до улицы Амундсена. Соответствующее постановление градоначальник подписал накануне. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечить транспортной инфраструктурой территорию перспективной жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. Работы на этом объекте будут завершены до конца 2030 года. В преддверии Дня русского языка, Пушкинского дня России, в год народного единства ОНО «Наш дом» с Департаментом общественных связей администрации Екатеринбурга провели на площадке Академии футбола необычное мероприятие. Участниками стали юные воспитанники. Организаторы решили проверить, насколько язык великого поэта может быть интересен современным спортсменам, и организовали интерактивную игру. Вместе с детьми организаторы говорили не только о правилах грамматики, но и о других вещах, о богатстве и красоте русского языка, о важности сохранения языков всех народов огромной страны, о том, что Россия – это общий дом, где живет многонациональный народ.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры: Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша: Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Урамаше. Готовы к безумным идеям и веселью? Эх, лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Лена Меркулова, музыкант из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на волнах Город FM и просто позволь себе чувствовать.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
3: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей за первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Октябрьском районе Екатеринбурга расположена улица, названная в честь Григория Александрова. Свое название она получила в 2023-м, в год 120-летия кинорежиссера. Эта улица соседствует с улицами, названными в честь артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. Они были современниками Александрова. Сам режиссер родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года и свой творческий путь начинал в Екатеринбургском оперном театре. Вплоть до 1921 года был неразрывно связан с Уралом.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрена уголовная ответственность.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самой посещаемой достопримечательностью Екатеринбурга, по данным туроператоров, является храм на Крови. Он был построен на месте расстрела царской семьи и является местом паломничества и религиозного почитания, а также важным историческим памятником. Помимо этого, в топе у гостей города дом Севастьянова, башня Высоцкий, плотинка и улица Вайнера.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 176 ЛТУ-66-01554» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107.6.
2: Пустой звук моего голоса.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Йоу, привет, это Ликвид. Слушай мой трек «Как ты» на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107,6.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107.6.

0: слушать FM на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: Радио «Город-ФМ» на 107.6.
1: Музыка для тех, кто не спит.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, мы группа Funk Power. Слушайте нашу песню на город FM Екатеринбург.
2: Ночь, шум прибоя мой.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге половина пятого.
1: На 107,6.

мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.

0: «Все грани Екатеринбурга». Город ФМ на 107.6.
1: Ночная мгла скрывает слова, и через 10 минут поезд Одесса-Москва. Она права, ей нужно ехать жить в столицу, закончить университет, найти своего принца. Он в нее безумно влюблен, трудно сдержать сердце стон, когда, взойдя на перрон, он увидел вагон и понял, это не сон, и развалился их любви пантеон. Они не могут быть вместе и не познать им счастье. А что же сделать с тем, что выпали такие масти? Это не в его власти. Спрятав боль и страх, он спросил.

Привет, я Лена Меркулова из Екатеринбурга, и ты слушаешь мою музыку на Город FM. И где бы ты сейчас ни находился, помни, что кто-то с нетерпением ждет встречи с тобой.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.